0: Их пытался напеть волк голосом Анатолия Папанова.
1: Ну, погоди, еще не вечер, еще не ясно ничего. И верю я, наступит встреча под крышей дома твоего. Под крышей дома твоего.
0: Напомним, в 2010 году альбом «Крыша дома твоего» был включен журналом «Афиша» в список 50 лучших русских альбомов всех времен.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди».
1: Максим Гонцов – первый герой России в Росгвардии. Высокого звания его удостоили посмертно за уничтожение диверсионно-разведывательной группы украинских националистов в ходе спецоперации. Во время тяжелого боя лейтенант получил несколько ранений, но продолжал командовать подчиненными. Росгвардейцам удалось разгромить ДВГ противника, взять пленных, захватить схрон оружия и боеприпасов. Родился Максим Гонцов в Улан-Удэ. Серебряный медалист, спортсмен, он поступил в ВУЗ и блестяще учился, однако на четвертом курсе взял академ и добровольцем явился в военкомат. Возможно, свою роль в этом решении сыграла книга Виктора Леонова «Лицом к лицу», которую будущий росгвардеец любил с детства. Вечная слава герою и вечная память.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди». Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Анапа – это не только пляжи и солнце, но и удивительные встречи с историей. В самом центре города находится археологический музей-заповедник Горгипия – древний античный город под открытым небом. Здесь сохранились улицы, фундаменты домов, подвалы и колодцы, по которым когда-то ходили жители Горгипии. Прямо под открытым небом можно увидеть саркофаги, надгробные плиты, обломки колонн и храмов, а в залах музея собраны скульптуры из бронзы и мрамора, расписная античная посуда, украшения, оружие и монеты.

0: культурных инициатив. Высокие нравственные идеалы. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Высокие нравственные идеалы и вообще реализация личности, саморазвитие личности, стремление самых высоких целей, это формирование вот этого системы координат нравственных, внутренних. Это очень важный момент, это качество нашей личности, это качество человека. Этим должен заниматься каждый самостоятельно. И общество, конечно, должно помогать, и школа, и семья, но, вы знаете, у нас для этого все есть. Я когда встаю этот вопрос, я не очень понимаю. Надо просто заставить всех читать книги, потому что наша классика – это уникальный кладезь нравственного воспитания. Там разобраны все моменты развития человеческой личности. Мы обладаем уникальным, просто уникальным кладом. Наши писатели, классики, они же и философы одновременно. У нас это все соединено вместе. И поэтому чтение классической литературы нашей русской, ну, она русская, но вообще многонациональная. Тут, честно говоря, и наш язык межнационального общения русский, а так, в принципе, мы все русская цивилизация, вне зависимости от той национальности и народности, к которой мы принадлежим. Это богатство колоссальное, это признано всем миром, это всемирное достижение. И нам просто надо подойти к этому колодцу и попить оттуда воды, этой вот прозрачной, живой воды русской классики. Что я и призываю нас всех делать постоянно.
0: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире герой Российской Федерации Максим Шаломов.
2: С обществом знания, я так понимаю, вы уже практически всю страну объездили от Дальнего Востока, начиная и до наших сейчас исторических наших регионов. И, ну, как я это понимаю, наверняка же главная задача, одна из главных, это воспитание нашей молодежи, да, вот юных наших людей, воспитание в духе наших правильных ценностей. Ну, в первую очередь, конечно, патриотизма, да. Вот вы проехали всю страну сейчас, и отличаются ли чем-то люди? Вот отличается ли молодежь там на Дальнем Востоке, в Центральной России, на юге, в наших исторических регионах?
3: У меня большая география, которую я посетил. Это весь Урал, и Кавказ, и Дальний Восток, и центральная часть, новые, то есть территории. Очень сильно отличаются молодежь Донбасса. Осознанность в глазах. Очень с ними общаешься, они гораздо ответственнее, серьезнее, они в этом живут. Им не нужно, они все знают своих героев. Они встают, если я спрашиваю, ребят, назовите 5 героев Советского Союза или 5 героев Российской Федерации, любых, кого вы знаете, на кого вы равняетесь. И в центральной части России не все могут назвать 5 героев Советского Союза или Российской Федерации. Не все могут назвать, на кого равняются. И это очень страшно, на самом деле. Обязательно у детей, у молодежи и у взрослых людей должны быть ориентиры. Мы кем-то должны восхищаться, мы на кого-то должны равняться. Но в Донецке, к примеру, я вот 6 дней назад был в Донецке, в Мариуполе, проводили там мероприятия со студентами, и в школу заехал, и в Мариуполе, Нахимовское училище. Конечно, там встают ребята и называют героев. Все знают, и кто такой герой России Владимир Жога, все знают. Ну, то есть и Моторолу знают, и Гиви знают. Все, они все встают и рассказывают, рассказывают. Они в этом уже живут. Очень много мероприятий, которые проводят там Росгвардия. Собирают студентов, рассказывают, как делать в той или иной ситуации. И они сами приходят, им это интересно, они в этом живут. У людей дома воды нету до сих пор, уже годы у них нету дома воды. Во дворах стоят пластиковые бочки, вот они ходят, так моются, и они в этом

0: привыкли уже. И, конечно, молодежь там другая, более осознаннее. Три дня назад я был в Санкт-Петербурге. Я не буду называть сейчас учебное заведение, но студенты попросил поднять руку, кто себя считает патриотом. Большая часть подняли, и студентка, я говорю, а ты? Она говорит, ну, мне главное, чтобы было все хорошо в моей семье. Вот, брат, я, мама, папа, вот мне главное, а что как бы вот это мне, ну, постольку, поскольку. И я понимаю, когда начинаю с ней разговаривать, она не враг, просто немножко не понимает. Ей нужно доносить. Поэтому большая часть людей, которые сейчас, это не враги. Это люди, они на самом деле, они не понимают. А задача, в том числе и российского общества знания, заниматься просвещением. Телевидение очень много радует, то, что есть такие передачи, их все больше и больше и больше, которые вот именно для таких людей, которые, они, ну, они с этим не столкнулись. Их это не коснулось, и они к этому относятся как, ну, они не понимают это. Поэтому это наша задача, мы просвещаем, мы доносим, мы для этого. Если бы я бы приезжал бы в регионы, и все бы говорили, мы все знаем, все понимаем, героев знаем, спортом занимаемся, понимаем, что такое профессия, родители, семья и единство, нам бы тогда и не было бы необходимости бы ездить. А потому что, если мы говорим по патриотизм, самое главное в патриотизме – это постоянство. Эта работа, ее нельзя останавливать. Если ты остановишься, пройдет время, цену дороже придется заплатить. Поэтому что мы сегодня и пожинаем. Вот. Но за крайние вот эти 4 года я скажу, что такого подъема нашей страны, в том числе и патриотического, я не могу вспомнить. Что сегодня происходит, какое объединение, какие форумы, какие мероприятия, волонтеры, это вообще, это какие у нас люди, это ж наши враги же надеялись, что раскол в обществе будет, а получилось наоборот, миллионы людей, смотришь, вот в Зеленодольске приехал в Татарстане, КамАЗ грузят, отправляют, и смотришь на людей, которые это делают, а видно, что они сами небогато живут. Им самим помощь нужна, а они нет. Грузят доски, мотоциклы, 200-литровые бочки с топливом, бабушки вяжут, несут. То я говорю, вы кому это? Вот уехали там больше 60 человек. Глава телефоны все собрал, со всеми на связи. У бойцов есть, звонят, надо то-то, то-то, все собираем. Я говорю, вот ты, говорю, конкретно знаешь кого-нибудь? Он говорит, я нет, у меня жена учительница, она один из ее учеников. То есть это люди, которые вот настолько включены, и это по всей стране сейчас происходит.
1: Герой России Максим Шаломов у нас в студии на радио «Гордость». И, Максим, самое время поставить песню.
0: Григорий Лепс «Родина мать зовет».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Российский подводный флот – один из самых передовых в мире. Его история начинается в XIX веке создания первой подводной лодки российского инженера Карла Шильдера. И хотя технически нельзя было считать ее боевым кораблем, изобретение заложило основы русского подводного флота. В марте 1906 года император Николай II включил подводные лодки в классификацию судов флота. Вскоре появились первые соединения на Дальнем Востоке, Балтике и Черном море. Благодаря усилиям инженеров, русский военный морской флот уже к началу Первой мировой войны был оснащен подводными лодками. А увидев их в деле, командование признало их потенциал. В последний советский период на смену дизелю пришла атомная энергетика. Благодаря ей подводные корабли смогли месяцами бороздить морские глубины без выхода на поверхность. Подводные силы советского ВМФ сыграли важную роль в сдерживании агрессии, благодаря чему современная Россия является одной из крупнейших подводных держав мира.
0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Певец и музыкант Шонер Пауэлл говорит о себе как о человеке, взращенном сразу тремя культурами – удмуртской, татарской и русской. Родился в удмуртском селе в Татарстане. Живет и работает в Казани. Исполняет песни на удмуртском языке, причем как по всей России, так и за ее пределами. Название его композиции «Пужим» в переводе на русский означает «сосна». Это сильное, мощное дерево, которое переживает поколение и является природным, сакральным объектом в удмуртской культуре. Смысл песни максимально прост и понятен. Не стоит торопить жизнь, она и так коротка. Наши дни бегут быстро и уходят, как облака, уплывающие за горизонт. Живите, познавайте окружающий мир, наслаждайтесь красотой природы, слушайте глубокую и приятную музыку, цените и любите близких, созидайте, пока у вас есть на это время. Вдыхайте эту жизнь полной грудью. Шонер Пауэлл, «Пужим». Язык исполнения удмуртский.

0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
1: А задумывались ли вы, как выглядела жизнь наших предков 100 лет назад? Чтобы узнать это, достаточно взглянуть на фотографии, сделанные уроженцем Владимирской области, пионером цветной фотографии в России, членом Русского географического общества Сергеем Михайловичем Прокудиным-Горским. Путешествуя по стране в начале 20 века, он первым запечатлел в цвете природу, города и села, сцены быта и костюмы народов от Балтийского моря до Крыма, Кавказа, Урала и Туркестана. Созданная Прокудиным-Горским уникальная коллекция цветных фотографий невероятного для того времени качества не имеет аналогов ни в нашей стране, ни за рубежом.
0: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Сентябрь в Анапе – это не только бархатный сезон и теплое море, но и большой праздник для всех любителей кино. Именно в это время здесь проходит один из крупнейших кинофестивалей России – «Киношок». На берег Черного моря съезжаются режиссеры, актеры, продюсеры и кинокритики, чтобы представить свои работы и побороться за главную награду – «Золотую лозу». Фестиваль появился в 1992 году благодаря актрисе Ирине Шевчук, драматургу Виктору Мерешко и кинокритику Сергею Новожилову. С тех пор он стал не просто культурным событием, а настоящей традицией. Особенность «Киношока» в том, что он открыт для зрителей. Каждый гость Анапы может купить билет и погрузиться в мир кино. Посмотреть новые фильмы, встретиться с любимыми артистами, попасть на творческие вечера и мастер-классы. Так что в сентябре Анапа превращается в курортное кинопространство, где солнце, море и кино объединяются в единый праздник.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, военный корреспондент, знаменитая телеведущая и многодетная мама Марина Ким.
2: Мы находимся уже в 2 неделях от Нового года, поэтому, Марина, ваши пожелания, ваши поздравления, ваши напутствия всем тем, кто сейчас слушает нас в эфире.
3: Я всем желаю хорошо отметить праздники. Праздники длительные. Это тоже классно. Это нужно сказать спасибо государству, которое нам сделало вот такую череду легального, значит, отпуска, отдыха. Это время не просто для того, чтобы только расслабиться и уйти в забытье. Это время для того, чтобы его посвятить семье. Вот посидеть, пообщаться, поговорить, чтобы без суеты, совместный досуг, совместные выезды, да, чтобы это были не только вы, там, муж, я, дети, чтобы это были родители ваши, мам, дедушки, бабушки, чтобы это были родственники, там, братья, дяди, тети. Самый главный все-таки кайф в жизни, вот именно кайф, прям просто, то есть то, что гарантированное, долгое и длящееся, это семья. Она источник радости, счастья. И знаете, как много уже так в жизни, там, когда и концерты, или какие-то дни рождения, особенно когда была телеведущая, вот вела, всегда какие-то пожелания, там, карьеры, успехов, денег, еще что-то. Вот за что пьют все однозначно стоя? За любовь. Вот любовь ничем не купишь. Ну вот это такая история, которая, ну вот, либо есть, либо нет. Поэтому давайте беречь любовь, давайте в этой любви создавать семьи, давайте в этой любви создавать наших детей, которые будут в ней расти, которые ее будут умножать, и которые будут, конечно, умножать наше счастье и нашу страну, чтобы наша страна была сильная, чтобы мы испытывали гордость.
2: Пусть все эти пожелания сбудутся. У нас в студии Марина Ким. Какую песню представим?
3: Мне очень приятно представить песню моей большой-большой-большой подруги, тоже кореянки. Вы ее хорошо все знаете. Это Анита Цой. Она как раз совместно с ПФКИ, с президентским фондом культурных инициатив, сделала премьеру клипа и песни с молодым парнем, который вообще начинающий автор. Она услышала его песню, сказала, что это надо записать, и эта песня посвящена бойцам СВО. Она называется «Спешу к тебе», о том, как бойцы, находясь в окопах, в блиндажах, на боевой работе, думают о своих семьях, о своих любимых, о своих детях. И, ну, мотив классный. Надеюсь, что вы получите удовольствие.
2: «Спешу к тебе» — так называется песня от Аниты Цой на радио «Гордость». Спасибо вам большое, Марина, и до встречи в новом году. Пусть сбудутся все ваши, наши общие мечты.
3: Спасибо.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио «Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Теперь настало время, друзья, представить следующего исполнителя, который выйдет на эту сцену. Мы приглашаем сюда Руслана Лагучева, российского певца и композитора, исполнителя хитов в жанре поп-фолк.
2: Итак, друзья, заслуженный артист Карачаева-Черкесии Султан Лагучев.
3: Добрый вечер, Абхазия. Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья. От всей души поздравляю дорогих соотечественников, дорогих братьев, сестер с этим прекрасным праздником, Днем Независимости. Желаю процветания и успехов родной Абхазии. И эти песни для вас. Поехали.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».
1: В зоне СВО сражаются за мир, в котором есть Россия. Настоящие герои и патриоты своей родины. Радио «Гордость» представляет настоящих героев и их истории мужества и отваги, многие из которых и после демобилизации продолжают помогать своим братьям по оружию. Сегодня история участника «Крымской весны», ветерана СВО Виталия Корнева. Он прошел путь от рядового до гвардии лейтенанта. В одном из боев ему пришлось вытащить из-под обстрела контуженного командира и принять командование. Награжден медалью за отвагу и региональными наградами. После возвращения на родной Ямал боец узнал о начале работы филиала Фонда защитников Отечества и решил стать частью команды. Он сразу понял, что помощь ветеранам СВО – это то дело, где он действительно может быть полезен. В фонд все приходят работать только по зову сердца. В команде фонда 300 ветеранов боевых действий, вот и Виталий стал одним из них. Герой отмечает, что важно, когда тебя поддерживают, помогают реализоваться. Его радует, когда запрос, с которым обращается ветеран и его семья, удается решить. Орденоносец принимает активное участие в патриотических мероприятиях фонда. В рамках проекта «Служу Отечеству» проводит уроки мужества. В свободное время обучает всех желающих тактике боя, тактической медицине, организует турниры по страйкболу. Ведь для вернувшихся со спецоперации ребят это не только спорт, но и социальное общение в мирных условиях. Спорт помогает быстро восстановить душевное равновесие. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?». Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Знаете ли вы, что в стихах Пушкина употребляется слово «воксал»? Откуда, спросите вы? Если первая железная дорога в России только начала строиться в последний год жизни поэта. А дело в том, что слово «фоксал» или «воксал» пришло в русский язык еще в конце 18 века и обозначало место, где танцуют, поют, дают представления. Происходит оно от английского «воксхолл» — места в Лондоне, где давали музыкальные представления. Из имени собственного оно стало нарицательным. Затем перешло во французский язык, а уже оттуда пришло в русский. Первый вокзал в нашей стране соединял функционал железнодорожной станции и концертного зала. Отсюда и название, которое постепенно устоялось.
1: История одной песни.
3: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Коллективизм. Елизавета Долженкова, певица.
1: Коллективизм – одна из важнейших ценностей нашей духовной традиции. Этот принцип заложен в нашей истории и культуре, ведь на протяжении веков русский народ жил в общинах, где интересы коллектива всегда занимали особое место. Для меня коллективизм – это не только понятие объединения и взаимопомощи, но и проявление ответственности перед людьми и перед Родиной. В моей жизни я стараюсь помнить, что силы и успехи достигаются совместными усилиями, что поддержка семьи, друзей и сообщества – это основа любого достижения. Эта идея особенно важна в трудные времена, когда единство помогает преодолеть любые сложности. Я ощущаю, что истинный дух коллективизма проявляется в солидарности, взаимной поддержке и заботе о ближних. Воспитывая в себе в сознание, что я часть большого целого мира, семьи, народа, страны, я учусь быть верной своим обязательствам. В то же время я понимаю, что ценность личности при этом сохраняется, ведь каждый человек – это часть большой истории, и от его ответственности зависит будущее всего общества. Для меня коллективизм – это естественное продолжение идей всем миром и соборности, которые всегда помогали нашему народу объединяться и идти вперед. Это не только привычка или традиция, а внутреннее ощущение долга и любви к Родине.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Четыре школьницы из республики Коми создали микроводоросли для очистки водоемов от нефтепродуктов. Микроводоросли разлагают любую нефтяную пленку. Изобретение уже не только запатентовано, но и апробировано на одном из предприятий республики, которое специализируется на ликвидации последствий аварий. Вместе со своей наставницей, биологом Надеждой Лихановой, девочки работали над проектом целых 3 года. Уникальность их изобретения в том, что водоросли отлично развиваются в условиях крайнего севера, а чтобы начать очистку, раствор нужно просто развести в воде. Чтобы добиться этого результата, школьницы экспериментировали со специальной питательной средой. История одной песни. «Одинокая гармонь» – одна из самых популярных послевоенных лирических песен в России. В конце победного 45-го года поэт Михаил Исаковский написал стихотворение «Снова замерло все до рассвета». Он показал стихи композитору Владимиру Захарову, руководителю хора имени Пятницкого. Захаров сочинил музыку, назвал песню «Гармонист». Композиция вошла в репертуар хора, но всеобщего признания не получила. Через год это же стихотворение положил на музыку Борис Макроусов. Первым исполнителем стал солист Ленинградской филармонии Ефрем Флакс. Песня, теперь уже под названием «Одинокая гармонь», начала стремительно набирать популярность. Ее исполняли Георг Оц и Сергей Лемешев, Эдуард Хиль и Дмитрий Хворостовский, Людмила Гурченко, Виктор Вуячич, многие другие певцы и артисты. Кроме того, песню запели на разных языках. На французском, например, ее исполнял Ив Монтан. «Одинокая гармонь» неоднократно звучала в театральных постановках, художественных фильмах и сериалах. Более 50 лет эта мелодия была позывным легендарной музыкальной радиопередачи Виктора Татарского «Встреча с песней». Послушаем песню Бориса Макроусова и Михаила Исаковского «Одинокая гармонь» в исполнении Валентины Толкуновой.

0: одиноко бродит гармонь.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Знаете ли вы, что изначально значило слово «идиот»? Возникло оно в древнегреческом. Первоначально так называли людей, которые живут сами по себе, чисто для себя, не участвуют ни в каких общественных делах. То есть исходно «идиот» — это нечто среднее между индивидуалистом и белой вороной. Затем слово перешло в латынь, и вот там уже обросло дополнительными смыслами. В частности, так называли людей, которые ни в чем не разбираются. Неучи. В средние века слово «идиот» в значении «неуч» стало активно употребляться в Западной Европе и к XIX веку проникло в русский язык. Интересно, что прилагательное «идиотский» появилось довольно поздно и первоначально употреблялось только в значении «умственно неполноценный», «слабоумный».
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют «Какие люди».
3: Левченко Ирина Николаевна, герой Советского Союза, участница Великой Отечественной войны. Ирина Левченко – уроженка поселка Кадиевка, ныне это город Стаханов, Луганской Народной Республики. На фронте с июля 41-го в качестве санинструктора. В сражениях под Смоленском и под Керчью спасла более 200 раненых. После тяжелого ранения Ирину сняли с воинского учета. Она сумела восстановиться и добилась направления в танковое училище. Командовала танковым взводом, снова ранена и опять вернулась в строй в качестве офицера связи. Победу встретила в Берлине. После войны Левченко окончила бронетанковую академию и военную академию имени Фрунзе. В ходе учебы занялась литературной деятельностью. Звание Героя Советского Союза подполковнику запаса Ирине Левченко было присвоено в 1965 году. К тому времени у нее вышло около 20 книг. Главная тема ее творчества – подвиги военного и мирного времени. Герои ее произведения бесстрашные, мужественные люди, за которых испытываешь настоящую гордость.
1: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют «Какие люди» своими словами. Поэты Донбасса. Инна Кучерова. Герои дня.
4: Не слушай сказок Голливуда, где Супермен под спецэффект приносит чудо беде взамен. За нас с тобой стоят горою среди невзгод простые русские герои, который год. В субботу, пятницу и вторник, забыв про хлеб, берут герои и опорник, и весь укреп. Плывут герои через реку, там будет бой. Герои платят ипотеку, как мы с тобой. Не говорят о заграницах, чей рейтинг мним. Лежат с ранением в больницах, ближайших к ним. Здесь смысла нет вести дебаты, давать огня. Простые русские солдаты. Герои дня.
5: Поэт Инна Кучерова родилась в Донецкой области. Живет в Донецке. С начала специальной военной операции Инна больше времени проводит на фронте, чем дома. Возит гуманитарку, встречается с бойцами, читает стихи. И, конечно, знает о жизни, бытии и героизме наших ребят на линии боевого соприкосновения больше многих других. Инна Кучерова награждена благодарственными письмами от командования и личного состава мобилизованных батальонов Министерства обороны ДНР, медалями за добросовестный труд, участнику гуманитарного конвоя, патриот России и памятным знаком за освобождение Донбасса.
1: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: самом конце 17 века, когда Боярская дума по представлению Петра I приняла постановление морским судам быть. Во время Северной войны был создан Балтийский флот, выдвинувший Россию в число крупных морских держав. В 18 веке флот постоянно расширялся из-за активной внешней политики страны. И уже к началу 19 столетия он стал третьим в мире по величине. До Второй мировой войны главной морской силой были корабли, но затем эта роль перешла к морской авиации, а с появлением ракетно-ядерного оружия главенствующее положение заняли подводные лодки. Наибольшее же развитие ВМФ России получил к середине 80-х годов. Тогда в состав четырех флотов и Каспийской флотилии входили более 100 дивизий и бригад кораблей, подводных лодок, морской авиации и береговой обороны.
1: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Сейчас все знают, что такое спам – массовая навязчивая рекламная рассылка в интернете. Но само слово гораздо старше глобальной сети и приобрело свое современное значение еще в доинтернетную эпоху. Жила-была в американском городе Остин компания, которая производила разную мясную продукцию. Очень популярны были их свиные мясные консервы, которые назывались «spiced ham» – ветчина со специями, или сокращенный вариант «спам». Во время Второй мировой спам поставляли американским войскам, а после окончания войны на складах осталось огромное количество нереализованной продукции. И тогда производители начали ее бешено рекламировать. Слово «спам» бросалось в глаза на каждом углу и звучало, как сказали бы сегодня, из каждого утюга. Об этом слове вспомнили через несколько десятилетий, когда уже работал прообраз сегодняшнего интернета, и назойливая реклама появилась в сети.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Певица Ивушка.
1: Когда мы с друзьями обсуждаем какие-то несправедливые ситуации в жизни или в сети, внутри сразу все как будто сжимается. Это не просто обида, это наша национальная струна идентичности, которая очень остро реагирует на любую ложь. Для меня справедливость – это гораздо больше, чем просто юридические правила из учебников. Это та самая правда, о которой говорили еще в первом своде законов на Руси – русской правде. Это про честность и баланс, когда твой успех реально соразмерен твоему труду, а за добрые поступки и ошибки всегда приходит заслуженный ответ. В 20 лет особенно важно чувствовать, что мир вокруг прозрачен, и закон один для всех, независимо от статуса. Самое крутое в нашем характере – это то, что мы не можем просто пройти мимо, когда видим несправедливость по отношению к другим, даже если это совсем незнакомый человек. Это чувство сопричастности делает нас сильнее. Нам всем хочется расти в равных условиях, иметь честные стартовые позиции, и именно к этому мы должны стремиться, чтобы мир стал безопасней и устойчивей. Ведь без правды ничего нет, как говорит старинная формула нашего народа. Для меня справедливость – это не только про систему, но и про мой личный выбор. Быть честной в своем творчестве и всегда стоять на стороне того, что правильно по совести.
0: Истории о главном. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, мы группа Skynet. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первая в мире сеть кабельного телевизионного вещания. Она была построена в 1938 году в Москве в доме номер 17 по Петровскому бульвару и называлась тогда «Телевизионный трансляционный узел». Сеть обслуживала 30 квартир, оборудованных специально разработанными упрощенными абонентскими телевизионными приемниками с кинескопом диаметром 18 сантиметров. Это была попытка отечественных специалистов найти свой советский путь в телевидении и повторить схему, успешно найденную ранее для проводного радиовещания. В 1939 году в СССР уже было 4,5 миллиона проводных радиоточек.
0: Концертный зал на радио «Гордость». Фестиваль «Музыка гордых» 2025. Как это было?
2: Легендарный нижегородский коллектив «Рок Острова» встречайте!

0: Гордость – это семья. Берегите близких.
1: Я не успел стать ни отцом, ни мужем. Мне было 18 в том году. Мать родина сказала: «Ты мне нужен». И я ушел солдатом

Тебя прошу, далекий мой ровесник, и девочку, похожую на ту, которой про любовь слагал я песни в том 41-м роковом году. Живите полной жизнью, наслаждайтесь всем тем, что было нам не суждено. Любите, радуйтесь, детей рожайте, я заплатил за все уже давно.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Владимир Скопцов. Донецкий спас. Столетия предрассветный час, век темный, времена лихие, лицом к лицу к беде Донбасс, плечом к плечу в беде Россия. Восход над шахтами погас, у ада спонсоры крутые, накрыло тучами Донбасс, ложится тень на всю Россию. Летит осколочный фугас, потомок Каина и Кия, что на прицел берет Донбасс, прицел наводит на Россию. В садах Господних хриплый бас, гудите трубы заводские, на небесах сплошной Донбасс, под небесами вся Россия. И на крови Донецкий спас, и позывной берет Мессия, и вызывается Донбасс, и отзывается Россия.
2: «Донецкий спас» – одно из самых популярных стихотворений донецкого поэта барда Владимира Скопцова. «Донецкий спас» вошел по меньшей мере в три самые популярные поэтические антологии о Донбассе, дал название одноименной книге автора, что исполняется на концертах и как стихи, и как песня. Владимир Скопцов – член Союза писателей России и один из основателей Союза писателей ДНР. Напомним, первым почетным членом Союза писателей непокоренного Донбасса стала Юнна Морец. Великая поэтесса назвала Скопцова легендарным Орфеем Донбасса.
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Радиостанция «Гордость».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: Ну а прямо сейчас встречаем гостей гала-концерта фестиваля конкурса «Музыка гордых», участников отбора «Музконтент» Президентского фонда культурных инициатив, группу «Лепнина». Это музыкальный проект, который отличается творческой многогранностью. Группа создает песни о человеческих ценностях, любви и взрослении.
2: Группа «Лепнина»
1: и вокальная академия «Next Абхазия», руководитель Фая Мархоля. Встречаем!
2: Ваши бурные аплодисменты! Добрый вечер, друзья! Добрый вечер, супер!

0: Спасибо, друзья, спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость».
2: Привет, мы группа «Чапаев». Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Ты ее помнишь? Можешь забыть все, но нельзя забыть ее голос, ее улыбку.
2: Пусть она будет счастлива.
1: Когда-нибудь услышит эту песню.

0: жизнь.
1: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
1: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Новую линию по производству химической продукции запустили на Свердловском машиностроительном заводе в ЛНР. Это предприятие одно из старейших в республике. Раньше специализировалось на ремонте шахтного оборудования, теперь осваивает выпуск водно-дисперсионных жидкостей и красок, в которых очень нуждаются строительные компании. Новая продукция уже появилась на полках магазинов. Специалисты утверждают, что она соответствует стандартам мировых брендов. При этом стоимость значительно ниже за счет отсутствия расходов на логистику. Сейчас на заводе начали выпуск акриловой грунтовки глубокого проникновения, тары и наклейки. Скоро будут производить краску на водной основе для интерьерных и фасадных работ. Акриловая

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Всем привет, это Сергей Нехаенко. Слушайте мою песню «Память» на радио «Гордость».
2: Из накопленных в мире сокровищ для меня всех дороже одно лишь то, что небо прошу мне оставить. Оно называется память, что цветами к подножью легла обелиска, что ко мне перешла с молоком материнским, что дождями весенними землю питала, что землей обожженной над миром взлетала.

0: Мы есть этой памяти малые крохи, чьей-то первой любви и последнего вздоха. Счастье общее на всех, нерушимой твердыни, и во веки веков так и присно, и ныне.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Кинотеатр «Художественный» в Москве. Легендарное место, где история кино переплетается с современностью. Основанный в 1909 году, он является старейшим действующим кинотеатром в России и одним из старейших в мире. Художественный был свидетелем зарождения кинематографа, принимал в своих стенах выдающихся деятелей искусства и стал ареной многих эпохальных событий. Этот кинотеатр, расположенный в историческом здании, пережил несколько реконструкций, но сохранил свой неповторимый шарм и атмосферу. Интересный факт. Художественный был первым кинотеатром в Москве, где начали показывать фильмы со звуком. Знаете ли вы, что после реставрации кинотеатр вновь открылся для зрителей, предлагая современные технологии кинопоказа и сохраняя при этом свой исторический облик? Кинотеатр «Художественный» — это не просто место для просмотра фильмов, а культурное пространство, где можно окунуться в мир кино, почувствовать его магию и прикоснуться к истории.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Вечные ценности на радио «Гордость».
1: Кавалергарды век недолог, и потому так сладок он. Труба трубит, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос трубный.

Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. И как ни сладок мир под луной, лежит тревога на челе. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.

течет шампанское рекою, и взор туманится слегка, и все как будто под рукою, и все как будто на века. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте, деве юной,

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Михаил Леонидович Лавровский – легенда советского балета. Четверть века он танцевал лучшие партии Большого театра, а потом многие годы преподавал балет. Лавровский происходил из театральной семьи. Отец его был хореографом, а мать – звездой Мариинки. Их сын окончил хореографическое училище при Большом в Москве и практически вырос в театре. Успех пришел к нему рано. Еще совсем юным Лавровский блестяще исполнил Альберта в «Жизели». В середине 60-х молодому артисту аплодировал Лондон. Михаил Леонидович танцевал принца в классической «Золушке» и имел огромный успех. Но это было только начало. Талант Лавровского расцвел, когда в Большой театр пришел великий балетмейстер Юрий Григорович. Именно он предложил ему роль Спартака в одноименном балете на музыку Арама Хачатуряна. Грандиозная постановка о восстании рабов в Древнем Риме стала одной из непревзойденных вершин советского балета, а партия Спартака – визитной карточкой Лавровского. Он был одинаково хорош и в роли Альберта из «Жизели», и в роли Зигфрида из «Лебединого озера», и в роли Ивана Грозного, и в роли Спартака. Михаил Лавровский – талант, многогранный во всех отношениях. Завершив карьеру танцора, он состоялся в качестве режиссера-постановщика и балетмейстера. Среди его учеников – премьер Большого театра Владислав Лантратов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: словами. Поэты Донбасса.
1: Александр Пелевин. Это было как во сне. Это было как во сне. Мы въезжали в мертвый город, в безвременье, в черный морок. И гремело в стороне, и под каской липкий пот, и разбитая дорога. И не раз молили Бога, если рядом был прилет. И в ночи под этот гром вдалеке жужжали птички. Было страшно с непривычки, а потом как будто норм. Нас, никчемных неумех, замполит учил: смотрите, вы дистанцию держите, если грохнут, хоть не всех. Но я знал, что не умру. Продираясь через ветки, на позиции разведки мы дотопали к утру. Мы читали им стихи, мы играли им на скрипке. И вот эти их улыбки нам прощали все грехи. Это было как во сне. И какие были звезды, ах, какие были звезды в этом небе на войне.
2: Александр Пелевин написал это стихотворение в августе 2023 года. Месяцем ранее он вместе со скрипачами Марианной Васильевой и Петром Лунстромом выступали с концертом в зоне специальной военной операции. И поэты, музыканты выезжали на передовую и до, и после этой поездки.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Взаимопомощь и взаимоуважение. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Взаимопомощь и взаимоуважение. А как без них, интересно? Вот мы попытались жить без этого всего в 90-е, при этом диком капитализме, когда все отворачивались от беды соседа, все думали только о собственном благополучии. Ну да, времена были тяжелые, конечно, но и началась гонка за золотым тельцом, за деньгами, за большим количеством шмоток, машин и все остальное. А когда люди протягивали руку друг к другу, многие не замечали этого и проходили мимо. А сейчас все больше и больше я вижу, что это возвращается, взаимопомощь и взаимное уважение людей. И это очень круто, потому что без этого невозможно жить. Особенно в нашей стране, я в этом уверен. Вообще в мире невозможно, а у нас, и так не так много. И мы должны беречь друг друга. И, естественно, взаимопомощь и взаимоуважение – это основа основ.
0: Истории о главном. Концертный зал на радио «Гордость».

0: который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Приветствую всех слушателей Радио Гордость. Это певица Марлен. Слушайте мою новую песню «Судьба казака» на Радио Гордость.

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: А мы продолжаем гала-концерт фестиваля конкурса «Музыка гордых». Для вас, дорогие друзья, выступает автор, композитор и певица, удивительным образом сочетающая разные жанры музыки от рока до русских романсов. И это моя очаровательная соведущая. Прошу искупать ее в овациях. Виктория Челенцова!

0: Спасибо, дорогие друзья!
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В поселке Ола близ Магадана построили школу по уникальной технологии. Большую часть стройматериалов доставляют в Магаданскую область из других регионов. Строительство получается дорогим и долгим из-за сложной логистики. Поэтому было решено строить новую школу из сборных металлоконструкций. Материалы доставляли морскими контейнерами из Владивостока. Их полезный объем использовали практически на 100%. Школа построена преимущественно из металла. Стены из оцинкованного стального термопрофиля обшиты аквапанелями и хорошо утеплены. Железобетон присутствует только в фундаменте, усиленном из-за высокой сейсмической активности района. Школьное здание рассчитано на 800 учеников. Общая площадь более 23 тысяч квадратных метров. Из-за сурового климата дети проводят много времени в помещении, поэтому в школе обустроены зоны для учебы и отдыха, дополнительных занятий и общения. В здании предусмотрена внутренняя улица, многоцветные атриумы и 5 спортивных залов.
0: Радио «Гордость».

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Мариинский театр – одна из культурных жемчужин России и один из лучших театров мира. За более чем два столетия он подарил миру выдающихся артистов, таких как Федор Шаляпин, Софья Преображенская и Матильда Кшесинская. Театр славится своим репертуаром, включая произведения Моцарта и Россини, и регулярно выступает на лучших мировых сценах. Основанный Екатериной II в 1783 году, театр изначально назывался Большим каменным театром. Его проектировал итальянский архитектор Антонио Ринальди. Мариинка претерпела множество изменений, но всегда сохраняла высокий уровень профессионализма. С 18 века она стала эталоном театрального искусства, привлекая зарубежных деятелей. Кстати, свое название театр получил в честь супруги императора Александра II Марии Александровны. Сегодня Мариинский театр сотрудничает с крупнейшими мировыми театрами, продолжая представлять выдающиеся произведения и восхищая зрителей своим мастерством.

по-крупному мечтай. Жизнь не скупится на бонусы. Самолет садится на те же взлетные полосы. У тебя все получится, знай, давай, действуй смело. Ну вот теперь совсем.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Вход в Чувашский государственный художественный музей украшает скульптура «Муза» Владимира Нагорного. А полуженщины-полульвицы Сехмет, словно стражи, охраняют уникальные произведения. Музей появился в 1939 году. Тогда открылась первая выставка в Введенском кафедральном соборе. С тех пор коллекция росла и к концу года насчитывала более 1000 экспонатов. В годы войны фонды хранились в храме Успения, а выставки проходили в кинотеатрах и парках. Современное здание музея было построено к выставке «Большая Волга» в 80-х. Архитектор Владимир Шатилов создал уникальный проект с 4 этажами, где расположены экспозиции, фондохранилище и библиотека. Двухсветный зал скульптуры со стеклянным потолком – это сердце музея. Здесь можно увидеть шедевры Тропинина, Коровина и Фешина, работы чувашских мастеров, таких как Алексей Кокель и Моисей Спиридонов, отражают быт и дух времени.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Книга на выходные.
1: Сегодня в нашей литературной рубрике книга Дмитрия Боровкова «Владимир Мономах. Между историей и легендой». Наши современники часто путают русских князей с именем Владимир. Например, многие полагают, что в Москве на Боровицкой площади поставили памятник Владимиру Мономаху, о котором историк Дмитрий Боровков и рассказывает в своей книге. На самом деле в столице установлен памятник князю Владимиру Святославичу, который известен также как Владимир Великий или Владимир Креститель. Это он крестил Русь. В XVIII веке был причислен к лику святых, а в русских былинах стал прототипом Владимира Красносолнышка. Великий князь Владимир Всеволодович Мономах – это правнук Владимира Крестителя и внук Ярослава Мудрого. Самый знаменитый памятник Мономаху установлен в Смоленске на Соборной горе рядом с Успенским собором. Мономаха почитают как одного из крупнейших политических деятелей Древней Руси – военачальника, мыслителя и писателя, а еще как родоначальника каменного зодчества на всей северо-восточной Руси. В частности, именно он заложил соборы Успения Пресвятой Богородицы в Смоленске и Суздале. Это было в 1101 году. 925 лет назад. Дмитрий Боровков. Владимир Мономах. Между историей и легендой.
2: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Достоинство. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Достоинство – это не только внутренний стержень человека, но и показатель культуры и воспитания. Достоинство – это уважение других людей, достоинство других людей, окружающих тебя. Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе. Без достоинства людей не бывает достоинства страны и достоинства государства. Человек ленится, человек хочет совершать плохие поступки, а как раз внутреннее воспитание, морально-этические нормы не позволяют ему делать этого. Поэтому это крайне важная категория. И это вопрос, касающийся каждого из нас. Нашего качества как людей. Нашего качества как членов общества. Без достоинства жизнь ужасна.
0: Истории о главном.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Помните ли вы пьесу Островского «Снегурочка»? Был там персонаж по имени Мизгирь. Не все знают, что имечко у него говорящее. В старину Мизгирем называли паука. В переносном смысле это слово нередко употребляли, чтобы припечатать коварного и злого человека. Негативное, даже жестокое отношение простого народа к пауку отражено в поговорке «Мизгиря убьешь, 40 грехов сбудешь». А народная мудрость «Правда, что у Мизгиря в тенетах шмель пробьется, а муха увязнет» говорит о том, что добро должно быть с кулаками. Шмель ведь намного больше и сильнее бедной мушки. Происхождение слова «Мизгирь» сейчас точно неизвестно. Выдающийся лингвист Макс Фасмер считал его очень древним, восходящим к дославянским временам. Родственники архаического русского «Мизгиря» есть не только в славянских, но в балтийских языках.
0: Слушайте радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте радио «Гордость», здесь все свои.

0: История одной песни.
1: В марте 1985 года в дни весенних школьных каникул вышел пятисерийный фильм Павла Арсенова «Гостья из будущего» по повести Кира Булычева «Сто лет тому вперед». Сценарий писатель и режиссер создавали вместе. Композитора Евгения Крылатова и поэта Юрия Энтина режиссер пригласил под впечатлением их песни «Крылатые качели» из фильма «Приключения электроника». По замыслу Арсенова и Булычева, главная песня фильма должна быть своего рода музыкальным манифестом, посвященным грядущим поколениям. Первоначально песню записал детский хор Гостелерадио. Потом режиссер и композитор посчитали, что исполнение должно быть индивидуальным, и пригласили штатную певицу киностудии имени Горького Татьяну Досковскую. Ее голос и звучит в фильме. Вскоре Крылатов принял решение сделать исполнение более современным, в духе новых музыкальных тенденций. И уже в сентябре песня прозвучала в ежемесячном выпуске «Песни 85» в исполнении трио «Меридиан». Послушаем еще более современный вариант. Песня Евгения Крылатова на слова Юрия Энтина «Прекрасное далеко» прозвучит в исполнении Миланы Пономаренко.
2: Слышу голос из прекрасного далека,

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо, в отпуск я поеду за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты и отели на Спасибо Travel. Все возможности в Сбербанк онлайн. Участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы Спасибо Сбербанк.ру в разделе Travel. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ. Рынков платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
6: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
2: Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Спасо-Преображенский Соловецкий монастырь – всемирно известный храмовый ансамбль на Соловецком архипелаге в Белом море. Основан в 15 веке, признан объектом особой культурной и исторической значимости и внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Издревле на его территории была развита инфраструктура, собственное хозяйство, дороги, на базе монастыря появился гражданский флот, здесь добывали соль, развивали торговлю. Со времен Ивана Грозного и почти до конца 19 века монастырь служил тюрьмой, а в период советской власти был лагерем принудительных работ. В конце 60-х история Соловецкой тюрьмы закончилась. Здесь открыли музей-заповедник. Церковная жизнь в эти места начала возвращаться в 80-е. На территории монастыря даже организовали биологическую станцию, деятельность которой продолжается до сих пор. Она стала отделением Беломорской станции МГУ. Уникальный и тяжелый путь развития прошел Центр религиозной жизни России и сейчас стал очень популярен у туристов.
0: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Новокуйбышевске есть уголок, согретый памятью и аккордами. Бардовский сквер имени Валерия Грушина. Его благоустроили по инициативному проекту. И сегодня это место, где оживает легенда великого барда. Центром сквера стала скульптура Грушина. Именно в том героическом моменте, когда он спас детей, проявив настоящий дух самоотверженности. Проект выполнен в форме гитары. Дорожки, скамейки, освещение – все напоминает о музыкальной стихии и душе бардовской песни. Этот сквер – любимое место жителей. Сюда заходят, чтобы отдохнуть, вспомнить Грушина или просто послушать тишину. А в 2024 году арт-объект получил престижную международную награду «Золотой Трезини», что подтвердило его значимость далеко за пределами города. Сквер Грушина – это не просто зеленая зона, а живое пространство памяти и вдохновения, где каждый шаг напоминает о том, как много значит музыка и подвиг.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Расскажите, пожалуйста, какую музыку пришли послушать?
2: Ну, группу «Любэ». Интересно, конечно. Музыка «Гордость».

когда остынет жаркий бой, войны окончится экстрим, мы вновь увидимся с тобой, покурим и поговорим о том, как хочется любви, далеких жен, родных подруг. Ты скажешь: душу не трави. Отвечу я, как скажешь вдруг.

0: Весна, весна на Донбассе, весна.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Максим Беспалов из города Иваново часто приезжает к бабушке в село Вознесение. Так было и 20 марта 2022 года. Находясь в бабушкиной квартире, Максим почувствовал запах гари. Он понял, где-то в подъезде горит. Максим вышел на лестничную площадку и увидел, что из-под двери квартиры на первом этаже пробивается едкий дым. 19-летний парень вызвал пожарных и попытался войти в квартиру соседей. На стук никто не отзывался. Максим выломал дверь и в задымленном помещении начал искать людей. Достаточно быстро ему удалось обнаружить и вывести на улицу 83-летнюю женщину. Но молодой человек знал, что пожилая соседка обычно присматривает за своим 5-летним правнуком. Максим вернулся в горящую квартиру и пошел на плач ребенка. К приезду пожарных в квартире уже никого не было. Им осталось только затушить пожар. Благодаря решительности и мужеству Максима Беспалова были спасены две жизни.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Служение Отечеству и ответственность за его судьбу. Роман Сорокин. Поэт, актер, режиссер.
1: Что такое служение? Служат Богу, служат Родине в армии, да, если. Служат искусству, потому что в театре тоже, как вы знаете, люди служат. Не надо в слове «служба» бояться вот того корня, который обозначает служение, да, слуга. Вот говорят же люди, ваш покорный слуга. И это как раз тоже о достоинстве. И я вот как ваш покорный слуга прочитаю вам стихи о службе. Вот и осень, вот и друг мой, бедный блоковский паяц, заливает теплой клюквой мокрый плац. Рядом мастер этой сцены, принимая грозный вид, по приказу мельпомены, говорит: «Здесь театр военных действий, и один на всех закон. Или, брат, священно действуй, или вон». И под русскую гармошку, вроде теркинской такой, умирает понарошку мой герой. Позади героя задник с речкой Северский Донец, впереди увядший мятник и борец. В стороне из-за кулисы, за учебной игрой, наблюдает добрый, лысый рядовой. Он, не ведая покоя, репетирует в состав, знает все слова героя и устав. Завтра важная премьера у безропотных ребят. А театр — это вера, говорят.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Когда дети в школе читают нашу русскую классику, у них частенько возникают вопросы, на которые сложно ответить. Что поделать? Русский язык постоянно меняется. Возьмем Михаила Юрьевича Лермонтова и его песню про царя Ивана Васильевича. Что за сидельцы? То есть седло такое бранное, которое там упоминается? Объясняем. Бранный в данном случае звучит «покрытый тканью с рельефными узорами». При производстве подобных тканей их перебирали, отсюда и слово «бранный». Есть вероятность, что сказочная скатерть-самобранка, возможно, не только сама себя накрывает, но еще и сама себя изготовила из дорогой узорчатой ткани. А у Владимира Даля можно встретить забавную поговорку. «Бранный, да весь драный», то есть одежда изначально дорогая, но пребывающая в плохом состоянии. Остатки былой роскоши.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

Радио «Гордость» представляет 5-й альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 1 миллион 400 тысяч рублей. За первый год службы 3 миллиона 900 тысяч рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
2: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: радиостанции «Гордость».
1: А вы знаете, что Киров – родина дымковской игрушки? Село, давшее свое имя промыслу, располагалось на территории современного города. Кстати, только в Кирове можно увидеть обычные панельки, раскрашенные в дымковском стиле. Среди знаменитых уроженцев города на Вятке – братья Васнецовы. Их семейная усадьба заинтересует всех, кто любит живопись и русскую культуру. Совершенно уникален Кировский палеонтологический музей. Гордость экспозиции составляют кости париозавров – древних ящеров, которых находили в Африке и у нас в Вятском крае. Главная достопримечательность города – река Вятка, крупнейший правый приток Камы. Самый красивый вид открывается с набережной Александра Грина. Писатель долгое время жил в городе и описал незабываемые вятские пейзажи в своих книгах. Едем в круиз по реке Вятки, не забываем заглянуть в Киров и слушаем Илью Огурцова на радио «Гордость» 94 FM.
2: Что если пойти дальше?

свет погашен давно, но придет кто-то непрошенный. Это стук дождя, а мое окно, как в первый день осени. За кого умереть? Моя голова забита чужими вопросами.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Привет, родные! Это Шаман. Слушайте мои песни на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Тысяча поводов для гордости». История нашей страны – это великие победы, открытия и свершения. Подвиги героев и триумф науки, культурные шедевры и спортивные рекорды, открытия, изменившие мир, и малоизвестные, но не менее значимые достижения России. Тысяча поводов для гордости. Все то, чем сильна и велика наша страна. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» и N760-115-09.
5: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
0: Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.
8: Привет, я Мароша. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Стены гостиницы «Украина» в Луганске покрывают пестрые узоры. Их создал архитектор Иосиф Каракис. Он занимался живописью, увлекался национальным орнаментом и нарочно придал стене гостиницы сходство с украинским ковром. Еще Каракис вошел в историю, построив 30-й детский сад «Орленок» – первое в мире здание, спроектированное с учетом всех потребностей маленьких детей. А для гостиницы «Украина» в Луганске архитектор разработал силикатный кирпич, способный долго выдерживать плохие погодные условия. Белое кружево на фасаде не только красиво, но и технологично. Кстати, на черновых работах при строительстве отеля трудились пленные немцы из тех, кто разрушал Донбасс и убивал его жителей. Помним традиции Луганска вместе с Радио Гордость.
0: Радио Гордость. Здесь все свои.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Знаете ли вы, как в старину называли поцелуи? Было такое старинное слово, оно встречается до сих пор. Лабзание. Происходит оно от старославянского слова, обозначавшего поцелуй. А от старославянского цепочка идет во тьму веков. Так известный советский лингвист Николай Шанский считал, что первоисточник у нашего лабзания вовсе латынь. Еще в 19 столетии слово «лабзание» было распространено в поэзии. Однако уже тогда у него появилось двойное дно. Дело в том, что все знают словосочетание «Иудина-лабзание» – тот самый последний страшный поцелуй, которым предатель указал стражникам Христа. Выражение «Иудина-лабзание» – интернациональный символ подлости и вероломства. Кстати, слово «лебезить», то есть «льстить и врать», тоже близкий родственник. Реклама.
2: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Грищенко Михаил Павлович, герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Когда в 41-м году рабочего бумажной фабрики Михаила Грищенко призвали на фронт, ему уже исполнилось 40. В 43-м, по возвращении в строй после ранения, Михаила определили в санинструкторы. В декабре 43-го в бою за станцию Чиповичи старший сержант Грищенко вынес из-под огня 7 тяжело раненых и уложил в доме на окраине. Едва успел расположить 7-го, как в дом попал снаряд. Второй раз он выносил раненых уже из горящего дома и сам сильно обгорел. В марте 44-го во время боев в Карпатах Михаил Грищенко вынес из-под огня 176 бойцов и командиров с их личным оружием. За мужество, смелость и находчивость при спасении раненых на поле боя ему было присвоено звание Героя Советского Союза.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди? Вы слушаете «Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00, Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
4: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Мало кто знает, что в биографии Булата Акуджавы есть калужская глава. Великий поэт, бард и автор песен несколько лет жил и работал в Калуге. После окончания Тбилисского университета молодой выпускник приехал работать учителем русского языка и литературы в школы Калуги и Калужской области. Несколько лет он проводил уроки, проверял тетради, гулял по тихим улицам и внимательно наблюдал за людьми. Именно этот жизненный опыт позже проявится в его глубоких человечных текстах. В Калуге начали публиковаться его первые стихи. Здесь он пробовал себя в журналистике, писал заметки, искал свою интонацию, ту самую, которая позже станет узнаваемой с первых строк и первых аккордов. Город стал для него не только местом работы, но и местом роста – спокойным, честным, по-настоящему творческим. Калуга помогла Акуджаве собрать первые кирпичики его будущей большой судьбы – судьбы поэта, которого называют голосом эпохи.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».
2: Привет всем! Я Иван Демьян, группа 7Б. Гордо дуют молодые ветра на радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Дай ему сил» называют неофициальным гимном специальной военной операции. Впервые она прозвучала 6 февраля 2024 года в Луганской Народной Республике. Там автор слов и исполнитель Александр Степанов, более известный как рэпер СТ, выступил с концертом для бойцов Росгвардии. Официальный релиз вышел 9 февраля. «Мне хотелось написать песню, которая бы поддержала наших ребят, придала им сил, и они чувствовали, что мы верим в них», пояснил автор. 22 февраля песня «Дай ему сил» прозвучала в исполнении Николая Расторгуева во время юбилейного концерта в честь 35-летия группы Любэ. «Мог ли я когда-нибудь представить, что мою песню будет исполнять Любэ?» – написал в тот день Степанов в своем блоге. Народный артист России Николай Расторгуев назвал композицию «находкой». Он отметил, что песня появилась вовремя, обладает внутренней напряженностью и правильной энергетикой. Еще через несколько дней СТ представил клип на песню. Главными героями видео стали герой России комбриг Росгвардии Сергей Хайрутдинов и президент Российской Федерации Владимир Путин. Александр Степанов сказал, что именно эти люди олицетворяют для него понятие патриотизма. Они оба, каждый на своем уровне, делают для страны в сложный исторический момент самое важное – защищают родину. Песня прозвучит в авторском исполнении.
1: Вновь ночи без сна, так приходит весна, так на сердце теплом вытесняется стужа. Вновь ночью луна с ним дежурит одна, отражаясь, как в зеркалах в этих пасмурных лужах. Вдаль смотрит.

Пускай дождь или град, он не ради наград, а по долгу отечеству и сердцу зову. Он пример для ребят в ночь уходит.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» ИН-760-115-09.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
5: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
6: Октября в Москонцерт-холл большой концерт проекта «Карманный томик». Любимые стихи классиков и специальные гости. Наталика, Маргарита Пазаян и группа «Вольные». Билеты на сайте карманныйтомик.ру при поддержке «Радио Гордость». 6+.
7: «Радио Гордость». Включай свое. Цени родное.
8: Привет, я Ники Ви. Слушайте «Радио Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Опытно-конструкторское бюро «Сухого» успешно провело летные испытания прототипа тяжелого беспилотного воздушного судна вертикального взлета и посадки. Это принципиально новая беспилотная транспортная система. Новый беспилотник совмещает в себе преимущества самолета и возможности вертолета. Он не требует взлетных полос, специально подготовленных площадок и дорогостоящей аэродромной инфраструктуры для взлета и посадки. Этот летательный аппарат позволит решать широкий спектр транспортно-логистических задач. Прежде всего, это доставка грузов в труднодоступные населенные пункты, где недостаточно развита транспортная сеть или отсутствуют аэродромы.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, я Владимир Захаров, группа «Рок-Острова». Слушайте Радио «Гордость». Здесь

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Тобольск, гордо носящий звание первого города Сибири, это жемчужина с богатой историей и уникальной архитектурой. Основанный в 1587 году, он стал отправной точкой для освоения огромных сибирских территорий и долгое время был административным, культурным и религиозным центром. Прогуливаясь по Тобольску, словно переносишься в прошлое. Здесь сохранились величественный Тобольский Кремль, единственный каменный Кремль в Сибири, старинные церкви, дома и улочки, помнящие шаги исторических личностей. В Тобольске родился известный русский химик Дмитрий Менделеев. В городе находится дом-музей ученого, где можно узнать больше о его жизни и научных открытиях. Знаете ли вы, что в Тобольске находится старейший драматический театр Сибири? Он был основан еще в 18 веке и до сих пор радует зрителей своими постановками. Тобольск – это не просто город, а живая история России. Он манит своим величием, красотой и таинственностью, приглашая окунуться в прошлое и почувствовать дух Сибири.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Личные ценности. На радио «Гордость». На все времена.
1: 4 года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых, но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Не

0: капитан, еще не вечер!
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: Что такое гордость?
3: Это когда, наверное, то, что своей родиной гордишься или что-то типа того. Я не смогу, наверное, объяснить.
2: Объяснение подходит. Тоже? Спасибо большое, хорошего вечера.
3: Вам тоже.
2: Спасибо.
4: Привет, дорогие слушатели радио «Гордость». На связи группа «Катюша» и «Стрелки». Наш специальный подарок ко Дню флага уже в эфире. Слушайте, подпевайте и гордитесь нашей великой страной.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Гражданственность – это гражданская позиция, это неразделимые вещи. В тяжелые времена, а сейчас у нас непростые времена, и в мире, и у нас, и вокруг нашей страны, гражданская позиция – это очень важный аспект. И в этой гражданской позиции человек каждый должен честно дать себе ответ, он гражданин вообще своей страны или нет. Если нет, ты плывешь по течению, ну не удивляйся, и потом не критикуй никого. И если ты не принимаешь даже минимального участия в жизни страны как гражданин, как человек, который ходит на выборы, отдает свой голос, который оценивает из тех, кто предлагается, как правильно отдать свой голос, как правильно высказать свою позицию, что важнее стране в данный момент, что о чем нужно, на что можно прикрыть глаза, а что, о чем надо кричать как гражданину в полный голос. Это надо пропускать через собственное сердце. И быть гражданином – это значит быть ответственным человеком за свою, прежде всего, жизнь. Люди почему-то об этом не думают. Они думают, что как-нибудь там само рассосется, все за них решат, а они на диване будут только рассказывать, что им нравится, что не нравится. Нет. Гражданская позиция, гражданственность – это неотъемлемая часть. И в наше время это как никогда остро стоит вопрос об этом.
0: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
2: За спасибо, я куплю за бонусы спасибо и схожу в кино я за спасибо.
3: Оплачивайте бонусами спасибо, билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы «Сбер спасибо» предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-9840, 0+.
4: Радио «Гордость». Позывные «Великой страны».

маленькой комнате снова запахло живыми цветами. Я снова мечтаю, как синее море укутает плечи. И в моей голове нежелание жить заменилось стихами. Я душой ощущаю, что это теперь уже точно навечно. Ты нашел меня между вокзалами, аэропортами, слушай. Я запомнила, как ты сказал мне, малая, поехали кушать. И в моем плотном графике долго царила слепая небрежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне к лицу эта нежность. Но теперь с тобой рядом я вспомнила, как мне

мужчину так эгоистично любили, и знаешь, мне никто из них не отзывался такими мурашками в теле. Я работаю много, и ты меня в этом не упрекаешь. Обнимаешь, жалеешь, желаешь, когда я уже на

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, что в старину при царском дворе существовала должность под названием «бахарь»? Как думаете, что он делал? Почти забытое ныне существительное есть в словаре Владимира Даля и веками обозначало профессионального сказителя. Человека, который умеет хорошо рассказывать сказки, легенды и разные байки из жизни. Бахари, наряду с шутами, служили царям и вельможам. В расходной книге по товарам и вещам царя Михаила Федоровича, первого из династии Романовых, упоминается государев бахарь Клим, которому дали 4 аршина зеленого английского сукна. Употребляли слово «бахарь» и в переносном смысле для обозначения выдумщика и болтуна.
0: Радиостанция «Гордость».

Радио «Гордость» представляет пятый альбом проекта «Главные детские песни». Творческий проект «Музея Победы», созданный при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. В проекте принимает участие тысячи юных вокалистов со всей страны. Слушайте главные детские песни на «Радио «Гордость».

0: История одной песни. Кинофильм 76-го года «Моя любовь на третьем курсе» не стал сверхпопулярным и вряд ли сейчас его вспомнят многие. Но вот две песни из него стали хитами на все времена. Про первую из них «Как молоды мы были» радио «Гордость» уже рассказывала, однако Александр Градский исполнил в фильме еще одну мощную композицию «Яростный стройотряд». Это ярчайший пример комсомольской лирики. После выхода фильма на экраны песню стали исполнять буквально все советские стройотряды и не только. Стройотрядовское движение стало одной из самых ярких страниц комсомольской истории. Молодые люди двигали вперед экономику страны и росли как профессионалы и личности. Их традиции сейчас развивают российские студенческие отряды. В том числе продолжают петь эту песню, которую мы послушаем в оригинальном исполнении Александра Градского.
1: Я свежий ветер, огонь крылатый, и наше время на циферблатах.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Это Николай Расторгуев. Слушайте наши песни на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, Диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
4: Радио «Гордость».

0: Тысяча поводов для гордости.
1: «Черный квадрат» – шедевр российского художника Казимира Малевича, созданный в 1915 году, который до сих пор вызывает споры и восхищение в мире искусства. Это одна из самых известных и дорогих картин, вдохновлявшая многих творцов и занявшая достойное место в истории искусства. Полотно стало символом новаторства и экспериментов, характерных для футуризма. Оно было частью триптиха, включающего «Черный круг» и «Черный крест». В 1927 году Малевич выставил свою работу в Берлине, но вскоре покинул Германию, и картина осталась у архитектора Гуга Геринга. Смысл «Черного квадрата» до сих пор не разгадан. Некоторые исследователи считают, что он символизирует абсолютный нуль и сведение классического искусства к простоте. В 2015 году было обнаружено, что под квадратом скрыты два цветных изображения, а сама картина иногда выставлялась вверх ногами.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: вот росу с цветка.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Всем привет! Мы братья Лапенковы. Слушайте нас на радио «Гордость». Здесь все свои. С нами Бог всегда.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что слово «аутфит» изначально обозначало процесс оснастки корабля? Пришло оно к нам из английского языка, где было впервые зафиксировано в середине 18 века. И в то время это был глагол, который употребляли в значении «подготовить судно к плаванию». В следующем, 19 столетии, слово постепенно проникло в мир моды и превратилось в существительное, ну а потом закрепилось в значении «подходящий комплект одежды для определенного случая». В русский язык понятие «аутфит» пришло в начале 21 века с развитием модных блогов.
0: Радио «Гордость».

0: Личные ценности на радио «Гордость». На все времена.
1: Живем мы что-то без азарта, однообразно, как в строю

Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! А знали ли вы, что в Российской империи существовала архипелагская губерния, в состав которой входили более 30 островов Эгейского архипелага территории современной Греческой республики, полученные после победы в Чесменском сражении? При российском покровительстве жители островов стали платить в 3-4 раза меньше подати, чем при османской власти. На Поросе и окрестных островах были построены российские госпитали, церковь, казармы, хлебные мельницы, парусная и предельная палаты. Для защиты входа в бухту построили артиллерийские батареи. На острове Наксос Алексей Орлов создал школу для греческих детей. Однако архипелагское княжество прекратило свое существование после заключения Кючук-Кайнарджийского мира в 1774 году. Все греческие острова были возвращены Османской империи. В 2021 году, чтобы напомнить нашу историю, Русское географическое общество провело экспедицию «Пламя Чесмы. Греческий гамбит» на парусном фрегате «Штандарт», копии кораблей тех времен. Участники экспедиции изучили личные вещи и корабельные иконы, относящиеся к периоду пребывания русского флота в архипелаге. А на острове Парос, столице архипелагской губернии, установили два памятных знака. Экспедиция также предоставила новые данные о знаменательной победе русского флота в Чесменском сражении, произошедшем более 250 лет назад. Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Радио «Гордость».

0: Реклама. Кинокомпания «Апрель», «Радио Гордость» представляют «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.tde.ru 16+.
2: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Адлере на улице Ромашек установлен бронзовый памятник гамбузии – маленькой рыбке размером до 7 сантиметров и родом из Южной Америки. Именно она помогла Большому Сочи стать одним из самых популярных курортов страны. В начале 20 века природные условия в этих краях были не столь привлекательными, как сейчас. Сильно заболоченную местность облюбовали малярийные комары. Для борьбы с ними использовали разные приемы. В частности, высадили эвкалипты, которые способны выкачивать из почвы до 40 ведер воды в сутки. Но гигантские деревья не смогли справиться с огромным объемом работ. Тогда им в помощь бросили крошечную гамбузию. Любимая пища этой рыбешки – личинки комаров. Рыбка быстро размножается и отличается отменным аппетитом. В Сочи гамбузию доставили в 1925 году. Всего через 15 лет малярия была в целом остановлена, а через 30 окончательно покинула Черноморское побережье Кавказа.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радиостанция «Гордость».

0: «Голоса народов России 2.0». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Певец и музыкант Шонер Пауэлл говорит о себе как о человеке, взращенном сразу тремя культурами – удмуртской, татарской и русской. Родился в удмуртском селе в Татарстане. Живет и работает в Казани. Исполняет песни на удмуртском языке, причем как по всей России, так и за ее пределами. Название его композиции «Пужим» в переводе на русский означает «сосна». Это сильное, мощное дерево, которое переживает поколение и является природным, сакральным объектом в удмуртской культуре. Смысл песни максимально прост и понятен. Не стоит торопить жизнь, она и так коротка. Наши дни бегут быстро и уходят, как облака, уплывающие за горизонт. Живите, познавайте окружающий мир, наслаждайтесь красотой природы, слушайте глубокую и приятную музыку, цените и любите близких, созидайте, пока у вас есть на это время. Вдыхайте эту жизнь полной грудью. Шонер Пауэлл, «Пужим». Язык исполнения удмуртский.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
3: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Кольская АЭС – самая чистая в Европе и при этом самая северная. Она вошла в историю человечества как первая в мире атомная станция, построенная в условиях Заполярья. А еще Кольская АЭС – одна из немногих в мире, где целых два раза удавалось продлить срок эксплуатации энергоблоков. В 2019-м наши ядерщики провели качественную модернизацию двух самых первых энергоблоков станции, которые подключили еще в 1973-м и впервые модернизировали в 2005-м. Российские специалисты смогли усовершенствовать их до полного соответствия жестким требованиям, появившимся после Фукусимы. Строить Кольскую АЭС начали еще в 60-е, когда бурное промышленное развитие региона потребовало новых энергоресурсов. В первый кубометр бетона по советской традиции замуровали капсулу с посланием потомкам. Гордимся нашими ядерщиками!
0: Радио «Гордость».

Гордость – это друзья. Те, кто с нами и в горе, и в радости. Не жалейте добрых слов для друзей и будьте достойны дружбы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Владимир Малых – один из отцов мирного атома. Именно он создал тепловыделяющие элементы ТВЭЛы для первой в мире АЭС в Обнинске. Без них мирный атом был бы невозможен. Будущий исследователь был простым парнем с Урала. Родился он в деревне Шуртан в Свердловской области в семье сельской учительницы. Школу закончил в Туринске. Этот маленький уральский городок богат на знаменитых людей. Там 4 года учился Нобелевский лауреат Жорес Алферов. Шла Великая Отечественная, и Владимир Малых отправился в армию, где пережил тяжелую контузию. После войны учился в МГУ, но из-за бедности был вынужден бросить учебу и пойти работать. Судьба направила будущего ученого в лабораторию великого физико-ядерщика Олега Казачковского. Здесь молодой исследователь проявил свои способности. Ему даже разрешили защитить кандидатскую без диплома о высшем образовании. В 28 Малых поручили решение сложнейшей задачи – разработку ТВЭЛа для будущей АЭС. Во всем мире тогда не было ничего подобного. Маленькая команда справилась с задачей в рекордный срок. Малых не только сконструировал первый ТВЭЛ, но он еще и лично наладил его серийное производство. Затем он довел до ума элементы с топливом на основе бериллия. А уже в конце жизни ученый работал над ядерными реакторами для космоса. Гордимся российской наукой.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Соскучилась.
1: Соскучилась.
2: Я соскучилась.
3: Любимый.
0: Давай жить.
1: Я беременна.
0: Давай поженимся.
1: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
0: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
3: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
3: Ты мое солнышко.
1: Я объявляю вас мужем.
2: Я тебя люблю.

0: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00, Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».
1: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: То, что мы чувствуем по отношению к другим людям.
1: Гордость – это то, что живет в нас, в наших сердцах, за нашу страну, за нашу родину, за нашу семью, за наших близких и, конечно же, за самих себя.
3: Спасибо большое, хорошего вечера!
4: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
5: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А знаете ли вы, что близ Геленджика до сравнительно недавнего времени находился фальшивый Геленджик? Предполагается, что это название появилось в период русско-турецких войн. В 1829 году России отошло все восточное побережье Черного моря. Вдоль береговой линии возвели более десятка укреплений, в том числе Геленджикское. Южнее, в устье реки Мезыбь, стоял черкесский аул. Со стороны моря, ночью или в тумане, здешнюю безымянную бухту нередко принимали за Геленджикскую, отсюда и название. Есть легенда, что однажды русские моряки, узнав о приближении вражеской флотилии, расставили в бухте огни и бутафорские корабли. Когда противник потратил на них все боеприпасы, русская эскадра вышла из Геленджика и... В общем, для нас все закончилось хорошо. В 1964 году по решению местных жителей село Фальшивый Геленджик переименовали в Дивноморское.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: улыбаясь новому дню и весне простуженной, отдыхая вдали на Арбате ли Красной Пресне ли, вспоминайте о тех, кто вплетен в небесное кружево, кто уходит в ночь, чтобы стать стихами и песнями,
1: чтобы стать строкой

выдержит, выживет, выстоит. Оставались они слову и делу верные, и глаза у них были

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: Торема. Фольклорный ансамбль из Саранска носит имя своего основателя Владимира Ромашкина. Легендарный фольклорист и музыкант Ромашкин посвятил жизнь возрождению наследия предков. Он воссоздал множество многоголосых мордовских народных песен, аутентичное звучание которых было практически утеряно. Сегодня дело основателя ансамбля продолжают современные музыканты, в числе которых сын Владимира Ивановича Андрей. В творчестве ансамбля традиционные инструменты и народные вокал встречаются с энергией рок-музыки. Одна из самых популярных композиций – «Йору». Песня рассказывает о девушке, которая просит мать не выдавать ее за нелюбимого. Говорит, что лучше бы ей родиться белой березой на опушке леса. Молодой парень срубил бы дерево, сделал скрипку и поставил на колено. Именно так в традиции мордовских народов играли деревенские скрипачи. Скрипка дарила бы свою музыку людям, заставляла петь не поющих и плясать не пляшущих. Парадокс. История вроде бы драматичная, а композиция динамичная и жизнерадостная. Ноги сами пускаются в пляс. Фольклорный ансамбль «Торема» имени Владимира Ромашкина. «Йору». Язык исполнения «Эрзянский».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Всем привет! Это «Родные». Слушайте нашу песню «Река Волга» на радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на пресне». Казаки делают хиты. Гявук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
3: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Барк Крузенштерн – герой атлантической экспедиции, трансатлантического плавания и двух кругосветок, призер 15 международных регат, один из крупнейших парусников мира. Будущие моряки учатся на нем ходить под парусами и выполняют океанографические исследования. Парусник создали в Германии и окрестили Падуе, а после войны передали нашей стране. В СССР он получил новое название и новое бортовое оборудование. Крузенштерн оказался незаменим для океанологов. На борту парусника не было вибрации, искажающей работу приборов. На нем наша научная экспедиция открыла новую подводную гору в глубоководном бассейне Канарских островов. В середине 60-х его отдали в рыбную отрасль, учить на нем ориентироваться в море и не бояться шторма. Крузенштерн может ходить и под парусами, и с помощью паровой силы. При попутном ветре развивает скорость до 19 узлов.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Певица Алена Минулина.
1: Справедливость. Справедливость – сила общества и важнейшие условия для его существования. Если нет справедливости, не на что опереться. Каждый оказывается сам за себя. Поэтому, когда встает вопрос, как поступить, нужно всегда посмотреть хотя бы краем глаза со стороны общества, не только личной позиции. Каждому по таланту и по заслугам. Банальный пример. Несправедливое судейство в каком-либо конкурсе рождает ощущение бесполезности усилий в принципе. И общество теряет потенциально сильных спортсменов, музыкантов. К сожалению, в своей профессиональной жизни я становилась свидетелем того, как тот или иной исполнитель, которого протаскивали до финала, в итоге стоял на большой сцене и трясся от страха. Он занял место, которое ему было не нужно, но понять это раньше из-за слепых амбиций не мог. Справедливость – это умение видеть более объемную картину мира, не только через призму личных желаний, но и общественных интересов.
0: Истории о главном.
2: Реклама. Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
0: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?».
1: В 1942 году 17-летнего Михаила Собанина призвали в Красную армию. Служить он начал на локаторной станции, защищал московское небо от вражеских налетов в зенитно-пулеметном полку. Потом в составе маршевой батареи воевал в составе 1-го Белорусского фронта. Дошел до Берлина, стал участником легендарной встречи на Эльбе. Своей самой драгоценной наградой Михаил Собанин считает медаль за взятие Берлина. Хотя среди наград есть и множество других медалей и орден Отечественной войны. После войны Михаил пришел на Петровку 38, поступил в конвойный полк и больше места службы не менял. Ветераны сегодня в строю. Старшина милиции Михаил Игнатьевич Собанин, почетный член Совета ветеранов подразделения. Он ведет большую работу по патриотическому воспитанию личного состава, присутствует на строевых смотрах и праздниках, старается сформировать у молодежи чувство гордости за свою страну, ее славное прошлое и настоящее. В декабре нынешнего года ветеран войск правопорядка Михаил Игнатьевич Собанин отпразднует столетний юбилей.
0: Радио «Гордость» совместно с Центральным музеем войск Национальной гвардии Российской Федерации представляют программу «Какие люди?». Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Голоса народов России 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
2: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
3: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: Банк ПСБ. Универсальная лицензия Банка России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
5: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: быть одна.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Апшеронская узкоколейная дорога. Крупнейшая горная узкоколейка на территории России и всего постсоветского пространства. Ее построили в Апшеронском районе Краснодарского края для вывоза леса и перевозки пассажиров. По завершении строительства в 1940 году протяженность узкоколейки составляла 55 километров. К сегодняшнему дню часть путей разобрали, часть разрушили оползни. Оставшиеся 37 километров превратились в две самостоятельные ветки. Одна из них, проложенная в знаменитом Гуамском ущелье, утратила хозяйственное значение и стала туристической меккой. Здесь бегает экскурсионный тепловозик с тремя вагонами и аудиогидом. С одной стороны поезда – отвесная стена Гуамского хребта, с другой – бурная река Курджипс. Открывшиеся пейзажи начитанные туристы сравнивают со сказочной Нарнией. Вторая большая ветка по-прежнему доставляет людей и грузы в отдаленные горные поселки. Но и здесь запустили поезда для туристов.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

0: История одной песни. Песня «Небесная рать» была написана Маргаритой Одясовой после встречи с Натальей Кульневой, чей сын Николай не вернулся из зоны СВО. Наталья рассказала историю о том, как разные люди приходили к ней и говорили, что им снится юноша, представляется Николаем, и просит передать его маме, что он жив и служит в небесном полку. Эта живая история стала основой для будущей песни.
1: Естественно, я это услышала, в Питер приехала сразу, песня родилась, странно как-то она пришла, как будто у меня есть такая вот мысль, иногда я чувствую, что мы как проводники, знаете, есть, не то, что мы такие прям крутые тут написали, а где-то там это есть, находится проводничок, а когда потом уже песня эта выпустилась, Коля приснился своему другу и сказал, хорошая песня получилась. Мы недавно познакомились, отец Олег, священник, говорит, вы знаете, я эту историю рассказываю в своем храме, после того, как отпою. И она будет очень помогать.
0: Песня Маргариты Одясовой «Небесная рать» стала символом всех воинов, павших на полях сражений. Слушаем ее в эфире «Радио Гордость».
2: День за днем.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости.
1: Ноги потом. Сначала неси душу. Часто говорил основатель первого в мире ансамбля народного танца Игорь Моисеев. Начиная с 1937 года, коллектив объездил весь Советский Союз и 60 стран мира. Исчезающие переплясы и обряды артисты переносили на сцену прямо из фольклорных экспедиций. В репертуаре танцы народов России, Украины, Белоруссии, Грузии и многих других. В программе «Танцы славянских народов», которая до сих пор живет на сцене, уже 70 лет. Во время Великой Отечественной коллектив заработал 1,5 миллиона рублей. На эти деньги построили танк для Красной Армии. Они выступали даже в «Ла Скала» и «Опера Гарнье». Кстати, у ансамбля есть свой симфонический оркестр из 35 музыкантов. В 1971 году в Париже в честь премьеры балета выбили спецмедаль «Триумфы половецких плясок» Игоря Моисеева. Хореограф руководил коллективом 70 лет и за это время поставил 300 танцев. За свои постановки он получил около 30 наград и медаль «5 континентов ЮНЕСКО».
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Всем привет, дорогие друзья. С вами Владимир Пресняков. Жизнь показывает, что все к лучшему. И любить просто так — большой подарок судьбы.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Попов – один из изобретателей радиосвязи. Но российский ученый был альтруистом и не коммерциализировал свое изобретение, поэтому закрепить приоритет ему не удалось. Как же так вышло? Родился будущий радиотехник на Урале в семье священника, закончил семинарию и лишь после этого поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. Работал электромонтером, затем учил будущих минеров. Первым его изобретением стал грозоотметчик, заслуживший высокую оценку великого ученого Юрия Шакальского. Со временем детекторы молний Попова могли распознавать грозы на расстоянии в 400 километров. Именно это изобретение стало первым шагом к радио. Ученый постоянно изучал электромагнитные волны, и вот последние годы 19 века Александр Попов создал чертеж первого в мире радиоприемника. Затем он в присутствии публики передал с его помощью информацию на 243 метра. Постепенно российскому физику удалось увеличить дальность сигнала до 600 метров. Настолько, что его изобретение смогли использовать в нашем военно-морском флоте. Через два года после изобретения Попова появились публикации о радиоприемнике Гильермо Маркони. Кто из них был самый первый, точно установить сложно. Но, скорее всего, наш ученый изобрел радио раньше. А вот итальянец сумел быстро и грамотно запатентовать свой приемник. Но в нашей стране День радио отмечают 7 мая, когда Александр Попов впервые показал публике свой детектор молний.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Реклама.
1: 4 октября в Москонцерт-холл большой концерт проекта «Карманный томик». Любимые стихи классиков и специальные гости. Наталика, Маргарита Пазаян и группа «Вольные».

0: Билеты на сайте карманныйтомик.ру при поддержке «Радио Гордость».
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Что такое гордость?
2: Гордость?
1: Да.
2: Это когда твоя столица – Нижний Новгород.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В центре города Клин, на Советской площади у торговых рядов, есть одна из самых узнаваемых городских достопримечательностей – фонтан «Девочка-грибница». История его началась еще в конце 19 века. Скульптура девочки с лукошком грибов была создана по проекту русского скульптора Федора Каменского и отлита на Кослинском заводе. Несмотря на миниатюрность, она весит более 100 килограммов. Стояла грибница в усадьбе Золина, недалеко от Клина. После революции усадьбу разорили, а фигуру утопили в местном пруду. Только в 1935-м ее выловили и установили в Клину у торговых рядов. Но вскоре девочку-грибницу украли. К счастью, скульптура нашлась, и чтобы ее сохранить, на постамент поставили копию, а оригинал передали в краеведческий музей. Местные жители ласково называют эту композицию «Аленушкой». И летом, когда струи воды пляшут вокруг, у фонтанной скульптуры часто слышны смех, разговоры и детские голоса.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
1: В творчестве эвенской певицы Гявук этнические традиции сочетаются с актуальной аранжировкой. Тексты пишет мама артистки Нина Игнатенко, одна из немногих полных носителей и преподаватель эвенского языка. Музыку Гявук создает вместе со своим другом и саунд-продюсером Алексеем Панфиловым. В композициях звучат традиционные музыкальные инструменты народов Севера – бубен и варган, создавая аутентичную атмосферу и усиливая эмоциональное восприятие. «Я общаюсь со слушателем через синтез исконного и современного звучания», — говорит певица. Одна из самых ярких композиций Гявук — песня «Бугу». «Бугу» в переводе с эвенского — «Родина». «Родина, счастливый будь!» — эти строки — смысловой и духовный центр песни, мост между поколениями, культурой предков и современным слушателем. Это напоминание о корнях, силе родной земли, о любви к малой родине и к нашей большой общей родине – России. Гявук, бугу, язык исполнения эвенский.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость. Гордость.
1: Привет, с вами Анна Волкова. Слушайте радио «Гордость». Здесь звучит то, что нас объединяет. Здесь все по-настоящему. Здесь свои.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
3: Радио «Гордость».

0: мир для нас един.
1: Радио «Гордость» представляет «Страна достижений. Страна возможностей».
2: Сергиев Посад – это единственный в Подмосковье пункт Золотого кольца России. Прежде всего, благодаря Свято-Троицкой Сергиевой лавре, которая расположена в центре города на реке Кончуре. Это крупнейший православный мужской монастырь в России и один из крупнейших в мире. В нем находятся мощи основателя монастыря преподобного Сергия Радонежского. Датой основания Свято-Троицкой пустыни считается поселение преподобного Сергия на холме Маковец в 1337 году. После пустынь превратилась в монастырь. Здесь Сергий Радонежский благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Монастырь противодействовал сторонникам лжедмитриев, семибоярщины, польско-литовским войскам в смутное время. Насельники поддержали Петра I в противостоянии царевне Софье. В XVIII веке монастырь стал лаврой, которую 100 лет назад закрыл Совет народных комиссаров. Но сразу после победы в Великой Отечественной войне она возобновила работу. Сейчас это место духовной силы, которое влечет миллионы паломников и туристов.
3: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

Радио «Гордость» представляет музыкальный фестиваль «Баллады специальной военной операции. Время выбрало нас». Проект реализуется фондом Героя Отечества при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Автор-исполнитель Артем Ловин. Тольятти. «Две пули».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Наша соотечественница Александра Калантай навсегда вошла в историю человечества как первая в мире женщина-посол и женщина-министр. Выросшая в дворянской семье, Александра Михайловна свободно владела 8 языками. Именно поэтому в 22-м Советский Союз отправил ее полпредом в Норвегию. Послереволюционную Россию тогда никто не признавал, и Калантай даже не встретили на вокзале. Уже 2 года спустя она сумела добиться признания Советского Союза. В грозовые 40-е Александра Михайловна была послом в Швеции. Сначала ей удалось удержать шведов от открытого вступления в финскую войну на стороне Финляндии, а затем убедить их остаться нейтральными и не вступать во Вторую мировую на стороне Гитлера. А еще Калантай создала первый в Петербурге дворец материнства, где были бесплатные курсы для будущих мамочек.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00. Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: В Батайске хранится уникальная страница авиационной истории страны. Здесь в 1931 году была основана Батайская авиационная школа гражданского воздушного флота, учебное заведение, давшее стране сотни профессиональных летчиков. Из ее стен вышли 103 героя Советского Союза, включая 5 дважды героев. Среди выпускников – легендарный Алексей Моресьев, ставший символом мужества и несгибаемой воли. Также в школе учились и будущие космонавты – Владимир Комаров, Евгений Хрунов и Виктор Горбатко. Курсанты осваивали как пилотирование, так и техническую подготовку, учились на современных на тот момент самолетах и получали первые навыки, которые потом применяли на фронте и в космосе. Школа внесла огромный вклад в оборону страны и развитие авиации. Сегодня память о ней живет в мемориалах, музеях и памятниках города. Ее выпускники продолжают вдохновлять новые поколения летчиков, показывая, как любовь к небу и служение Родине становится делом всей жизни.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русском языке появилось слово «шахматы»? Сама игра известна у нас с незапамятных времен, по крайней мере, с 13-го столетия. Причем уже в 17 веке в русском языке точно существовало и само слово «шахматы». Так называли не только игру, но и доску, и клетку. Слово это пришло к нам из Ирана и обозначает буквально «смерть царя». Шах в Персии с незапамятных времен – властитель, князь, король. Мат – пораженный или неприятно удивленный. Соответственно, шахматы – это буквально «царь поражен». Фраза, видимо, изначально обозначавшая конец игры. Кстати, наряду с шахматами на Руси существовала игра «шахи» – подобие шашек. Именно от шахов пошло и слово «шашки».
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
1: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о «Радио Гордость».
0: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
2: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если 4 строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну, вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти 4 строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
0: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

живота не жалея, свою грудь подставляет за Россию свою. Тем, кто выжил в Афгане,

стою офицером, матерей пожалевшим, возвратив им обратно живых сыновей. Офицеры, офицеры, ваше сердце под прицелом, за Россию и свободу до конца. Офицеры, Россия!

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Кинокомпания «Апрель», радио «Гордость» представляют. «Голоса народов России 2.0». Больше новых имен, больше новых песен, больше ярких музыкальных открытий. Модный фолк, смелые эксперименты и полный этнокульт. «Голоса народов России 2.0». Ежедневно в эфире «Радио Гордость» и на сайте radiogordost.rf. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
4: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
5: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
6: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Куча поводов для гордости.
1: Первая в мире искусственная щитовидная железа. Весной 2015 года российские биоинженеры впервые в мире напечатали на 3D-биопринтере щитовидную железу мыши. Для печати использовали живые клетки и гидрогель. Печать произвели на первом российском биопринтере. Он был сконструирован в этой же лаборатории. В конце 2015 года удалось оценить функциональную пригодность напечатанного органа. Искусственная щитовидная железа, пересаженная лабораторной мыши, прижилась и оказалась абсолютно функциональной.
0: Радио «Гордость».

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Дмитрий Нестеров. Музыкант. Лидер группы «Свинцовый туман».
1: Человеческая жизнь – это божественный дар, который дается нам свыше. Это то, что нам подарили наши родители, подарили наши предки, наша семья. И как воспользоваться этим даром? Вот вопрос. Как жить? То ли для самого себя любимого и тащиться от собственной значимости, и, на мой взгляд, это вообще тупик, или все-таки для общества, для окружающих людей, дарить свою жизнь каждый день всем и радоваться тому, что твоя жизнь кому-то полезна, кому-то приносит пользу, кому-то становится опорой, для кого-то становится идеалом или примером. Жизнь – это такая штука, с которой надо вообще быть аккуратным. Прожить надо ее достойно, но и самое главное, чтобы людям была польза в твоей жизни. Мне кажется, по-другому никак неправильно.
0: Истории о главном. Радиостанция «Гордость».

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Николай Алексеевич Пилюгин – конструктор баллистических ракет и участник покорения космоса. Родился будущий исследователь в бедной семье. Отец его трудился кучером, и чуть повзрослев, Пилюгин устроился писарем на конюшне. Затем он пошел работать в Центральный аэрогидродинамический институт слесарем. Решение оказалось судьбоносным. Способного молодого рабочего заметил сам академик Туполев и отправил его учиться в Бауманку. Первой крупной работой Пилюгина стало изучение немецкой ракеты «Фау-2». Полученные знания Николай Алексеевич применил, когда начал работать над отечественными ракетами. Вместе с другими учеными Николай Пилюгин создал Р-7, первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету, успешно прошедшую все испытания. Грозное оружие надежно защищало Советский Союз в условиях холодной войны. Но главная его цель была не в этом. Р-7 несла на орбиту первый спутник и Юрия Гагарина. Она навеки вошла в историю освоения космоса России и Советским Союзом. На достигнутом Пилюгин не остановился. Он создавал систему управления для тяжелой ракеты-носителя «Протон», строил межпланетные космические станции. Современники звали его «штурман межзвездных трасс». Последней его работой стала система управления «Бурана». На ней этот корабль отправился в свой единственный успешный полет в 88-м. Послушаем Михаила Трошина и вспомним первых покорителей космоса.
2: Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе

Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Вы слышите патриотическую музыку?
2: Да.
3: Да.
1: Кого, кроме Любе?
2: У чего матушка-земля, кто поет?
1: О, Татьяна Куртыкова.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Многим из вас наверняка встречалось старинное слово «дщерь». В прессе, в литературе обозначает оно то же, что и «дочь». Эти слова – близкие родственники. Восходят к одному и тому же еще прославянскому существительному. Можно подумать, что из них двоих «дщерь» более древняя. Это не так. В действительности она могла появиться даже позже дочери. Просто «дщерь» – слово из церковнославянского, языка библейских текстов, тогда как «дочь» – вариант изначально разговорный. Соответственно, «дщерь» – это что-то более возвышенное, торжественное. Вспомним Тютчева. «Радость – первенец творения, дщерь – великого Творца». Но уже в конце позапрошлого века это слово любили употреблять иронически. Вот, например, от Антона Павловича Чехова, довольно-таки злой. «Третья дщерь – молодая девица мужского телосложения. Сильная, костистая, как лещ, мускулистая, загорелая, горластая».
0: Радио «Гордость».
2: «Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Рано понял то, чему не учат в школе, в мегаполисе, где мы росли без чувств. Помню, с кем были близкими, где ходил наедине с этими мыслями. Я искал в этой толпе давно забытую искренность, зажигая сам себя искрами».

0: Я свободен, словно в чистом поле. Я с такими же плечом к плечу. Будем жить, пока сердца горят любовью. Будем жить, я расправлю крылья и полечу.
1: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
2: Привет, друзья! Это Юрий Стрелкин. Слушайте Радио Гордость. Здесь все свои.
3: Молчание минут сливаться в года. Не встать уже кому-то, уснули навсегда.

Но последняя фраза, которую слышали по радиостанции бойцы нашей бригады: «Пацаны, я на вас небо посмотрю». Молчание.

История одной песни. В 1966 году в популярной передаче «С добрым утром» прозвучала песня Давида Тухманова на стихи Михаила Ножкина «Последняя электричка». Вскоре песня вышла на пластинке и стала очень популярной. По мнению тогдашнего Министерства путей сообщения, даже слишком популярной. От Министерства путей сообщения в адрес Гостелерадио пришло гневное письмо. Разве товарищ Ножкин не знает, что в песне он нарушает правила нахождения на железнодорожном полотне? По путям ходить запрещено, поезда ходят круглосуточно, и ходить по шпалам ночью гораздо опаснее. Дело этим не закончилось. По заказу министерства был снят воспитательный ролик. Его герой, наслушавшись песни, после свидания идет ночью по шпалам и попадает под поезд. Популярность песни от этого не уменьшилась. После первого исполнения Владимиром Макаровым ее пели Эдуард Хиль, Юрий Петерсон, Валерий Сюткин, Алексей Гоман, Александр Эвскляр и сам Михаил Ножкин. Среди исполнителей называют также Вадима Мулермана. Но это миф. Мулерман никогда этой песни не исполнял. Послушаем «Последнюю электричку» в исполнении Владимира Макарова.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, с вами Валерий Суткин. Я слушаю радио «Гордость». Здесь все свои.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Меня зовут Ирина Дубцова, и это радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Руки

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
3: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
4: Радио «Гордость».
5: Привет!
6: Это Веснушка.
5: И Тёма Куба. Слушайте радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Самый популярный иностранный фильм в Китае, любимый фильм Дэн Сяопина, победитель Венецианского кинофестиваля, все это о бессмертной экранизации повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие», режиссер Станислав Ростоцкий. Сам фронтовик смог снять пронзительную картину, покорившую сердца людей по всему миру. Фильм он посвятил медсестре, которая героически спасла его на поле боя. Литературному отцу повести Борису Васильеву в 17 лет выпало участвовать в страшных боях первых дней войны под Смоленском. Впечатления об этих событиях отразились в его повести, а прототипом одной из героинь Сони Гурвич стала его супруга. Фоном для трагической киноистории служат окрестности Сямозера в Карелии, равномрачные и красивые. Фильм имел гигантский успех. За время проката его посмотрело 66 миллионов человек. А к 60-летней годовщине победы сняли российско-китайский ремейк. Только в КНР его посмотрели 400 миллионов зрителей.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: Радио «Гордость». Слушаем своих.
1: Привет, это музыкальный проект «Казаки делают хиты».
2: Слушайте нашу новую песню «Ося» на радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Реклама. Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
1: Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Нина Семизорова – знаменитая советская и российская балерина, народная артистка России. Одна из самых ярких звезд балета постсоветской истории нашей страны. Родилась она в Кривом Роге в 1956-м. В 22 года начала работать в Большом театре, которому отдала четверть века. В главный театр тогда еще Советского Союза молодую артистку позвала сама Галина Уланова после победы в международном балетном конкурсе. В то время в Большом блистали все звезды. Звезды отечественного балета – Майя Плисецкая и Екатерина Максимова, Михаил Лавровский и Марис Лепа. В этой блестящей команде Нина Семизорова сразу же заняла достойное место, став солисткой. Последняя ученица Галины Улановой быстро покорила вершины классического балета. Нежная Одетта, яркая Одилия из «Лебединого озера», лиричная Фригия и сладострастная Эгина из «Спартака», технически совершенная Жизель – все это Нина Семизорова. Ее триумфом стала «Легенда о любви» – сложнейший спектакль, где балерина регулярно оказывается вниз головой. Не все танцовщики способны вовремя завершить карьеру, но Семизорова – редкий пример сочетания таланта педагога и артиста. Она закончила педагогический факультет ГИТИСа и стала преподавать там методику классического танца. Сейчас она работает балетмейстером, репетитором и в Большом, где репетирует вместе с Марией Виноградовой, ведущей солисткой театра. Интересный факт. Нина Семизорова считалась высокой для балерины, и из-за этого ей было непросто подобрать партнера.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что созвучие с мышами в слове «мышца» слышится неспроста? Термины «мускулы», «мускулатура» пришли в русский язык из латыни. В языке-источнике эти слова восходят к существительному «мус» – «мышь». Мускулы – это, соответственно, буквально маленькие мыши – мышата. Видимо, игра мышц под кожей наводила древних римлян на мысль о шустрых мышках, бегающих под тканью. В русском языке мускулы – это, как многие медицинские термины, прямое заимствование из латыни. А мышцы – древний перевод калька с того же языка.
0: Радио «Гордость».

0: Голоса народов России 2.0. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Название песни «Учке» Алигит Бермес в переводе с удмуртского означает «пойдем играть» или «давай веселиться». Это традиционная удмуртская игровая хороводная песня, которую веками пели на молодежных гуляниях весной и летом. Завершили посевную и ну веселиться до уборки урожая. Без этой песни не обходился ни один летний праздник, будь то Троица, Петров день, свадьба или просто посиделки. Запевала девушка или юноша, начинает песню и задает рисунок танца. Импровизация приветствуется. В этой песне есть игра, есть кокетство, говорит исполнительница, певица из Удмуртии Мусо Ани. Я записала свою версию, чтобы вы почувствовали ту самую атмосферу, когда ветер волосы и хочется кружиться до утра. Я пою на родном языке, чтобы голос предков зазвучал по-новому, дерзко и актуально. Так возникает мост между прошлым и настоящим, между духом удмуртской земли и ритмом сегодняшнего дня. Мусо Ани. Учке Алигит Бермес. Язык исполнения удмуртский.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» — еще один способ сказать: мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» — 20 лет доверия.
3: АО «Кордиант» ИНН-760-115-09.
4: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
5: Это наша с тобой биография.
6: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: Часовня на могиле старца Филиппа – одна из достопримечательностей Луганска. Рядом находится свидетельство настоящего чуда. Произошло оно не в библейские времена, а на памяти живущих в конце 30-х. Тогда в Луганске жил Филипп Елисеевич Горбенко, глубоко верующий человек из крестьян. Рассказывают, что как-то местные комсомольцы спросили у него: «Ну и где твой Бог?» Рядом был свежесрубленный дуб. Филипп помолился, и дерево обратилось в камень. Этот окаменевший дуб находится возле часовни на могиле чудотворца. Во время Великой Отечественной старец поддерживал борцов против фашизма и многих благословил воевать за родину, несмотря на то, что власти тогда еще преследовали православных. Местные старики рассказывают, что Филипп Луганский в 50-е годы предсказал распад Союза и обещал России после трудностей великую славу. Тогда ему не поверил никто, но сейчас эти слова выглядят пророчеством. Гордимся патриотами Луганска!
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Радио «Гордость».

0: Сейчас.
1: Реклама. Объявлен набор в отряд Самарской области «Барс-Крылья». Его задача – охрана и защита инфраструктуры региона. Сбор и выполнение задач на территории области без выезда в зону СВО. Ежемесячная выплата 100 тысяч рублей. Сохранение рабочего места и средней зарплаты, а также обучение и проживание. Вступай в отряд «Барс-Крылья». Защищай свое. Подробности по телефону 8 800 201 91 17.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Гордость Самара» 88.2 FM.

0: за столом поют.
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди».
2: Сегодня в зоне СВО сражаются за наше будущее и за мир, в котором есть Россия, настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет подлинные истории мужества и героизма этих людей. Один из таких героев – Руслан Воронов из Иркутска. Парень окончил Иркутский государственный университет по специальности лингвистика и работал в школах учителем английского языка. А в 2022 году ушел добровольцем на Донбасс в составе отряда «Барс-15». Совсем недавно Руслан вернулся в родной Иркутск и твердо решил вернуться к преподавательской деятельности. В этом ему помог фонд «Защитники Отечества», устроив молодого человека учителем в школу номер 32 Иркутска. Кстати, в 2023 году Руслан стал лауреатом Национальной общественно-профессиональной премии «Признание». Его кандидатуру на конкурс представил региональный филиал фонда. Этой осенью Руслан принял участие в 4-м Всероссийском съезде классных руководителей в Москве, где собрались педагоги из всех регионов России. По словам Руслана, сбылась его мечта. Теперь он преподает не только английский, но и ОБЖ. Хотел вести эту дисциплину еще во время срочной службы на флоте. Теперь у него осталась одна цель – стать классным руководителем. Уже в следующем году наш герой намерен взять класс. Уверены, тем ребятам очень повезет. А Руслан воспитывает огромное количество патриотов России с поддержкой фонда. Слава нашим героям!
1: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди». Радио «Гордость». Такое родное.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ, рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: Радио «Гордость» представляет. Они прославляют Россию на весь мир. Сегодня страна скажет им спасибо. Четвертая всероссийская премия «Мы верим твердо в героев спорта». На одной сцене Лев Лещенко, Лариса Долина, Валерия, Шаман, Игорь Николаев, Мари Краймбрери, Мия Бойко, Зара, детский хор «Гордость» и многие другие. Ведущие Дмитрий и Михаил Губерниевы. 11 октября, 19.00, Дворец гимнастики Ирины Винер в Лужниках. Билеты на сайте героиспорта.орг. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. 6+. Реклама. ООО «Культура».

0: вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: Как вы думаете, вот сейчас музыка «Гордых» – это какая музыка?
2: В основном патриотическая, как по мне.
3: Я тоже так думаю, патриотическая.
4: Всем привет, я Нара Плей. Включаем и слушаем радио «Гордость». Здесь все свои.

0: всегда была за тебя.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А знаете ли вы, как появилось слово «фиаско»? В Италии так до сих пор называют винные бутылки, оплетенные соломой. Есть мнение, что так делали с целью скрыть бракованное стекло. Работа стеклодува в старину была очень сложной, соответственно, и бракованные сосуды появлялись частенько. Так постепенно у слова «фиаско» возник дополнительный смысл. Мол, стеклодув потерпел неудачу, сделал что-то не то. А еще есть легенда про актера-комика, который как-то вышел на сцену с бутылкой из-под домашнего вина «фиаско». Сколько он ни шутил, публика не смеялась. Тогда комик сказал: «Это ты виновата», и швырнул бутылку. Народу понравилось, все засмеялись. А бутылка с тех пор якобы стала символом неудачи.
1: Радио «Гордость».

0: Хит, который выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио Гордость РФ.
1: Здравствуйте, друзья! Это «Зверобой» на радио.

0: дорогие друзья. Вы, конечно, узнали вступление к этой замечательной песне. Эта песня раньше звучала каждый день, в каждом доме, на центральном телевидении.
1: И сегодня мы настаиваем, чтобы вы пели ее вместе с нами.

0: История одной песни.
1: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Новости на радио «Гордость».
2: Здравствуйте, в студии Анна Макарова. В Самарской области сняли ограничения на продажу топлива. Такое решение было принято на оперативном совещании под председательством губернатора Вячеслава Федорищева. В РИО министра промышленности Денис Гурков доложил, что ситуация стабилизировалась. Дизельное топливо на АЗС «Роснефть» и «Татнефть» в свободной продаже. 92-й бензин практически всегда в наличии. Ограничения, которые действовали до 30 сентября, решено снять с 1 октября. При этом губернатор поручил внимательно контролировать работу сетей АЗС, чтобы не допустить повторения логистических проблем. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил до 1 ноября обеспечить готовность дорожного хозяйства региона к осенне-зимнему периоду, завершить ремонт техники и обеспечить необходимый запас противогололедных материалов. Как доложил в РИО министра автодорог Сергей Неретин, все муниципалитеты заявляют полную готовность к зиме через месяц. С 1 ноября планируется и круглосуточный оперативный контроль за состоянием федеральных, региональных и муниципальных дорог, а также автобусных и школьных маршрутов. Также губернатор поставил задачу до начала зимнего периода провести совместную тренировку по сценарию продолжительного интенсивного снегопада. В Самарской области стартовала большая учительская неделя. В ее рамках проходят мероприятия, приуроченные сразу к трем праздникам – Дню воспитателя, Дню среднего профессионального образования и Дню учителя. В регионе подведут итоги конкурсов «Учитель года», «Воспитатель года», «Директор года», а в Самаре финал конкурса «Сердце отдаю детям» определит лучших работников доп. Образования. Предприятия и образовательные учреждения обсудят совместные задачи региона, бизнеса и образования. Неделю завершит торжественный концерт. Анна Макарова, Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
3: 20 лет миллионы водителей выбирают «Кордиант» за уверенность, заботу и технологии, проверенные российскими дорогами. Безусловная гарантия «Кордиант» – еще один способ сказать. Мы заботимся о вас и уверены в своих шинах. «Кордиант» – 20 лет доверия.
4: АО «Кордиант» НН-760-115-09.
5: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
6: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Серийный выпуск технологического оборудования для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов налажен в городе Чайковском Пермского края. Предприятие будет производить комплектующие для аппаратов воздушного охлаждения, соединительные детали трубопроводов и емкостного оборудования, узлы учета газа, насосные станции и элементы теплообменного оборудования. В год планируется изготавливать до 6000 тонн продукции. Уровень локализации продукции составляет 100%. Все сырье и комплектующие поступают от отечественных производителей. Выпускаемое в Чайковском оборудование планируют применять при реализации таких крупных проектов по добыче природного газа, как «Сахалин-2» и газоперерабатывающий комплекс в Усть-Луге.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Это не случайно, это наш культурный код. Еще важно, что у нас гуманизм тесно связан с милосердием и справедливостью. То есть не просто жалко, а я помогу, потому что это правильно. Вот и получается, что гуманизм, как традиционная российская ценность, это про уважение, про поддержку, про то, чтобы видеть в другом такого же, как ты сам, со своими болями и радостями. И когда мы так относимся друг к другу, общество становится крепче и добрее.
1: Истории о главном. Реклама. Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. А в Максидоме скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме. Телефон рекламной службы в Самаре. 212-99-90.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: В декабре 2024 года в «Звездном городке» прошло торжественное мероприятие, посвященное 90-летию дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта Бориса Валентиновича Волынова. Борис Волынов вошел в состав первого отряда космонавтов в один день с Юрием Гагариным 7 марта 1960 года. Перед полетом первого космонавта Волынов, как наиболее опытный в парашютной подготовке, сделал пробный прыжок в скафандре Гагарина и со специально изготовленным парашютом, который мог выдержать вес человека в скафандре с аварийным запасом на плечах. Сбрасывали с высоты 5000 метров. Вот что рассказывает Борис Валентинович об этом испытании.
2: Решили на прыжке отправить меня. Нас отобрали 5 человек. Эти ребята послабее были. Я считался сильным. Парашютное дело. На первых парашютных прыжках в конце все закончили. Программу. Руководитель меня вызвал из строя и сказал, с этой минуты Волынов инструктор, к нему можно обращаться. По всем вопросам. Вот меня и сбросили. Вот вес был, это вот носимый аварийный запас, скафандр, вес 182 килограмма.
1: Борис Волынов совершил два космических полета в 1969 и в 1976 году, оба в качестве командира корабля. В 1983 году он был назначен командиром отряда космонавтов. Уволен в запас по возрасту в 1990 году. Таким образом, Борис Волынов установил абсолютный мировой рекорд – 30 лет службы в отряде космонавтов.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Радио «Гордость».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
3: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: Октября Москонцерт-холл, большой концерт проекта «Карманный томик». Любимые стихи классиков и специальные гости. Наталика, Маргарита Пазаян и группа «Вольные». Билеты на сайте карманныйтомик.ру при поддержке «Радио Гордость». 6+.
5: За спасибо я куплю за бонусы спасибо. В отпуск я поеду за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты и отели на «Спасибо Travel». Все возможности в Сбербанк Онлайн. Участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку при оплате товаров до 31 декабря 2026 года на сайте программы «Спасибо Сбербанк.ру» в разделе «Travel». Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на сайте программы. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: грузит, зажигая у Христа лампаду, чтобы снова зашумели рощи вместо шума урагана с градом, чтобы небо и родные сосны, да мужик ее всегда был рядом.
1: Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: Анапа – один из самых известных курортов юга России. Официальный статус курорта город получил более 125 лет назад, став одним из первых в стране. С самого начала Анапа развивалась как лечебная здравница. Сюда ехали за мягким климатом, теплым морем, минеральными водами и целебными грязями. Но путь к этому был непростым. За свою историю город сменил несколько названий, пока не закрепилась современная Анапа, что в переводе означает «край круглого стола». Когда-то она была турецкой крепостью, которую России удалось отвоевать лишь после 6 штурмов. Сегодня Анапа – это уже не бастион, а солнечный символ отдыха. Здесь древние руины соседствуют с современными санаториями, а шумные пляжи каждый сезон напоминают – Анапа всегда была и остается городом, созданным для отдыха.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома».

0: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
1: С большим удовольствием приглашаем на сцену нашего гостя. Это российский автор и исполнитель с загадочным псевдонимом МК-545, чье настоящее имя Кирилл Макеев.
2: Его песни — это мощный заряд несгибаемой воли и веры. Много раз он был в легендарном подразделении «Пятнашка», в котором служат добровольцы из Абхазии.
1: Итак, встречаем овациями на сцене МК-545.
3: Привет, братская Абхазия! С Днем Независимости! Православного рэпа сейчас чуть-чуть зачту.

0: Взрыв колокол. Звонарь. Спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели радиостанции «Гордость». Меня зовут Алексей Поддубный, Джанго. И я хочу представить вашему вниманию песню, которую написал мой друг Сергей Бабунец и которую мы спели с ним вместе. А называется она «Наши девчонки лучше всех».

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на радиогордость.рф. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Дегория. Экспедиция в будущее России. Как представить Россию через 10 или 15 лет? Какие идеи переживут технологические перемены? И каким останется сам человек? С этих вопросов начинается Дегория. Социально-гуманитарная экспедиция, участники которой попробуют спроектировать будущее нашей страны. Исследователи, интеллектуалы и эксперты обсудят философские и общественные проблемы и создадут мастер-план российского будущего.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «Асемагент». УБРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.ru. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
5: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Менжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
2: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
8: Привет всем слушателям радио «Гордость». Это Володя Пресняков.

0: 1000 поводов для гордости.
1: 10 июня 1936 года в Москве создали «Союз мультфильм». Студия более 80 лет располагалась в стенах древнего храма Николая Чудотворца рядом с одноименной колокольней. Именно там рождались шедевры советской и мировой мультипликации. Свое начало русская анимация берет еще во времена Российской империи. Тогда Владислав Старевич создал несколько мультфильмов о приключениях насекомых. «Стрекоза и муравей», «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Далее в историю мультипликации ворвался служивший на Мосфильме архитектор Александр Птушко, который создал фильм «Новый Гулливер», где соединил актерскую игру с кукольной. В 1936 году он стал первым директором «Союз мультфильма». Кстати, первый мультик студии был черно-белым и назывался «В Африке жарко». После него быстро перешли на производство цветных мультиков. Золотым веком студии считается период 60-х по 80-е годы. Тогда родились «Винни-Пух», «Ну погоди», «Трое из Простоквашино» и другие культовые мультики.
0: Радио «Гордость».

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Облик шахтерского Копейска сформировал его главный архитектор Михаил Семенов. Не все знают, что зодчий был страстным краеведом. Много лет он был внештатным корреспондентом газеты «Копейский рабочий», где публиковал свои изыскания по истории края. Именно Семенов нашел в архивах материалы о русском геологе Риде Корцеве, который в первой половине 19 века обнаружил залежи угля на берегах Миаса. Он общался с копейскими шахтерами, записывал их воспоминания и так находил героев, в честь которых потом называл улицы любимого города. Михаил Семенов был выпускником Московского архитектурного института, фронтовиком. Сражался на Ленинградском фронте, в боях за Австрию, попал в плен, бежал из лагеря. Главным архитектором Копейска его назначили в 52-м. Именно он создал план застройки центра Копейска со скверами, площадями, мемориальными комплексами.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете Радио «Гордость». Гордость – это мы.

0: слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
1: А для вас музыка «Гордость» – это какая музыка?
2: «Гордость» – это отечественная музыка, хорошая, патриотичная, наверное. Песни, которые о нас, о простых.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: В русской классике порой встречаются слова, смысл которых нам непонятен. Возьмем эпиграмму Пушкина. «Кто вступился за Пифона? Кто разбил твой Аполлона истукан?» Пифон – чудовище такое из древнегреческой мифологии, а истукан? С точки зрения современного человека так можно назвать кого-то бесчувственного, жестокого, а Пушкин так называет – статую. Скульптурное изображение древнегреческого бога. Странно? А ведь слово «истукан» исконно русское. Происходит из древнерусского глагола «исукати» или, возможно, «истукати». Мы точно не знаем, то есть «выдолбить» или «вырезать», например, из дерева. То же самое, что «ваять», а «истукан» — это то, что «истукают». В переводе на наш современный русский — «изваяние». Долгое время на русском так называли скульптурные изображения. Но в 18 веке в литературный язык вошло слово «статуя», а истукан начал исчезать. Сейчас осталось только переносное значение «бесчувственный, жестокий человек». Но и оно постепенно уходит.
0: Радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: Песню «Проснись и пой» называют образцом музыкального оптимизма. Она была написана для спектакля Московского театра «Сатиры» по пьесе венгерского драматурга Миклоша Дьярфаша в 1970 году. Авторское название пьесы «Лазейка» режиссеры-постановщики Марк Захаров и Александр Ширвинд заменили на жизнеутверждающее «Проснись и пой». Музыку сочинил композитор Геннадий Гладков. Вдохновляющие строчки написал поэт Владимир Луговой. Песню исполнила актриса Нина Корниенко, игравшая одну из главных ролей. Песня, как и спектакль, имела большой успех, который стал оглушительным через 2 года, когда песня в исполнении Ларисы Мондрус прозвучала в кинокомедии «Джентльмены удачи». В 1972-м этот фильм посмотрели более 65 миллионов зрителей. Новый виток популярности песни случился по выходу телеверсии спектакля «Проснись и пой». Как и на театральной сцене, пела Нина Корниенко. Сейчас песня прозвучит в исполнении Ларисы Мондрус.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Здравствуйте, это Валерий Сюткин. Слушайте мои песни на радио «Гордость».

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
0: «Голоса народов России» 2.0. Встречайте продолжение одного из популярнейших и самого титулованного проекта «Радио Гордость». Ежедневно в эфире, всегда на radiogordost.rf. Новые имена, яркие открытия, языки больших и малых народов, живые концерты сверхновых звезд. Так звучит страна. Проект создан кинокомпанией «Апрель» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19.00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость».

0: 1000 поводов для гордости. Первое в мире применение ультрафиолета для обработки питьевой воды в масштабе города. В 2007 году Санкт-Петербург стал первым мегаполисом в мире, где абсолютно вся питьевая вода проходит ультрафиолетовую обработку. Новый метод пришел на смену традиционной обработке жидким хлором. Теперь на первой ступени обеззараживания воды используется безопасный гидрохлорид натрия, уничтожающий бактерии. На втором этапе обработка ультрафиолетом позволяет уничтожать вирусы. Применяемые технологии очистки – отечественная разработка. Используемое оборудование тоже полностью российского производства.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Наш многонациональный народ, единство народов России – это, конечно, уникальная вещь. Очень уникальная, потому что более 190 народов и народностей проживают у нас в стране. И это такой ствол, на котором держится вся наша страна и все наше государство. Поэтому враги пытаются бить в это место. Они понимают, что это колоссальная сила и оружие наше, гуманитарное оружие. Поэтому они пытаются нас разобщить и пытаются постоянно

0: И такой второй уже больше в мире не будет никогда, потому что никто так не сможет накопить. Все народы разбрасываются, очень много эгоизма, а у нас мы очень дорожим любой капелькой, которая нам достается от какого-то вновь пришедшего народа или народности. Это здорово, на самом деле. И единство народа – это одна из основ, на которых держится наша страна.
1: Радиостанция «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Бакулев – человек, подаривший многим по десятку лет жизни. Он внедрил в практику интубационный медикаментозный сон, сделавший возможным проводить сложные операции. Он создал методику запуска сердца путем открытого массажа и искусственной вентиляции легких. Именно он разработал и провел операции по лечению пороков сердца, аневризма аорты, стеноза митрального клапана, которые стали применяться по всему миру. Бакулев первым предложил немедленно оперировать больных с инфарктом миокарда и тем спас миллионы жизней в стране и мире. Перед Великой Отечественной разработал способ лечения абсцессов головного мозга. Во время войны спас множество жизней, придумав операции на спинном мозге и методы лечения проникающих ранений головы. Уже в конце 50-х Александр Бакулев создал в Москве институт сосудистой и коронарной хирургии. А еще он стал главным редактором второго издания Большой советской медицинской энциклопедии. Интересные факты. Одну из первых в мире операций на сердце Бакулев провел случайно. В 37-м он успешно вынул пулю из сердца сибирского охотника. При этом великий врач был совершенно не приспособлен в быту и даже не знал стоимость хлеба.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Радио «Гордость».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Гора Крутышка в городе Козловка – это не просто холм с очень крутыми склонами. Именно из-за них возвышенность и получила свое название. Это место, где история и природа сплетаются в единое целое. Здесь жил Николай Иванович Лобачевский. Великий математик, ректор Казанского университета, любил эту землю. Легко представить, как он гулял среди фруктовых деревьев своего сада. Запах сена, шуршание ветвей. Лобачевский экспериментировал с растениями, искал новые сорта. Огурцы вырастали здесь необычайно крупными, а кедры дружно поднимались к небу. «Кедр доживет до 1000 лет», — говорил Лобачевский и мечтал, уже больной ослепший, дожить до кедровых шишек. По иронии судьбы, шишки появились в год его смерти.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Вы слушаете радио «Гордость».

Целовал его слепой, расплакавшийся дождь, извиняясь, что всю зиму гриппом проболел. Я стоял бы, любовался до скончания дня вместе с нашим участковым, молча под грибком. Но в пакетике

все время были в городе одном. Ты все там же, в доме на последнем этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: цветковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Это наша с тобой биография.
2: Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
3: Быть или нет, как...

0: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
1: Когда-то на недельку до второго вся страна мечтала уехать в Комарово. И все благодаря веселой песне, которую сочинили поэт Михаил Танич и композитор Игорь Николаев. Ее в 75-м на съемках передачи «Что, где, когда» исполнил молодой актер Игорь Скляр. Песня так поразила всех, что артисты попросили спеть ее на бис. Дополнительную популярность композиции доставило попадание в 16-ю серию мультика «Ну, погоди». Ее запели все дети СССР. Кстати, песня посвящена реальному Комарово, которое находится в курортном районе Санкт-Петербурга. На этом краешке земли начинается Финский залив. Это всегда было престижное место, которое до 1948 года носило финское название Келамики. В разное время там жили ювелир Карл Фаберже, балерина Матильда Кшесинская, автор-архитектор Елисеевского магазина в Москве Гавриил Барановский, нобелевский лауреат Иван Павлов, Анна Ахматова и другие известные люди. В конце 1940-х там построили 25 дач и передали их членам Академии наук. Одна из них предназначалась президенту Академии Владимиру Комарову. Но он до переезда не дожил. Имя работника и дали поселку, в котором любили отдыхать композитор Дмитрий Шостакович, балерина Галина Уланова, писатели-фантасты Аркадий и Борис Стругацкий, сценарист Евгений Шварц, драматург и сценарист Юрий Герман. Именно здесь Стругацкие создали «Пикник на обочине», а Даниил Гранин написал роман «Картина». Послушаем песню, которая 40 лет назад так восхитила знатоков в исполнении блистательного Игоря Скляра.

0: Радио «Гордость» представляет. Еженедельный хит-парад, составленный на основе вашего голосования на сайте Радио «Гордость РФ». Хит-парад великой страны. Каждую субботу в 12:00 слушаем 10 лучших песен, которые выбрали вы. Голосуйте на сайте Радио «Гордость РФ» за любимых исполнителей. Слушайте каждую субботу в 12:00 на Радио «Гордость». Возрастное ограничение 12+.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте «Манжерок» на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
4: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке их получения на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 0+.
5: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: тысяча поводов для гордости.
1: Ансамбль песни и пляски Советской армии имени Александрова – это легендарный коллектив, созданный в 1028 году, в котором проходят военную службу профессиональные музыканты. Сегодня он насчитывает более 150 человек. В 1937 году коллектив был удостоен гран-при Всемирной выставки в Париже. За годы Великой Отечественной александровцы дали более 1500 концертов. В наши дни они регулярно выступают в горячих точках в Югославии, Афганистане, Приднестровье, Сирии, в зоне СВО. Прежде чем основать коллектив, Александр Васильевич работал в церковных хорах в Казанском соборе и Храме Христа Спасителя. Также он известен как композитор песни «Священная война» и гимна СССР и России. Всего ансамбль побывал на гастролях в 70 странах. Выступал даже в Ватикане на дне рождения папы Иоанна Павла II. Репертуар коллектива насчитывает 2000 песен.
0: Вы слушаете радио «Гордость». Гордость – это мы.
2: На холодной земле

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Меня зовут Алексей Поддубный, «Джанго». Это радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А знаете ли вы, откуда в русский язык пришло слово «газета»? И при чем тут сороки? Первые периодические издания появились в Италии. Их эмблемой была сорока, по-итальянски «гацца». Сорока Белобока тут неспроста. В итальянском языке есть слово «гацаротто», которое в прямом смысле обозначало «птенца сороки», а переносном – «сплетника болтуна». Со временем все новостные листки стали звать газетами из-за эмблемы в виде сороки. Из итальянского слова перекочевало во французский. На русском газеты изначально назывались курантами, затем при Петре I – ведомостями. Но в 18 веке оба понятия начало вытеснять заимствованное слово «газета».
0: Радио «Гордость».

это нормально, так мне и надо. Так бывает, когда заходишь совсем далеко. Я улыбаюсь, стою под последним своим снегопадом. Мне спокойно,

0: жизнь нас спасала. Как же нам повезло, так нам и надо, нормально все.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Николай Гудцов – выдающийся советский ученый, внесший значительный вклад в металловедение. Он модернизировал процесс термической обработки стали и написал множество научных статей и книг, переведенных на иностранные языки. Опираясь на идеи Дмитрия Чернова и Александра Байкова, Гудцов сформировал новую школу в области металловедения. Его исследования охватили теорию твердых растворов, кристаллизацию и отпуск закаленной стали. Гудцов изучил влияние примесей на структуры стали и разработал новые методы термической обработки, что улучшило ее прочность. Он также открыл новые возможности использования металлических сплавов, благодаря чему появились новые виды стали смешанного состава, которые имеют повышенную прочность, стойкость к коррозии и другим внешним воздействиям.

0: Гуцов был пионером ликвационной технологии, которая позволяет улучшить однородность структуры стали и снизить вероятность возникновения дефектов, таких как трещины или пустоты. Одним из его важнейших достижений стало создание курсов по металловедению для высших учебных заведений. Курс Гуцова позволил взрастить целое поколение специалистов, обладающих глубокими знаниями о свойствах различных металлов.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Реклама.
1: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. И схожу в кино я за спасибо.
2: Оплачивайте бонусами спасибо. Билеты в кино и театр на Афише. Все возможности в Сбербанк онлайн. При оплате на сайте afisha.ru до 31 декабря 2026 года участникам программы Сбер Спасибо предоставляется возможность списания бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на Сбербанк.ру. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, ОГРН 111-774-668-9840. 0+.
3: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
4: Радио «Гордость». Позывные великой страны.

0: Радио «Гордость». Здесь все свои.
1: Привет, это Денис Харламов. Слушайте «Радио «Гордость». Здесь все свои.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: 3000 авторов врачей, 30 томов, тираж 150 тысяч экземпляров. Все это большая медицинская энциклопедия СССР, одно из самых авторитетных изданий 20 века. Идея грандиозного справочника родилась в 20-е годы, и первое издание вышло через 5 лет после Гражданской войны. В нем было 30 томов. Руководил созданием энциклопедии великий организатор медицины Николай Семашко. Сразу после войны энциклопедию решили переиздать. Процесс возглавил великий хирург Александр Бакулев. Второе издание было новаторским. 36 томов текста плюс 3 тома стереоизображений внутренних органов и 34 грампластинки с записями звуков человеческого организма. Третье издание оказалось самым научным. Над ним в течение 15 лет работал министр здравоохранения, академик Борис Петровский. Издание вышло в свет в 89 году.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: История одной песни.
1: В 1971 году Эльдар Рязанов вместе со своим постоянным соавтором Эмилем Брагинским написал пьесу «Сослуживцы». Пьеса успешно шла в театрах по всей стране, и Рязанов задумал снять на ее основе фильм. И чтобы непременно много песен и музыки. Написать музыку режиссер попросил своего любимого композитора Андрея Петрова. Работали они слаженно. Рязанов предлагал стихи известных поэтов, Петров сочинял музыку. И вот однажды режиссер отправил композитору, как он сказал, перевод стихотворения английского поэта 18 века Уильяма Блейка. Стихи начинались строчкой «У природы нет плохой погоды». «Если вам стихотворение понравится, напишите музыку. Не понравится, будем искать другое». Позже Рязанов признался, что стихи написал сам. А приписал их Блейку, потому что опасался, вдруг стихи не понравятся композитору и актерам, а сказать им будет неудобно. Опасения оказались напрасными. Песенка о погоде понравилась всем. С экрана композиция прозвучала в исполнении Алисы Фрейндлих и стала одной из визитных карточек актрисы. Послушаем.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что «Бурлаки на Волге» — это не только полотно Ильи Репина, но и скульптурная композиция, установленная в 2014 году на набережной в Самаре. Изваял ее к очередному юбилею Репина местный потомственный скульптор Николай Куклев. Фигуры бурлаков выполнены с большой точностью. Чтобы придать группе глубину, баржу, которую тащат рабочие, поместили на метр дальше основной композиции, на гранитном столбике набережной. Бурлаков в Самаре решили изобразить не случайно. Свою знаменитую картину Репин писал в окрестностях именно этого волжского города.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Россия. Страна достижений». Современные победы, инновации и открытия, которые меняют мир. Прорывы в науке и технологиях, культурные и спортивные триумфы, великие стройки и новые горизонты промышленности. Россия – страна достижений. Нам есть чем гордиться. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Мы отменяем осеннюю хандру. Мы объявляем этнокульт. 12 октября, 19:00. Клуб «16 тонн на Пресне». Казаки делают хиты. Явук, Мусуани, Лиза Лекомцева, диджей Луна. Осень, время танцев, веселья и настоящих вечеринок. Знаем, о чем говорим. Билеты на сайте клуба «16 тонн» в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Петербурге запустили серийное производство беспилотника двойного назначения. Новый российский беспилотник получил название «Ветер». Этот аппарат – самостоятельная разработка компании. Он предназначен для проведения разведки и является продукцией двойного назначения. Сейчас «Ветер» выходит на серийное производство в базовом варианте. В дальнейшем его будут оптимизировать и модернизировать. В этом году производитель планирует выпускать порядка 100 комплектов в месяц. Увеличение объемов будет зависеть от заказа и возможностей расширения производства. Новый питерский беспилотник во многих отношениях превосходит аналогичную продукцию других производителей. А двойное назначение «Ветра» позволяет ему выйти как на рынок военной продукции, так и на гражданский сектор. Например, для съемки видео и фотоматериалов с высоты птичьего полета.
0: Вы слушаете «Радио Гордость». Гордость – это мы.

0: Это наша с тобой биография. Новая жизнь любимых хитов на радио «Гордость».
1: Позвони мне ради Бога, через время протяни. Голос тихий и глубокий, звезды тают над Москвой.

позвони. Позвони мне, заклинаю. Дотянись издалека.

0: позвони мне, позвони.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: А знаете ли вы, откуда в русский язык пришло слово «гений»? Понятием «гения» мы обязаны древним римлянам. В их религии у каждого человека был особый дух-хранитель, который воплощал его жизненную силу и побуждал его к тем или иным поступкам. Дух-покровитель мужчины назывался «гений», а женщины – «юнона», так же, как главная богиня. В начале нашей эры все народы Римской империи обязали поклоняться гению, то есть духу-хранителю, мистической жизненной силе римского императора. Затем, в эпоху Возрождения, слово изменило свой смысл. Так стали называть личную одаренность человека, его талант. В русский язык слово пришло в начале 18 столетия в форме «гениус». Затем, к 19 веку, «ус» исчез, и слово получило широкое распространение.
1: Радио «Гордость».

Розы, и пусть тревоги, пусть сугробы стоят круты, мы проложим пути дороги по законам своей мечты. И нам не страшен, не важно,

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Жизнь. Певица Мари Мар.
1: Я считаю, что нужно жить так, чтобы не было стыдно за свои поступки. Нужно творить добро, чтобы твоя жизнь меняла к лучшему жизни других людей, семьи, окружающих, да страны в целом. Жизнь — это великий дар и главная ценность, и она же естественный фундамент для всех других. Жизнь в контексте традиционных ценностей — не просто биологическое существование, она наполнена смыслами, исторической памятью. Жизнь человека — это осмысленное движение к нравственному идеалу в соответствии с нравственными ориентирами, они же традиционные ценности. Рассказ о человеке, которым восхищаешься, который прожил достойную жизнь, любил, любит свою жизнь, сделал много хорошего другим людям, оставил добрую память, родственник, знакомый, литературный герой, историческая личность, герои прошлого и сегодняшнего дня.
0: Истории о главном. Вы слушаете радио «Гордость».

0: Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ L-FS-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
1: Радио «Гордость». Позывные великой страны.
2: Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь.

0: почему все, что я не смог, мечтаю воплотить в тебе.
1: Радио «Гордость». Слушаем своих.
2: Господи, дай спеть. Звезды под луной, звезды над луной, им не знать покой. По земле опять мчится нас догнать смерть своей метлой. Пепел на лице, на ботинках грязь, нас не сосчитать.

Богу все видней, кто герой тех дней, а кто кричит сильней. Кто прикрывал собой тот короткий бой и ушел быстрей. Наш комбат вчера разорвал себя за свою страну, за своих детей, за тех людей, что с

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений. Страна возможностей.
1: В Санкт-Петербурге запустили серийное производство нового российского лифта «Метеор ЭВО NG» собственной разработки. Первые устройства уже поставлены заказчику в Мордовии. «Метеор» — это первый лифт, созданный силами российских инженеров без поддержки глобальных корпораций. Уровень шума в кабине снижен в 1.5 раза, а вибрации — почти на четверть. Максимальная скорость увеличена с 1,6 до 1,75 метра в секунду. Высота подъема выросла с 90 до 100 метров, а максимальная этажность с 30 до 35. Новый лифт на 80% состоит из российских комплектующих. Полностью отечественным он станет через 2 года после того, как компания начнет выпуск собственных высокотехнологичных компонентов подъемного оборудования.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
0: Концертный зал на радио «Гордость».

0: Олег Чупыкин, дамы и господа.
1: Гордость – это семья. Берегите близких.
2: Всем привет! С вами Зара. Это «Радио Гордость». Слушаем своих.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Андрей Болдырев. 1 июня. Крик матери и гнев отца. А я один за все в ответе. И горю не было конца, ведь больше всех страдают дети. Я ничего тогда не знал о жизни и животном страхе, но худо-бедно мир стоял на трех слонах и черепахе. Со школы памятный рубец, будильник в 7 утра разбудит, а в зеркале глядит отец. И страшно думать, что же будет. Нет, не со мной, а с ней и с ней, и с этими двумя помладше. Мир оказался не прочней ночных кошмаров детских наших. У приграничья рев арты, молчат сурово терриконы, а я готовлю у плиты шебекинские макароны.
2: Стихотворение 1 июня курский поэт Андрей Болдырев написал летом 2023 года. В то время начали активно бомбить Белгородскую область и, в частности, Шебекино, рассказывает Андрей. А у нас в семье есть любимое блюдо – лапша, которое я готовлю из домашнего куриного бульона и отварной лапши для лагмана производства местной фабрики. Так стихи, собственно, и появились. Это было 1 июня, в День защиты детей. Их у Болдыревых четверо. Две старшие девочки и два мальчика. Через год Андрей Болдырев представил на премию «Слово» свою будущую книгу под названием «Шебекинские макароны». Рукопись вошла в большой список конкурса.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире участник фестиваля «Музыка гордых» Виктория Черенцова.
1: Знаем, что вы приняли участие в проекте президентского фонда культурных инициатив «Семья в культуре». А более того, собственно, этот проект в том числе в эфире «Радио «Гордость» присутствует тоже. И вот да чуть ли не сегодня я слышал выпуск с Викторией Черенцовой у нас на радио, или накануне это было. Вопрос действительно большой. Что для вас ваша семья? Что, по-вашему, семейные ценности и какие они у вас?
2: Для каждого человека, ну, то есть мы же не будем скрывать, что мы меняемся, конечно, мы взрослеем, и с каждым годом у нас приобретаются некие черты характера, у нас появляется новый опыт в жизни, и сквозь этот опыт и черты характера, новые появившиеся, мы вновь оцениваем все, что мы имеем. Я считаю, что семья — это тот самый остров безопасности, куда ты всегда можешь вернуться. Вот у тебя что-то не получилось, у многих людей не получается с первого раза, со второго, с десятого. И семья — это тот остров, куда ты можешь снова вернуться, закрыться под одеялком, полежать и просто набраться сил и с новыми силами снова идти в бой, покорять этот мир. Вот это семья.
1: Ну, а сейчас пришло время заявок. На радио же принято, да, вот программа по заявкам. Собственно, заявка от меня.
2: Так.
1: Песня, которая вот чуть ли не первой прозвучала в эфире «Радио Гордость». Я сейчас просто не помню, но в числе первых, вот когда в полночь по Москве, 1 февраля, мы включили радио, вот, до этого же не было, нечего было послушать, радио появилось. Вот, мы включили радио, и если не первый, то вот в первом часу точно зазвучала песня «Ах, Россия» Виктории Черенцовой, и потом, как я уже сказал, эта песня стабильно заняла свое место в начале одного из часов каждый день в эфире «Радио Гордость» и не уходит оттуда по сей момент. Собственно, заявка от меня. «Ах, Россия» в живом исполнении, в прямом эфире. Виктория Черенцова, «Радио Гордость». Здесь все свои.

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: А вы знаете, что в Курске можно увидеть один из самых больших и необычных современных храмовых куполов России? Он венчает храм Воскресения Христова на территории Курского Знаменского монастыря. Диаметр его 17 метров, вес 20 тонн. Купол единственный, что необычно для традиционных русских православных церквей. Еще одна особенность храма – его не штукатурили. Красный фон и белые декоративные элементы – все нанесено прямо на кирпичную кладку. Строили Воскресенскую церковь в конце 19 века и по моде того времени внутри отделали под мрамор. Тогда подобная отделка ценилась дороже, чем настоящий камень. В советское время храм закрывали, но сейчас передали церкви и восстановили его первоначальный необычный облик.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: слушаете на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Сделано у нас». Новые технологии, передовые разработки, товары и продукты, которыми гордится Россия. Современное производство и уникальные технологии. Прорывы в науке и инновациях. Российские бренды, завоевавшие признание в мире. Продукция, созданная нашими специалистами и инженерами. Сделано у нас. О том, что создает будущее России. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Не верьте мифам про холодную осень. В Москве в октябре будет жарко. 12 октября в 7 вечера 16 тонн на Пресне. Казаки делают хиты. Гявук, Мусо Ани, Лиза Лекомцева и легенда танцполов диджей Луна. Вечеринка «Этнокульт». Жару гарантируем. Билеты на сайте клуба 16 тонн в разделе «Афиша». 18+.
0: Радио «Гордость». Слушаем своих.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Первый выход человека в открытый космос. 18 марта 1965 года советский космонавт Алексей Леонов вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». Продолжительность первого в мире выхода составила 12 минут. Рекордсменом по общему количеству выходов в открытый космос стал советский и российский космонавт Анатолий Соловьев. Он 5 раз побывал на борту станции «Мир» и выходил в открытый космос 16 раз. Первой женщиной, совершившей выход в открытый космос, стала Светлана Савицкая. Во время своего второго космического полета в 1984 году она вместе с Владимиром Джанибековым покидала борт станции «Салют-7» для проведения необычных экспериментов — сварки, резки и напыления металлов в открытом космосе.
0: Вы слушаете радио «Гордость».

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Наверняка вам приходилось слышать выражение «day off». В английской корпоративной культуре этот термин означает «внеплановый день отдыха». Но так ли уж необходимо употреблять заимствованное слово в русскоязычной среде при наличии русских же аналогов? Да, привычный нам «отгул» – не совсем точный синоним. Отгул можно получить за переработку или, например, за донорство. А вот свободный день, нерабочий день, день отдыха вполне подходит. Тем более, что во многих структурах такие дни, как правило, оплачиваемые, оговариваются в договоре. Дело другое, если вы трудитесь на англоязычного работодателя и языком общения в компании является английский, тогда, конечно, вы просите day off. То же самое, если находитесь в постоянном контакте с англоязычными партнерами. Предупредили, что у вас day off, и они не беспокоят. Ну а в русскоязычной-то среде какой смысл для пущей важности? Увы, опоздали вы лет на 20 минимум. Тогда еще работа на западного работодателя считалась невероятно престижной и подчеркивалось при всяком удобном и неудобном случае. Чаще неудобном, и чаще всего как раз теми, кто не имел никакого отношения к инофирме и трудился, к примеру, в киоске за углом. Сегодня day off вызовет у русскоязычного собеседника иронический смешок. Это в лучшем случае.
0: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Евгений Плющенко – двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира и семикратный чемпион Европы. Второй человек в истории, выигравший сразу 4 награды в мужском одиночном катании и первый мужчина, сделавший вращение Бильман. Его соперничество с другим нашим чемпионом Алексеем Ягудиным вознесло мужское фигурное катание на недосягаемую высоту. Никто так и не смог повторить каскад Плющенко, комбинацию четверной тулуп, тройной тулуп, тройной ридбург. Ничего этого не было бы, если бы знакомая не отдала маленькому Жене коньки своей дочери. Тогда-то его и записали на каток вместе со старшей сестрой. Мальчик хотел в хоккей, но фигурное катание у него уж очень хорошо пошло. В 11 Плющенко проявил характер, в одиночку переехал в Питер из родного Волгограда. Родители были против, но жить без фигурного катания Женя уже не мог. Жил у тренера Алексея Мишина. 90-е, денег не хватало всем. И будущий чемпион собирал и сдавал бутылки в перерывах между школой и тренировками, подрабатывал на еду.

0: На чемпионат мира юный Плющенко попал случайно из-за отказа фигуриста Ильи Кулика и сразу же взял бронзу. 8 лет спустя был триумф на Олимпиаде в Турине. На Олимпиаду в Сочи Евгений вышел после травмы с 4 шурупами в позвоночнике. Последние несколько лет возглавляет собственную спортивную академию и коллекционирует мотоциклы. Интересный факт. В школе у Плющенко была тройка по физкультуре.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Радио «Гордость». Включай свое. Цени родное.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив «Права и свободы человека». Олег Чубыкин, музыкант и саунд-продюсер.
1: «Права и свобода человека» как феномен, мне кажется, возникла в эпоху Возрождения и Просвещения. И, с одной стороны, это попытка как бы разделить человеческое и божественное. Потому что идея в том, что мои права и свободы заканчиваются там, где начинаются ваши права и свободы. И это очень как бы такая зыбкая территория. Но если ты осознаешь, что человек создан по образу и подобию Божьему, то ты не можешь нарушать права и свободы других людей. Потому что и другие люди созданы по образу и подобию Божьему. И вот это и есть как бы некий такой гармонический мир, в котором ты существуешь с другими людьми. И кроме того, права и свободы, ведь это обратная сторона обязанностей. Права и свободы не могут возникать в пустоте. Они диалектически связаны с нашими обязанностями. В общем, это та ценность, о которой еще нужно думать и философствовать.
0: Истории о главном. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+.
2: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Ирина Горбань. «Скучаю».
2: В доме уютно и пахнет чаем. Пледом покрыт уголок дивана. Я по тебе, дорогой, скучаю. Наша разлука — сплошная рана. На передке ведь сейчас не сахар. Сыро в окопах, лютует ветер. Я надеваю твою рубаху, самую теплую в целом свете. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, восемь. В вальсе кружимся с тобой по паркету. В наши сердца заглянула не осень. Парни на САУ сменили кареты. Ты в обороне, и вновь атака. Как там, любимый? Пожалуй, жестко. Знаю, броня, говорят, у танка сущий ледник, но тепла бороздка. Ты береги себя, слышишь, милый? Дома ведь чай и рубашка с пледом. Знай, Богородицу я просила, если нужна тебе буду, приеду. И раз, два, три, раз, два, три, раз, два, восемь. В вальсе закружимся мы по паркету. Ты не седой, просто беловолосый, с крестиком теплым под бронежилетом.
1: Ирина Горбань – поэт, писатель, публицист, автор 10 сборников стихов и прозы, член Союза писателей ДНР и России, лауреат литературных премий. Ирина родилась и живет в Макеевке. Однажды по дороге домой она попала под обстрел. Восстанавливается до сих пор. Пожелаем скорейшего выздоровления.
3: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Радио «Гордость».

0: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Течет река Волга» была написана в 1962 году композитором Марком Фраткиным и поэтом Львом Ошаниным для панорамного кинофильма «Течет Волга» режиссера Яна Сегеля. Авторы хотели, чтобы в фильме ее исполнил Марк Бернес, однако ему песня не понравилась, и в итоге для фильма ее записал актер Владимир Трошин.
1: «Течет река Волга, конца и края нет».
0: И все же Бернес исполнил песню уже в телепередаче «Голубой огонек» 1 мая 1963 года и записал ее для всесоюзной студии грамзаписи.
2: А мне 17 лет.
0: Вторая грамзапись вышла также в 1963 году в более медленной и лиричной интерпретации Людмилы Зыкиной. Именно в этом варианте «Течет река Волга» стала всесоюзным хитом и визитной карточкой певицы. «Волга» — чемпион по кавер-версиям. В разные годы песню исполняли Майя Кристалинская, Николай Расторгуев, группы «Пикник», «Ума Турман», «Мегаполис» и многие другие. Сегодня мы послушаем песню в лаунж-версии московского экспериментального хип-хоп-коллектива «Картель FPM», для которой музыканты пригласили вокалистку Дарью Громову.

0: нужно пропагандировать настоящую музыку, хороших актеров. Ведь у нас сейчас, к сожалению, пропагандируют по телевидению, радио. Смотрите, как только включишь, любую программу включи, и везде легкая музыка. Понимаете? Нужно не забывать, что наша народная музыка, танцы, они играют очень большую роль в становлении нашей культуры. И если мы будем об этом забывать, то и будущее поколение, и наши дети с вами, и внуки, они нам этого не простят.
1: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: А вы знаете, что в старые времена в Калининграде не было нумерации домов? Вместо них были разные барельефы над дверьми, которые указывали на фамилию и род занятий владельца. Сейчас их можно увидеть в районе Розенау. Это старый южный пригород, сохранившийся с довоенных времен. Среди барельефов есть самые разные – всадники, младенцы-гарнисты, скачущие собаки и даже обезьяна, оседлавшая медведя. А еще в Розенау сохранилась старая немецкая кирха. Во время войны наши летчики ее не бомбили. Сейчас это православная церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
1: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Гордость – это семья. Берегите близких.

0: 1000 поводов для гордости. Самая глубокая скважина в мире. В начале 60-х годов в Советском Союзе была разработана первая в мире программа комплексного изучения литосферы Земли. В научно-исследовательских целях по всей стране производилось бурение скважин. В 70-м году в Мурманской области начали бурить Кольскую опорную сверхглубокую скважину. С перерывами бурение продолжалось до 90-го года и завершилось на отметке 12 262 метра. Скважина стала самой глубокой в мире. Таковой и остается до сих пор. А долгое время была еще и самой протяженной. С 2017 года мировой рекорд по протяженности удерживает скважина Чаево на шельфе Сахалина. Ее длина 15 километров. В отличие от вертикальной Кольской сверхглубокой, Чаево — скважина с большим отходом от вертикали и горизонтальным окончанием. Она предназначена для нефтедобычи.
1: История одной песни. Песню «Радио Гордость» написали в июле 2024 года в Нижнем Новгороде. Идея и музыка принадлежит лидеру группы «Лампасы» Игорю Тарасову. Вот что он говорит о том, как задумывалась композиция.
2: Как только я узнал о том, что у нас в стране наконец-то появилось первое патриотическое радио, я решил обязательно написать и подарить им песню. Через пару минут была готова первая идея, мелодия. А еще через некоторое время у меня появились ритмические рифмонаработки, которые нужно было превратить в стих. А с этим вопросом я всегда иду к своим друзьям Наталье Тебелевой и Алексею Шмелеву. И вот они написали мне припевы и куплеты, которые потом я переложил на музыку снова и саранжировал. И в итоге мы получили то, что вы слышите сейчас как песню о радио «Гордость».
1: Стихи написали Наталья Тебелева и Алексей Шмелев. Алексей Шмелев – член Союза писателей России. При этом окончил Московский государственный университет тонких химических технологий имени Ломоносова. Наталья – поэт, патриот и волонтер. Регулярно выступает перед бойцами в зоне специальной военной операции. Свои произведения называет гражданской лирикой. Сейчас она расскажет о том, как шла работа над текстом песни «Радио Гордость».
3: Я не знаю, какой поэт может устоять, если Игорь Тарасов предлагает вместе написать песню. Я, во всяком случае, устоять не могу. Тем более, если он предлагает вместе написать песню «Радио Гордость». Особенно, если четыре строки этой песни уже написаны, и не кем-нибудь, а замечательным Алексеем Шмелевым. Ну вот примерно так оно и было. Это был июль. Игорь прислал мне ритмический рисунок, прислал эти четыре строки, прислал свои соображения по поводу песни. Ну, в общем, мне, собственно говоря, ничего и не оставалось. Только сесть и написать. Что я и сделала. Хорошо или плохо получилось, это судить не мне, но совершенно точно получилось гордо.
1: Впервые композиция прозвучала в концертной версии группы «Лампасы» на фестивале «Музыка гордых» в Нижнем Новгороде 25 августа 2024 года. Масштабное музыкальное событие посетили 30 тысяч человек. Самые яркие фрагменты легли в основу видеоклипа песни. А до этого профессиональную аранжировку и сведения сделали Влад Афанасов и «Лампасы». В записи приняли участие звезды радиостанции Алексей Глызин, Руслан Осташко, Виктория Черенцова, Александр Добронравов, Ксения Пастух, группы «Катюша», «Чапаев» и «Лампасы».

0: гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
1: Во время Великой Отечественной, когда немцы шли на Москву, существовал план эвакуации правительства в Самару. Его так никогда и не реализовали. Однако именно с той поры остался самарский бункер Сталина огромный, на 37 метров глубины. До 91 года он был секретным объектом, а сейчас туда можно попасть на экскурсию. Строили секретный объект метростроевцы, и с технической точки зрения он напоминает московскую станцию метро «Аэропорт». При этом часть работ производили вручную. Объект был строго секретный. Соответственно, характерной техники старались использовать поменьше. Спустившись на самый нижний этаж, можно осмотреть комнату отдыха Сталина, центр связи, столовую. Бункер устроили так, что обитатели могли 5 суток комфортно прожить в условиях полной автономности.
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Единство народов России. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
2: Наш многонациональный народ, единство народов России – это, конечно, уникальная вещь. Очень уникальная, потому что более 190 народов и народностей – проживают у нас в стране. И это такой ствол, на котором держится вся наша страна и все наше государство. Поэтому враги пытаются бить в это место. Они понимают, что это колоссальная сила и оружие наше, гуманитарное оружие. Поэтому они пытаются нас разобщить и пытаются постоянно разыгрывать эту карту и сделать так, чтобы мы разбежались в разные стороны. Но это не получится, потому что гуманитарное империя, которая образовалась за 1000 лет, это уникальное создание, которое мы сделали собственными руками. И потом, знаете, это такое богатство, вот наша культура, в которую стекаются все ручейки, большие реки народных традиций, народных каких-то культурных интересных проявлений. Это уникальная история. И такой второй уже больше в мире не будет никогда, потому что никто так не сможет накопить. Все народы разбрасываются, очень много эгоизма, а у нас мы очень дорожим любой капелькой, которая нам достается от какого-то вновь пришедшего народа или народности. Это здорово на самом деле. Единство народа – это одна из основ, на которых держится наша страна.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Николай Алексеевич Пилюгин – конструктор баллистических ракет и участник покорения космоса. Родился будущий исследователь в бедной семье. Отец его трудился кучером, и чуть повзрослев, Пилюгин устроился писарем на конюшне. Затем он пошел работать в Центральный аэрогидродинамический институт слесарем. Решение оказалось судьбоносным. Способного молодого рабочего заметил сам академик Туполев и отправил его учиться в Бауманку. Первый крупный работой Пилюгина стало изучение немецкой ракеты Фау-2. Полученные знания Николай Алексеевич применил, когда начал работать над отечественными ракетами. Вместе с другими учеными Николай Пилюгин создал Р-7, первую в мире межконтинентальную баллистическую ракету, успешно прошедшую все испытания. Грозное оружие надежно защищало Советский Союз в условиях холодной войны. Но главная его цель была не в этом. Р-7 несла на орбиту первый спутник и Юрия Гагарина. Она навеки вошла в историю освоения космоса России и Советским Союзом. На достигнутом Пилюгин не остановился. Он создавал систему управления для тяжелой ракеты-носителя «Протон», строил межпланетные космические станции. Современники звали его «штурман межзвездных трасс». Последней его работой стала система управления «Бурана». На ней этот корабль отправился в свой единственный успешный полет в 1988-м. Послушаем Михаила Трошина и вспомним первых покорителей космоса.
4: Заправлены в планшеты космические карты, и штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом, у нас еще в запасе

0: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире капитан команды героев СВО «Мужество» по слэдж-хоккею Алексей Казанцев. Позывной «Физрук».
1: Ну, а сейчас, Алексей, хочется узнать, как вот бойцам, которые нас наверняка слушают, ветеранам, кто еще не пришел в слэдж-хоккей, наверняка, да, им рассказывают, что можно вот какую-то рекомендацию, с чего начать. Обязательно ли для этого было заниматься хоккеем раньше?
2: Нет, для этого хоккеем раньше не обязательно было заниматься. Я никогда в хоккеем не увлекался вообще. Я, когда на ногах был, я даже, честно сказать, не умел на коньках кататься. С детьми один раз выходил, попробовал, больше не вставал. Вот. А тут пришел и... Просто надо было попробовать, и я просто с первого, так сказать, раза влюбился в этот вид спорта. Вот. И те, кто еще не начал заниматься, я бы советовал просто попробовать. Потому что, ну, когда ты втягиваешься, это, ну, невероятное чувство. Вот. Каждый день ждешь этой тренировки, каждый день вот настраиваешься. То есть в голове уже мысль скорее прийти на лед, скорее начать, продолжить, скорее достичь результата.

0: хоккей – это командная игра. Вот. И, по сути, команда становится для тебя новой семьей, с которой ты проводишь, ну, очень большое количество времени. У тебя, получается, и появляются друзья, у тебя появляется новое движение, новые мысли, так сказать. Ну, также без ссор тоже не может быть, да. То есть там и как, все как в семье. Ругаемся, миримся, положительные моменты ловим. То есть... полностью ты приобретаешь новую семью. Так что если у кого никого нет, как вы сказали, да, то приходите и будет. Все будет.
1: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: В Москве создали площадку для производства беспилотных авиасистем. Центр коллективного пользования для производителей беспилотных летательных аппаратов открылся в индустриальном парке Руднева. Здесь разработчикам предлагают услуги по изготовлению деталей, узлов и агрегатов беспилотников, а также помогают в проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Оборудовал площадку Федеральный центр беспилотных авиационных систем. В центре коллективного пользования установлено более 35 единиц высокотехнологичного оборудования, включая 3D-принтеры и лазерные станки. Есть участки механической и термообработки, покраски, сварки, химического оксидирования. Кроме того, создан центр анализа и разработок, который будет оценивать бизнес-модели использования беспилотников, а также займется анализом и распространением лучших практик. Федеральный центр беспилотных авиационных систем создали меньше, чем за год. 12 компаний уже стали его резидентами.
2: История одной песни.
3: В 1969 году в руки алтайского студента-медика Олега Иванова попал сборник стихотворений поэта, участника гражданской войны Александра Прокофьева. Иванов участвовал в самодеятельности, пел и сочинял песни. За строчки «Я песней, как ветром наполню страну» его взгляд зацепился сразу. Написанное 40 лет назад стихотворение «Товарищ» поразило начинающего композитора невиданной энергетикой и собственной мелодичностью. Песня родилась практически сразу, легко и естественно. В это время на гастролях в Барнауле оказалась певица Аида Ведищева. Иванов предложил ей несколько своих песен. «Товарищ» пришелся певице по душе и попал в ее репертуар. В 70-м песня победила на всесоюзном радиоконкурсе, облетела весь Советский Союз и стала гимном молодежи. Ее исполнял ансамбль «Веселые ребята». В финале телевизионного фестиваля «Песня-71» спел Лев Лещенко. Послушаем песню «Товарищ» в исполнении Аиды Ведищевой. И напомним, что на родине песни в Барнауле радио «Гордость» звучит на волнах 87,9 FM.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Александр Попов – один из изобретателей радиосвязи. Но российский ученый был альтруистом и не коммерциализировал свое изобретение, поэтому закрепить приоритет ему не удалось. Как же так вышло? Родился будущий радиотехник на Урале в семье священника, закончил семинарию и лишь после этого поступил в Петербургский университет на физико-математический факультет. Работал электромонтером, затем учил будущих минеров. Первым его изобретением стал грозоотметчик, заслуживший высокую оценку великого ученого Юрия Шакальского. Со временем детекторы молний Попова могли распознавать грозы на расстоянии в 400 километров. Именно это изобретение стало первым шагом к радио. Ученый постоянно изучал электромагнитные волны, и вот последние годы 19 века Александр Попов создал чертеж первого в мире радиоприемника. Затем он в присутствии публики передал с его помощью информацию на 243 метра. Постепенно российскому физику удалось увеличить дальность сигнала до 600 метров. Настолько, что его изобретение смогли использовать в нашем военно-морском флоте. Через два года после изобретения Попова появились публикации о радиоприемнике Гильермо Маркони. Кто из них был самый первый, точно установить сложно. Но, скорее всего, наш ученый изобрел радио раньше, а вот итальянец сумел быстро и грамотно запатентовать свой приемник. Но в нашей стране День радио отмечают 7 мая, когда Александр Попов впервые показал публике свой детектор молний.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Со смотровой площадки у площади Стачки в Ростове-на-Дону открывается завораживающий вид на весь город. Сам памятник Стачки 1902 года – это символ борьбы и надежды. Он напоминает о многотысячных митингах и о рабочих, которые требовали перемен. Скульптурная композиция состоит из двух частей – горельефа и фигур тружеников. Горельеф выполнен в стиле советского монументализма. Массивные скульптуры, глубокие тени, лаконичные формы. Вся группа отличается динамикой и экспрессией, а также использованием аллюзий на античное искусство, что даже вызвало споры среди партийных чиновников, посчитавших фигуры слишком эротичными для публичного места. На смотровой площадке всегда многолюдно. Люди фотографируются на фоне куполов кафедрального собора и современных высоток.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире Сергей Нехаенко.
4: Давайте споем песню, которая является на данный момент локомотивом на всех моих цифровых площадках. Это совместная песня «Сошествие». Песня «Мысли», песня, которая стала саундтреком к первому художественному фильму об СВО 2022. Так сказать, дорогая для меня песня.
5: Сергей Нехаенко, песня «Мысли» на радио «Гордость». Поехали!

0: собой, самим собой. Это против всех, когда руки в кровь, но не твой успех. Как-то все вокруг изменяет свет. Хотел увидеть правду
1: своими словами. Поэты Донбасса. Игорь Караулов. Сделали, как было решено. Сделали, как было решено. Дождались безоблачной погодки и снимаем лучшее кино о войне в обратной перемотке. Моторола говорит «мотор», камера подходит близко-близко, и встают художник и шахтер, музыкант, нацбол и журналистка. Высветит прожектор имена, собирая лица по кусочку, и Мадонна сядет у окна покормить свою святую дочку. Выйдет сквозь расщелину в огне взвод живых из Дома профсоюзов. Встретят их в нетронутой броне гордые Суворов и Кутузов. Эту ленту лучшие из нас сняли, а вернее завоевали. Мы ей не устроим пресс-показ и не повезем на фестивале. Будем сами жить в ней, как в кино, наслаждаться солнцем на пленэре. Сделаем, как было решено. Попытаемся, по крайней мере.
2: Это стихотворение о воскрешении людей силой нашей памяти, силой искусства. Поэт Игорь Караулов напоминает нам о погибших за Донбасс, за русских на Украине. Среди них командир ополченцев Арсен Павлов, Моторола, горловская Мадонна Кристина Жук с дочерью Кирой, люди, сожженные в Одессе 2 мая 2014 года. Память о них и о множестве других людей, отдавших жизнь за право быть русскими, это то, что делает нас единым народом, говорит поэт.
1: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «Едем по стране». Открываем Россию через музыку и города. Путешествуем по разным уголкам страны. Узнаем истории городов и регионов. Слушаем песни, вдохновленные их историей и красотой. Открываем местных музыкантов, авторов и исполнителей. Едем по стране. Звучание России в каждой ноте. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
3: С большим удовольствием приглашаем на сцену нашего гостя. Это российский автор и исполнитель с загадочным псевдонимом МК-545, чье настоящее имя Кирилл Макеев.
4: Его песни — это мощный заряд несгибаемой воли и веры. Много раз он был в легендарном подразделении «Пятнашка», в котором служат добровольцы из Абхазии.
3: Итак, встречаем овациями на сцене МК-545.
5: Привет, братская Абхазия! С Днем Независимости! Православного рэпа сейчас зачту.

0: бей в колокол с водой. Спасибо.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
3: Леонид Верещагин – выдающийся русский ученый и академик, создатель технологии синтеза искусственных алмазов и автор около 200 патентов на инновационные приборы для работы при больших давлениях. Под его руководством ученые изучали изменения структуры веществ и их фазовые переходы при давлениях, превышающих десятки и сотни гигапаскалей. Эти исследования предоставили ценные данные для материаловедения и планетологии. Верещагин первым заговорил о металлизации материалов при воздействии сверхвысокого давления. Одним из его значительных достижений стало создание технологии синтеза искусственных алмазов в 1960 году, что имело огромное значение для науки и промышленности. Искусственные алмазы идентичны природным по составу и структуре, но создаются в контролируемых условиях, что позволяет регулировать их качество и размер. За свои достижения Верещагин получил множество наград. Был избран академиком Академии наук СССР в 1960 году и стал член-корреспондентом в 1966 году. Его работы продолжают изучать исследователи по всему миру.
2: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
3: А вы знаете, что слова «займ» в литературном русском языке нет? Правильно говорить «заем». Именно такой вариант дают словари. 42-я глава Гражданского кодекса Российской Федерации тоже называется «заем и кредит». Неверный вариант «займ» появился в речи из-за особенностей склонения слова «заем». Дело в том, что форма множественного числа звучит так – «займы». А родительный падеж правильно образовать следующим образом – «договор чего?» – «займа». Но в именительном падеже все равно «заем» и только так. В письме тоже «заемное». Сложно? Еще бы! История одной песни.
1: На улице Каштановой одна из самых популярных песен Юрия Антонова. У легендарного хита интересная история. Однажды поэт Игорь Шеферан показал Антонову свои стихи, написанные к юбилею Крымской области. Это прежнее название Республики Крым. Напомним, 200-летие вхождения Крыма в состав Российской империи отмечали в 1983 году. Изюминкой текста стали реальные названия улиц крымских городов и поселков. Через несколько дней Юрий Антонов положил стихи на музыку. Фирма «Мелодия» выпустила пластинку, песня прозвучала на радио. Восторженные отзывы посыпались буквально мешками. Тогда композитор сделал новую аранжировку и перезаписал песню с группой «Аэробус». Эта редакция песни стала настоящим шлягером и не теряет популярности более 40 лет.
4: Я

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Дмитрий Нестеров, музыкант, лидер группы «Свинцовый туман».
1: Права и свободы человека – это последние годы затасканная тема, мне кажется, выхолощенная немного, потому что понятно, что они защищены Конституцией, понятно, что они есть в своде законов каждого гражданина, но вот вы знаете, есть такое выражение, что твоя свобода заканчивается там, где начинается моя свобода. То есть людям надо договориться и уважать свободы и права друг друга. Сейчас социальные сети диктуют эгоизм, что типа меня только все касается, что меня касается, а все окружающие меня не касаются. Но так дело не пойдет. Это приведет к разобщению, к конфликтам, к постоянному нарушению чужих прав и свобод. Общественный договор крайне важен. И права и свободы – это не только твои, но и каждого в обществе и рядом стоящих людей. Это очень важный вопрос, и надо бы каждому задумываться о нем.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Советский «Буран» внесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственное космическое судно, управляющееся лишь бортовым компьютером во время взлета и посадки. Он превосходил американские аналоги. Лучшая защита от высоких температур и радиации, вдвое большая грузоподъемность, более мощные двигатели. «Буран» и ракета-носитель «Энергия» — дети несостоявшихся звездных войн. В начале 70-х советское руководство опасалось, что США начнут войну в космосе. Комплекс, созданный для запуска «Бурана», включал корабль, ракету-носитель и два самолета для их переброски. Одного из-за впечатляющих габаритов оказалось недостаточно. Для посадки корабля оборудовали сразу три аэродрома. Над «Бураном» работало более 1000 организаций, 3,5 миллиона человек. В 88-м корабль совершил 2 оборота вокруг Земли и благополучно приземлился. И все это без единого человека на борту. Всего построили 3 корабля такого типа. «Буран» погиб из-за обрушения конструкции на Байконуре. Буря цела и сейчас находится на космодроме, а третий, это точный макет, раньше был в парке Горького в Москве, а сейчас стоит на ВДНХ. История одной песни. В эфире рубрика «Песни Великой Победы». А вы знаете, что гимн, поющий эскадрильи «Смуглянку», которую все полюбили благодаря замечательному фильму «В бой идут одни старики», написали еще до войны? Осенью 1940 года композитор Анатолий Новиков и поэт Яков Шведов написали песенную сюиту, посвященную революционеру Котовскому. Песня о девушке-партизанке была в числе 7 композиций, однако в довоенные годы ее так и не исполнили. В начале войны автор отнес ее на радио, однако ее отвергли, посчитав малопатриотичной. Однако она очень понравилась руководителю главного военного оркестра страны Александру Александрову. Он включил ее в свою концертную программу. По-настоящему культовой «Смуглянка» стала в 1944 году. Оркестр исполнил ее на концерте в честь Октябрьской революции, который транслировали по радио на всю страну. Песня ушла в народ. В 1973 году Леонид Быков сделал ее главным лейтмотивом своего фильма про летчиков-истребителей. Про раскудрявый клен пели многие советские и российские артисты. Послушаем ее в исполнении легендарных Олега Газманова и Надежды Кадышевой.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: Русский язык динамично меняется со временем. Так было всегда. Например, знаете ли вы, как изменило свое значение слово «прелесть»? Мы все привыкли называть так шарм, обаяние, красоту, но этот набор смыслов появился сравнительно недавно, лишь в 18 столетии. А до того слово значило совершенно другое – притяжение греха, совращение человека злыми силами, а также гордыню и самомнение. Прелесть восходит к древнему слову «лесть». У него есть родственники во многих славянских и даже германских языках. И везде эти слова тесно связаны с коварством, ложью, вероломством. В церковнославянском Ева говорит Господу Богу: «Змий прельстил меня». И до сих пор в православном вероучении слово «прелесть» используют, говоря о гордыне, о самообольщении человека, мнящего себя лучше и праведнее других.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Одним из них был Симон Соловейчик, Дон Кихот российской педагогики, великий теоретик позднесоветской эпохи. Он многих заразил идеями учительского служения. Родился Симон Львович в Симферополе, школу закончил в Москве, учился на филфаке МГУ. Преподавал русский язык и литературу в библиотечном техникуме, а затем много лет трудился в газете «Комсомольская правда». Основал конкурс «Алый парус», который существует до сих пор при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Тогда люди массово переселялись из сел в города. Изменилась жизнь, поменялись дети. Советская школа, школа Ленина и Сталина все хуже выполняла свои задачи. Советская педагогика искала новые пути, и Соловейчик помог наметить один из них. Он возглавил движение «Педагогика-сотрудничество» и продвигал свои революционные, подчас спорные идеи на страницах учительской газеты и журнала «1 сентября». Публицист честно ставил проблему. В условиях всеобщего образования учитель работает со всеми детьми, мотивированными и не очень. Соловейчик подчеркивал, современный учитель лишен возможности принуждать детей учиться. Соловейчик предлагал решение заинтересовать, давать выбор, видеть в каждом ученике личность и сотрудничать с ним. Ставить сам процесс выше результата, отдавать себе отчет в том, что все дети разные и каждый по-своему справляется с задачей. Он понимал, что его путь сложен, но он был уверен, что он единственно возможный. Идеи Симона Соловейчика смелы и трудны в реализации, но смелым улыбается удача.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди! Своими словами. Поэты Донбасса.
2: Дмитрий Мельников. Когда закончится война? Когда закончится война, я знаю, будет ночь без сна. Мы первый выпьем за победу, и за товарищей второй. А к третьему с границы света потянется походный строй солдат, погибших за свободу, за взводом взвод, за ротой рота. У бесконечного стола они стеной безмолвной встанут, колеблясь, как живая мгла. Над городом салюты грянут, и это будет мирный гром, и будут песни фронтовые, и мать за праздничным столом заплачет, как сама Россия, о светлом мальчике своем.
3: Дмитрий Мельников написал это стихотворение 1 июня 2023 года. В числе других стихов известного поэта оно вошло в антологию «Поэзия русской зимы». Слово «поэзия» в названии книги написано через «Z».
0: Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
2: Революционное средство борьбы с кариесом создали отечественные ученые. Покрытие на основе производных хинолина и гидроксиапатита можно нанести на зубы как пасту. Через полчаса пленка застынет и образует защитный слой, который восстанавливает поврежденную эмаль, препятствует образованию зубного налета и подавляет рост бактерий, вызывающих кариес. Защитное покрытие по своему составу и структуре близко к природной зубной эмали. В ближайшем будущем его можно будет использовать для укрепления зубов после отбеливания и для профилактики кариеса. Исследовательские работы выполнили ученые из Воронежского госуниверситета на средства гранта Российского научного фонда.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Москва. Как много в этом звуке для сердца русского слилось. Из звуков, как известно, получаются песни, а уж песен о столице не счесть сколь много. Романтичных и веселых, грустных и патриотичных. Точного количества таких композиций нет, однако меломаны соревнуются в подсчете песен о любимом городе. Самые опытные вспоминают аж по 150 песен. Это и Дунаевский с гимном столицы, и Никитин с его великой композицией для фильма «Москва слезам не верит», конечно же, шагающий по Москве Никита Михалков и Магомаев с лучшим городом Земли. Леонид Утесов сочинил сразу три композиции о Белокаменной, а Владимир Высоцкий одну. Зато какую? Великий Майкл Джексон написал песню «Stranger in Moscow», а немецкая группа «Wonderland» — необычную песню с обычным названием «Moscow». Много текстов написано о Москве и будет еще написано. А мы предлагаем вспомнить рок-н-ролльных стиляк и московских романтиков из группы «Браво», которые тоже спели о любимом городе. Группа «Браво». Песня «Этот город».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Радио «Гордость» вспоминает великих педагогов прошлого и современности. Таким был Антон Семенович Макаренко, чье имя неразрывно связано с научной педагогикой и воспитанием. Его главный постулат – личность ребенка следует воспитывать в коллективе и со всем уважением относиться к его человеческим правам. Его работа пришлась на тяжелый период после революции и войны, когда в стране было много детей с трудной судьбой – сирот. Он 12 лет руководил колониями для малолетних правонарушителей, и чтобы вернуть ребят к нормальной жизни, разработал особую систему обучения. Педагог не пытался исправить детей, а давал им понять, что честная жизнь безопаснее и приятнее. «Нет дефективных детей, есть дефективное отношение к ним», – писал он. Благодаря опыту коллективной жизни у школьников развиваются взаимовыручка, ответственность, понятие долга и чести. Придуманная Макаренко методика воспитания оказалась настолько успешной, что со временем обрела известность. Он являлся автором первой книги для родителей о воспитании. Его научные работы до сих пор используют современные учителя и психологи. В 1988 году ЮНЕСКО включила его в четверку величайших учителей 20 века наряду с Марией Монтессори. По мнению исследователей, именно Антон Семенович предвосхитил основы современного гуманистического образования.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: Не все знают, что Мытищи долгое время были источником воды для Москвы. По легенде, Екатерина II по дороге в Троице-Сергиеву лавру остановилась в Мытищах попить воды из родника. Та показалась императрице настолько вкусной, что она приказала провести именно из Мытищ водопровод в Москву. С тех пор считалось, что в Мытищах самая вкусная вода, а значит и самый-самый лучший в окрестностях Москвы чай. Недавно чаепитие в Мытищах увековечили памятником. На въезде в город поставили огромный 8-метровый медный самовар, а к нему чашечку и заварочный чайничек, раскрашенные под жостовскую живопись. Вокруг памятника разбили клумбы, а из огромного крана течет вода. Вышло разом, иронично и монументально.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Справедливость. Игорь Тарасов. Группа «Лампасы».
4: Справедливость – это принцип, согласно которому человек должен получать то, чего заслуживает. Вознаграждение за добрые дела и достижения или ответственность за свои проступки. Справедливость – это набор простых правил, по которым стоит жить каждый день. Они проверены годами работы в жизни и в музыке. Лично для меня это значит уважать труд. И свой, и чужой. Если человек вложил душу в дело, его работа должна быть замечена и оценена по достоинству. Справедливость – это отвечать за слова. Если ты пообещал – сделай. Сказал – держи ответ. В нашем деле это особенно важно. Если ты пообещал концерт, в госпитале едешь, несмотря на усталость или погоду. Справедливость – это делить успех по совести. Слова, аплодисменты, признания – они не должны доставаться кому-то одному. Мы всегда подчеркиваем, что группа «Лампасы» – это большая команда. Справедливость – это давать шанс, как в музыке, где у каждого есть момент высказаться, так и в жизни. Нужно уметь замечать тех, кто только начинает поддерживать молодых музыкантов, давать им площадку. Мы часто приглашаем начинающих артистов выступить на квартирнике, чтобы они почувствовали сцену, получили опыт, увидели реакцию зала. Это не всегда означает все поровну, это скорее по заслугам, с учетом вклада, обстоятельств и реальных возможностей человека.
2: Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире певица Мари Мар.
5: Сейчас будет еще одна песня, которую Мари представит. Но прежде, год 80-летия Победы у нас.
6: Да.
5: Совсем скоро, осталось вот буквально до 9 мая совсем немного. Вот для вас лично этот праздник, какой, поделитесь своими эмоциями, ну и, конечно, пожеланиями слушателям Радио Гордость.
6: Для меня это очень важный праздник, со слезами на глазах, действительно. Ничего не забыто, никто не забыт. И снова и снова буду говорить и повторять спасибо большое за нашу победу, да, что, слава Богу, все хорошо. И сейчас тот период времени, который мы проживаем все вместе. Ребят, главное держаться, верить и не сдаваться. Вот, тогда все у нас будет хорошо. Я желаю каждому веры внутренней, любви безусловной. Потому что это... Я напомню вам, я уже говорила, да, это великое чувство, которое дано нам Богом. Вот, про это нельзя забывать. Когда вы почувствуете это внутри, ваша жизнь, она просто вообще изменится. Вы почувствуете, как люди вокруг вас будут меняться.
5: Вот. Маримар, Мурат Абдульманов, Радио Гордость. И в финале нашей программы «Здесь все свои» песня.
6: И я буду сильной. И вас призываю быть сильными.
5: Маримар, всем спасибо, друзья. Увидимся, услышимся. Слушайте Радио Гордость, 83 города России.

0: Тысяча поводов для гордости.
1: Пять самых высоких небоскребов Европы построены в России. Высота офисного здания «Лахта-центр» в Санкт-Петербурге 462 метра. Это самое высокое здание Европы. Кроме него, в пятерку высочайших европейских небоскребов входят четыре московских здания. Башни «Восток» комплекса «Федерация», ее высота 374 метра. Южная башня комплекса «Ока» — это 354 метра. Вторая башня «Нева Тауэрс» — 345 метров. И башня «Меркурий» высотой почти 339 метров. Всего в Европе построено 44 здания выше 220 метров. Наибольшее число из них – 20 в России, 19 в Москве и 1 в Петербурге.
0: История одной песни на радио «Гордость». Песня «Выйду ночью в поле с конем» многими считается народной. Казалось, ее пели на Руси всегда, но на самом деле впервые она была исполнена группой «Любэ» в 1994 году на музыкальном фестивале «Звездный прибой» в Севастополе. А написали песню наши современники – композитор Игорь Матвиенко и поэт Александр Шаганов. Интересно, что песня первоначально создавалась для группы «Иванушки Интернешнл», но затем ее переписали для хорового исполнения. Игорь Матвиенко считает «Коня» одним из главных произведений в своей жизни. Сила песни в глубокой русской лиричности. Ее называют неофициальным гимном страны, ведь она отзывается в каждом сердце, любящем Россию. Сегодня мы послушаем версию, записанную для проекта «Музыка вместе» музыкантами и певцами из разных уголков нашей необъятной многонациональной страны.

0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди?
1: Якупов Николай Якупович – герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны. Николай родился в татарской крестьянской семье. Окончил медицинский техникум. В армии с 19 лет. Участвовал в Советско-финской войне. На фронтах Великой Отечественной воевал с июля 1941 года. Сначала в стрелковой, а потом в кавалерийской дивизии. Отличился в боях за Днепр в Гомельской области. Переправляя раненых через реку в ночь на 27 сентября 1943 года, Николай Якупов под обстрелом сделал на рыбацкой лодке 27 рейсов и перевез на левый берег Днепра более 70 раненых. Звание Героя Советского Союза присвоено отважному военфельдшеру 15 января 1944 года. В 1946-м гвардии подполковник медицинской службы Якупов уволился в запас, жил и работал в городе Набережные Челны.
0: Радио «Гордость» и Военно-медицинский музей представляют. Какие люди! Гордость – это страна, самые красивые города, необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
2: «Мы дома». Сегодня в Вязьме Смоленской области. Здесь, в загородном парке на улице воинов-интернационалистов, установлен единственный в мире памятник тени. Тени писателя Михаила Афанасьевича Булгакова. На серой бетонной основе закреплена черная металлическая пластина в виде силуэта писателя в полный рост, в профиль. В руках записная книжка и карандаш. Писатель словно остановился на минутку, чтобы черкнуть пару строк. Такой оригинальный формат памятника был выбран не случайно. Известно, что молодой врач Михаил Булгаков во время Первой мировой войны некоторое время служил в Вяземской больнице. Но в какой конкретно? У краеведов есть разные версии. По одной из них, местом службы писателя была Вяземская земская больница. В послевоенное время на ее месте построили железнодорожную клинику. Согласно другой версии, он работал в больнице, построенной городским купцом Михаилом Лютовым. Ее большая часть была разрушена во время войны. Сейчас в сохранившемся корпусе расположена железнодорожная санэпидстанция. Аргументы имеются в пользу обеих версий, но железобетонных доказательств, увы, нет. На бетонном основании памятника размещена табличка «Булгаков М.А. работал в Вязьме с сентября 1917 по февраль 1918 года». Здесь же приведена строчка одного из его рассказов. «Счастье, как здоровье. Когда оно налицо, его не замечаешь».
0: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет «Здесь все свои». В эфире первый заместитель генерального директора Российского общества знания Дмитрий Рыбальченко.
3: Дмитрий, для вас День Победы. Это, безусловно, моя прабабушка, я ее застал. Она была в первой женской шоферской роте. И у меня день рождения 8 мая, а 9 мы всегда приезжали к ней праздновать на дачу. Пели песни, она рассказывала... Мало рассказывала про страшные какие-то вещи, но рассказывала. Но почему-то у нее столько было задора и удали, что мне, по сути, в том числе из-за этого воспитания, я очень не люблю скорбное чувство, потому что для меня, безусловно, это победа. Безусловно, большое счастье, что я ее застал. И для меня гордость за... вот это жизнелюбие и позитивный настрой. У меня любимые фильмы, это вот опять же из детства, да, Максим Перепелица, и в бой идут одни старики. И как раз-таки подавляющее большинство, как сейчас скажут, контента, да, патриотического в то время, пыталось показать жизнелюбие, позитивный настрой.

0: Настрой на будущее, несмотря на страшные события, которые творятся вокруг. И, соответственно, и для меня песня-то, когда стал вопрос, а какая о войне? Я точно смуглянка. Вот. И я надеюсь, что, как я считаю, это должна быть вдохновляющая музыка, под которую люди будут идти вперед, люди будут что-то изобретать, помогать, вдохновляющее и ободряющее. Вот что для меня, например, патриотическая военная песня.
1: Дмитрий, вам огромное спасибо. Конечно, с наступающим праздником. И вас, и всех мы поздравляем. Ну и увидимся на марафоне знаний. Первые 28 апреля по всей стране. Обязательно подключайтесь к прямой трансляции, ну и слушайте радио «Гордость». Обо всем, как всегда, узнаете в прямом эфире. Всем большое спасибо и до встречи.
0: До свидания.

0: своими словами. Поэты Донбасса.
1: Лада Пузыревская, «Не свисти».
2: А зимы, мой друг, взойдут куда позднее. Трухлявый горизонт прогнется, как доска. Захочется сказать чего-нибудь позлее, когда замкнет свой круг голодная тоска последних, кто резвясь свистел по-хулигански, горящим на ветру и тонущим в ночи, глотающим огонь в растерянном Луганске, уставшим от погонь. Но лучше промолчи. Пусть сами и зайдут на ужас всем составом. Хрустящая трава, зловещий фосфор звезд, осенний холод всех расставит по заставам, отрихтовав стволы, ответит на вопрос, уж быть или не быть теперь дороги к храму, кто прав был, кто никак, и кто у нас палач, и где все те слова, приравненные к хламу. А ты молчи, молись, а не умеешь, плачь, оброшенных в золу за скорлупою ставень, податский хохоток придворного трепла, опрошенных к столу, которых Бог оставил в разбомбленных домах, не держащих тепла. Чуть позже разберут засады и завалы и станут окликать все души, что без тел. Потеряно бредут в закат густой и алый, и он вернется, Бог, за теми, кто свистел.
3: Эти строки написаны от ужаса и бессилия времен самых первых бомбежек Донбасса, тех самых взорвавшихся кондиционеров. От ощущения безнаказанности зла, которой не может быть, а она есть, говорит поэт Лада Пузыревская. Эти видео, запечатлевшие улюлюканье и свист с той стороны. Эти их аплодисменты, выпрыгивающим из окна Дома профсоюзов горящим людям, которых тут же забивали ногами. Этого не забыть. И ведь за ними действительно вернулись. За теми, кто свистел.
0: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
4: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире всероссийский проект «Какие люди». Программа о тех, кем гордится страна. Великие ученые и первооткрыватели, гении культуры и искусства, спортсмены, покорившие мир, врачи и учителя, чьи труды бесценны, и, конечно, герои нашего времени, защитники Отечества. Какие люди! Истории о силе духа, таланте и мужестве. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
5: Ну что, друзья, повторюсь, номинация «Песня о семье» выигрывает Владимир Бабенко, город Амурск, с песней «Где семья, там и дом». Ура! Поздравляем!
6: Всем добрый вечер. Песню эту я написал для своей дочки. Однажды мы отправились в путешествие. Я знаю, что сегодня многие тоже здесь находятся в путешествии со своими детьми. И вообще путешествовать с семьей — это здорово. Кто согласен? Тогда поем вместе.

собралась одна большая дружная семья. И вас так много! Давайте поаплодируем всем семьям, которые приехали сюда. Замечательная солнечная Абхазия. Но если вы далеко друг от друга, грустно, быть может, в эту минуту лучше.

Здорово! И вновь очаг разгорится огнем.

0: мой дом. Чувствуйте себя как дома, в кругу своей семьи, где бы вы ни были. С праздником вас!
1: Владимир Бабенко, город Амурск. Аплодисменты, друзья!
2: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди!
3: А слышали ли вы о Юрии Федоровиче Лисянском, русском мореплавателе и участнике первой русской кругосветной экспедиции? Хоть он и оказался в тени главы экспедиции Ивана Федоровича Крузенштерна, его достижения не менее значимы. В 1803 году в возрасте 30 лет Юрий Федорович был назначен капитаном второго судна экспедиции Невы. Юрий Лисянский был очень любопытен. Где бы он ни сходил на сушу, всюду старался как можно больше узнать о жизни, быть, нравах и языке местного населения. В ходе плавания он проводил наблюдения за погодой, ветрами и морскими течениями, вел замеры глубин у посещенных им берегов. Он также производил систематические астрономические наблюдения для определения долгот и широт и установления координат посещенных мест. Эти измерения отличались довольно большой точностью, большая их часть близко совпадает с современными данными. Будучи неутомимым наблюдателем, Юрий Федорович записывал в свой дневник все увиденное о природе земель, им посещенных, о жителях, птицах, рыбах и морских животных, что сопутствовали плаванию. Лисянский также собрал огромную коллекцию из различных предметов утвари, кораллов, обломков горных пород, оружия и одежды с тропических островов в Тихом океане, с Канарских островов, из Северной Америки и Бразилии. Именем Лисянского назван открытый им в 1805 году небольшой остров в Тихом океане.
2: Радио «Гордость» и Русское географическое общество представляют. Какие люди! Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
4: Слово «хайка» сегодня почти не услышишь в обычной речи. Зато в старых текстах оно встречается нередко. Хайка – это осуждение, порицание, резкая критика. По звучанию легко догадаться, слово связано с глаголом «хаять», то есть ругать, бранить, говорить о ком-то плохо. Эти слова действительно родственны и когда-то активно употреблялись оба. Например, могли сказать «подвергнуть хайке», «избежать хайки». За это его ждет хайка. Звучит жестко, по смыслу так и есть. Речь шла не о мягком замечании, а довольно резком осуждении. Со временем грубое и резкое слово «хайка» вышло из употребления. Его вытеснили более современные и нейтральные – осуждение, порицание. Так что «хайка» – это не просто архаизм, а напоминание о том, как раньше звучала сама критика – прямее и жестче. Глагол «хаять» пока остался в разговорной речи, но стремительно устаревает.
3: История одной песни.
5: Легендарная песня «Я остаюсь» группы «Черный обелиск» в 2022 году отметила 30-летний юбилей. Гарик Сукачев в компании Шахрина, Галанина, Маргулиса, Шнурова, Чигракова и других легенд русского рока мощным кавером почтил память автора композиции, лучшего бас-гитариста России, музыканта Анатолия Крупнова. Крупнов записал свою нетленку на фоне реформ лихого времени и усилившейся волны эмиграции. Песня была актуальна как никогда. Но кто же знал, что через 30 лет «Я остаюсь» заиграет новыми красками и станет ответом всем творческим людям, которые быстро покинули родную страну на фоне западной попытки отменить великую русскую культуру.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Директор Департамента регионального развития Русского географического общества Артур Латыпов.
1: Если патриотизм – это чувство любви к своему дому, то гражданственность – это готовность этот дом убирать, ремонтировать и думать о его будущем. Это следующая ступень зрелости – от чувства к осознанному действию. В отличие от четких прав или географической родины, это действительно понятие действия. Это практическое продолжение патриотизма в повседневности. Можно быть патриотом в душе, но гражданственность всегда видна по поступкам. Это внутренняя позиция взрослого, зрелого человека, который понимает, благополучие общего дома зависит не от кого-то, а в том числе и от меня. Это когда исполнение своего долга не для галочки перед государством, а по велению души и совести. Потому что твоя совесть – это и есть самый строгий гражданин. Ярчайшая школа такой гражданской позиции – волонтерство. Это чистейшая форма гражданственности. Ты добровольно, без приказа и часто без оплаты тратишь свое время и силы на то, чтобы помочь незнакомому человеку, сохранить память, очистить пар, поддержать слабого. Ты делаешь это, потому что чувствуешь личную ответственность за ту часть мира, которую можешь улучшить. Но гражданственность – не только благотворительность, это и честная уплата налогов, потому что это вклад в общие дороги и больницы. Это аккуратный бюллетень на выборах, как взвешенный выбор будущего. Это участие в родительском комитете, помощь соседу, сохранение чистоты в подъезде. Это миллион малых, но сознательных поступков, из которых складывается ткань здорового общества. По сути, гражданственность – это ответ на вопрос «Если не я, то кто?». Это переход от слов «люблю свою страну» к делу, «сделаю что-то для ее людей, для ее будущего прямо сегодня». Это и есть та самая зрелость, которая делает нас не простыми жителями, а соавторами истории и хозяевами своей судьбы.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Куча поводов для гордости.
1: Привет всем, меня зовут Елена Мараховская. Огромная благодарность радиостанции «Гордость» за такой крупномасштабный фестиваль «Музыка гордых». Для меня огромная честь и большая радость быть второй год подряд ведущей этого потрясающего фестиваля. Я испытываю чувство гордости не только от того, что я одна из ведущих этого потрясающего фестиваля, но и от того, что этот фестиваль проходит в моем любимом городе Нижнем Новгороде уже второй раз. Это было незабываемо, это было потрясающе. И хочется выразить слова благодарности всем тем, благодаря кому этот фестиваль состоялся. Президентскому фонду культурных инициатив за поддержку этого мероприятия, фонду Николая Расторгуева, радиостанции «Гордость», конечно же, и всем, десяткам тысяч людей, которые пришли на фестиваль в последний день лета, накануне 1 сентября, разделили с нами эту радость, это счастье. И, конечно же, тем, кто смотрели трансляцию в интернете, всем огромное спасибо. Мы счастливы. Мы желаем фестивалю «Музыка гордых» долгой и счастливой жизни, много талантов, новых имен и неиссякаемой любви зрителей. Спасибо, Радио Гордость.

0: История одной песни.
1: Песня «За того парня» композитора Марка Фраткина и поэта Роберта Рождественского впервые прозвучала в фильме Игоря Шатрова «Минута молчания». Исполнителем стал Игорь Ковалеров, сыгравший одну из главных ролей. Фильм вышел на экраны в 1971 году. Через год песня в исполнении Льва Лещенко триумфально победила на музыкальном фестивале в Сопоте. Зрители-поляки, еще не переписавшие историю своей страны под влиянием западной пропаганды, трижды вызывали певца на бис. В это же время актер и режиссер Леонид Быков снимал свой легендарный фильм «В бой идут одни старики». Впечатленный новым звучанием песни, Быков с разрешения создателей включил эту версию в один из самых драматичных эпизодов картины, когда капитан Титаренко и механик Макарыч у памятника погибшим летчицам обещают вернуться в эти места после войны. С тех пор песня вошла в репертуар многих известных певцов страны. Среди них Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Ринат Ибрагимов, Александр Маршал. Сейчас песня прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона.
2: Я сегодня...

меня, я от тяжести такой горблюсь, но иначе жить нельзя, если все зовет меня его голос, все звучит во мне его песня.

0: грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.
1: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Апельсин, самый популярный в наше время цитрусовый плод в мире, стали культивировать в Китае еще до новой эры. В 15 веке мореплаватели завезли его в Европу, где в большинстве стран стали называть китайским яблоком. Например, на старофранцузском название звучало как «pomme de Chine», на староголландском «appelsin». Из Голландии слово в почти неизменном виде пришло в Россию. Долгое время экзотические плоды были доступны далеко не всем. Во Франции большим любителем апельсинов считался Людовик XIV, в России – Петр I. Сохранилось письмо, в котором говорится, что государь был охоч апельсины кушать. Интересно, что задолго до сладкого апельсина через Аравию и Персию в Европу завезли горький апельсин – померанец. Столь же яркий, эффектный, очень ароматный. Употреблять его в пищу было невозможно. А вот эфирные масла из цедры и цветков ценились высоко. Во многих странах прижилось арабское название горького апельсина «наранжи». Потом его производные «оранж» и «ориндж» вытеснили первоначальные названия сладкого апельсина китайского яблока почти повсеместно. А вот в русском языке и апельсин сохранился, и появились слова от корня «оранж», «оранжевый» и «оранжерея». Великий и могучий, как известно, к заимствованиям относится рачительно, русифицируя их и перерабатывая под свои нормы.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!
3: Михаил Ботвинник – первый советский чемпион мира по шахматам. Он побеждал так часто и так долго удерживал титул, что до сих пор остается одним из претендентов на звание величайшего шахматиста всех времен и народов. Родился он в 911-м под Выборгом, но детство провел в Петербурге. Учился в политехе, с раннего детства увлекался шахматами. В 14 вошел в историю, обыграл действующего на тот момент чемпиона мира Хосе Рауля Капабланку. Дело, правда, было во время сеанса одновременной игры, но Миша стал кумиром поколения. В 20 он сделался чемпионом СССР. В 25 на турнире в Англии опередил тогдашнего чемпиона мира Алехина. Наконец, в 48-м Ботвинник сам стал чемпионом мира и 9 лет подряд удерживал этот титул. Дальше была долгая борьба. Матчи с новыми чемпионами, поражения и победы. Но все признавали, в мировую историю шахмат Ботвинник вошел еще при жизни. Важным достижением чемпиона была популяризация интеллектуального спорта в нашей стране. С 60-х годов наш чемпион вел всесоюзную школу шахмат, проводил турниры для молодежи и детей. Но людей посмотреть, себя показать съезжались ребята со всей огромной страны. С его школы шахмат началась карьера множества известных советских, российских спортсменов. А сам чемпион не ограничивался спортом. Он был доктором технических наук и стоит у истоков работы над проблемами искусственного интеллекта в нашей стране.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди!

0: Радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Ми-26 – крупнейший в мире серийный вертолет. К началу 70-х годов в народном хозяйстве и вооруженных силах Советского Союза значительно возросли объемы и сложность транспортных задач. Требовался новый многоцелевой транспортный вертолет, сочетающий повышенную грузоподъемность и дальность полета. Разработку поручили опытно-конструкторскому бюро имени Михаила Миля. В 1975 году первый летный экземпляр уникальной машины был готов к испытаниям. Впервые в истории мирового вертолетостроения был создан высоконагруженный несущий винт с 8 лопастями и диаметром 32 метра. Диаметр рулевого винта составил 7,5 метров. Грузовая кабина позволяла разместить 20 тонн груза или 90 пассажиров. Вертолет получил название Ми-26. В октябре 80-го года на ростовском вертолетном заводе состоялась торжественная выкатка первого серийного экземпляра. Ми-26 установил множество рекордов скорости, грузоподъемности и дальности полета. Уникальные операции по транспортировке негабаритных грузов на внешней подвеске и работы в экстремальных условиях снискали ему мировую славу. Обладатель престижных наград, звезда авиасалонов, Ми-26 производится в нашей стране по сей день. Почти полвека он удерживает титул крупнейшего в мире серийного транспортного вертолета и считается величайшим достижением в мировом вертолетостроении. Рассмотреть эту невероятную машину с близкого расстояния можно в Центральном музее ВВС в Монино. Вертолет Ми-26 с бортовым номером 21 экспонируется там с 1995 года. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил. История одной песни. В 1966 году в Советском Союзе издали сказку американской детской писательницы Лилиан Мур «Крошка-енот и тот, кто сидит в пруду» в переводе Ольги Образцовой. Книжка получила такую популярность, что ее решили записать на пластинку и снять рисованный мультфильм. Ну а какой детский мультик обходится без песенки? К работе над песней режиссер Олег Чуркин привлек лучшие силы. Слова написал Михаил Плецковский, музыку Владимир Шаинский, а исполнить попросили Клару Румянову. Так родилась знаменитая песенка «Улыбка».
3: От улыбки хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется.
2: От природы Румянова получила глубокое, густое контральто, самый низкий женский певческий голос. Но, будучи еще студенткой в ГИК, она переболела пневмонией. По выздоровлении девушка обнаружила, что разговаривает высоким детским голоском. Эта уникальная особенность сделала ее знаменитой. За свою карьеру актриса озвучила более 300 мультфильмов, в том числе «Крошку-енота». Добрая, светлая песенка полюбилась и детям, и взрослым. Послушаем знаменитую улыбку в исполнении Ирины Еликаровой.

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Екатерина Буданова – одна из самых результативных женщин-асов в истории Второй мировой. Она одержала 11 воздушных побед, сбив 6 самолетов противника лично и 5 в составе группы. Это она под Сталинградом сорвала планы немцев бомбить станцию «Эльтон». Вместе со своей напарницей Буданова атаковала группу из 12 немецких самолетов и заставила их сбросить бомбы в пустую степь. Родилась будущая летчица в Смоленской губернии в многодетной крестьянской семье. Работая на авиазаводе, училась в аэроклубе. Еще до войны стала инструктором. В октябре 41-го Марина Раскова уговорила Сталина разрешить советским авиатрисам записываться в армию. Екатерина Буданова была одной из тех, кто откликнулся на призыв, уехав на войну вопреки желаниям матери. В авиашколе в Энгельсе она освоила як. Служила в смешанном авиаполку, куда набирали самых результативных летчиков и мужчин, и женщин. Даже среди них она выделялась отвагой, легко принимала бои с превосходящими силами противника и побеждала. Среди ее трофеев – «Фокке» «Вульф-189», на редкость живучий самолет-разведчик, сбить который удавалось не всякому. Погибла Буданова в боях над Миусом. Покрывая отход своих, она вдруг увидела группу из 12 вражеских самолетов. Атаковала фашистов, разогнала строй, заставив сбросить бомбы в поле, не дойдя до цели, а затем, уже умирая от ран, сумела посадить изрешеченный самолет. Будем помнить наших героических женщин. Программа подготовлена совместно с Центральным музеем военно-воздушных сил.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что не менее 3/4 всего янтаря мира сосредоточено в нашей Калининградской области? Именно здесь находится единственный в мире комбинат с полным циклом добычи и переработки этого минерала. А областной музей янтаря с 22 тысячами экспонатов абсолютно уникален. Нигде больше нет, к примеру, цельного куска весом 4 килограмма. За каждым отдельным кусочком янтаря стоит целая история, которую порой можно узнать с помощью современных научных методов. Так ученые могут исследовать застывшие навеки в камне останки муравья, которого 40 миллионов лет назад съел древнейший паук. Нигде больше в мире нет этих насекомых и даже их родственников. Но калининградский янтарь хранит для нас тайны истории.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гражданственность. Певица Алена Минулина.
4: Как и все, я получала паспорт в 16 лет. В этом же году я поступала в музыкальный колледж. Именно на то отделение, что выбрала сама, осознанно, по любви. Я хорошо помню это состояние взросления, как одновременно становилась гражданином, гражданкой и ступала на путь приобретения профессии, которая у меня неразрывно связана со служением Отечеству, поскольку эта профессия – дирижер народного хора. Дирижер берет ответственность за других, собирает разрозненные голоса в единое музыкальное произведение. Быть гражданином для меня – это быть голосом в большом хоре. Помнить, что свою партию нужно держать чисто, уверенно и не перебивать, не резать другие голоса. Поддерживать общий строй, чтобы сохранять гармонию.
2: Истории о главном. Радио «Гордость» представляет. Здесь все свои. В эфире писатель, главный редактор литературной газеты Максим Замшев.
5: Является ли русский язык таким щитом национальной идентичности, и необходимо этот щит постоянно держать на страже того, чтобы никто туда не проник в наш язык, или открываться новому, и только благодаря тому, что язык впитывает как губка все то новое, что происходит в нашей жизни, благодаря этому и живет.
6: На язык невозможно влиять какими-то декларативными инструментами. Ну, просто невозможно и все, потому что язык больше, шире, глубже, чем любые временные поползновения властей по его изменению. Ну, конечно, нельзя сказать, что это совсем не происходит. Мы же знаем о реформе орфографии, которая произошла с приходом к власти большевиков. Но это, в общем, достаточно серьезное изменение, повлиявшее на язык. И вот сейчас, когда некоторых студентов спрашиваем, почему «Война и мир» писалось раньше «Мир» с буковкой «и» и с точкой, к сожалению, многие уже не знают, что такая реформа орфографии была. И это очень сильно влияющий на язык момент, когда люди начинают мало читать. Потому что одно дело, когда ты разговариваешь, слышишь язык, разговорный язык, он развивается совсем по другим законам, чем язык письменный или тем более язык художественной литературы. И, конечно, язык художественной литературы — это наивысшее достижение языка. Помню, мне моя бабушка, царство небесное, Зинаида Петровна Белецкая, говорила: «Если хочешь грамотно писать, больше читай». Да, то есть происходит автоматическая история, что ты постоянно видишь правильно написанные слова, естественно, ты сам их в итоге будешь писать правильно. Правда, сейчас с этим тоже возникают проблемы, потому что многие издатели экономят на корректоре, и читая книжки, изданные сейчас, не всегда это может работать. Но в целом, конечно, язык развивается у тех его носителей, которые с языком много работают, которые не читают какие-то в интернете глупости, смодерированные нейросети, а читают действительно настоящую художественную литературу в бумажной версии, которая вот она уже есть, а невозможно на нее никак повлиять. Вот это вот фиксация определенного периода языка. Что касается вашего вопроса про национальный щит, я не очень просто понимаю, как это может происходить. Ну вот сейчас есть достаточно большая кампания по борьбе с англицизмами. Да, это имеет отношение к политике. Да, наверное, довольно странно, когда ты идешь по торговому центру в России и видишь все вывески на английском языке. Но это же имеет отношение к бизнесу, а не к развитию языка. Все языки взаимно проникают друг в друга. И этому процессу невозможно воспрепятствовать, тем более, что сейчас мир достаточно открытый благодаря коммуникации. И все могут читать и по-английски, и какие-то другие языки использовать. И понятно, что там английский язык стремится очень сильно к компрессии, да, то есть в английском языке есть такие слова, в которых одним словом выражается то, что по-русски было бы выражено, наверное, большим количеством слов, и получается, что люди это используют больше в разговорной речи, ну, потому что время же ускоряется, поэтому нам часто просто нужно сейчас уже требуется меньше времени для того, чтобы донести свою мысль. Поэтому используются английские слова. Но если человек ставит какую-то свою другую задачу, рассказать интересную историю кому-то, он уже не будет пользоваться этими словами. Он будет рассказывать ее так, как нужно для того, чтобы она была выстроена. Поэтому здесь очень гибкое, живое развитие языка. Нас в Литинституте учили на лекциях по языкознанию, что язык всегда хранит в себе две тенденции. Одна по упрощению, другая по усложнению. Они всегда где-то идут одновременно. Потому что, с одной стороны, конечно, люди стремятся общаться более понятно, быстрее, а с другой стороны, возникают новые явления, новые предметы, развивается язык художественной литературы, какие-то слова устаревшие уходят. Если мы сейчас почитаем, например, документы эпохи Петра I, нам этот язык покажется очень чудным. Ну, потому что, да, изменился язык. То есть мы поймем, о чем идет речь, но его структура, обороты, синтаксис, конечно, будет другим. местами проще, местами сложнее, но вот эти две тенденции всяко есть. Щит — это в том, что надо больше поддерживать людей, которые занимаются языком, ученых, лингвистов, писателей. Тогда в лице этих людей будет такой культурный щит. Если поддерживать бесконечно цифровизацию, упрощение и всю эту бесовщину нейронных сетей, ну, тогда, наверное, щита не будет. И здесь уже государство ничего не сделает. Хоть запрещай англицизмы, хоть не запрещай, бесполезно.
2: Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Страна достижений, страна возможностей.
1: Знаменитая Бауманка – один из старейших вузов России, основанный в 1830 году как ремесленное училище. Спустя 100 лет ему присвоили статус Государственного технического университета и имя революционера Баумана, убитого неподалеку от главного здания. За годы МГТУ стал одним из ведущих технических вузов мира. За свою историю университет подготовил тысячи ученых и инженеров, среди которых основоположник аэродинамики Николай Жуков и создатель авиационной школы Андрей Туполев. В стенах Бауманки разрабатывались уникальные методики преподавания, получившие признание в США и Европе. В 1873 году университет получил золотую медаль на Всемирной выставке в Вене. В 20 веке институт стал центром научной работы в области авиации, энергетики и оборонных технологий. Здесь учились Сергей Королев и Владимир Челомей. В истории новой России МГТУ продолжает представлять нашу страну на международном уровне. На его базе выступали нобелевский лауреат Хироси Амано и профессор Оксфорда Роджер Пенроуз.
2: Подробности на сайте достижения РФ. Нам есть чем гордиться.
1: История одной песни. После телепремьеры фильма «Д'Артаньян и три мушкетера» — это был декабрь 1979 года — страна от мала до велика запела «Пора, пора, порадуемся». Музыку к фильму режиссер Юнгвальд Хилькевич предложил написать Максиму Дунаевскому. Вот что вспоминает композитор. «Режиссер сказал, нам нужен суперхит, без него картина не поедет. Я ответил, ну если нужно, попробуем сделать». Музыка родилась буквально в течение дня. Мелодию Дунаевский передал поэту Юрию Ряшенцеву, наказав написать такой текст, чтобы песню легко могли спеть и взрослые, и дети. Ряшенцев задумался и поделился проблемой с автором сценария Марком Розовским. Розовский взял поэта на слабо. «Ты пишешь для интеллигенции, а слабо написать такую песню, чтобы ее запели в кабаке?» Оказалось, не слабо. Исполнение тоже не подкачало. Партию Д'Артаньяна исполнил сыгравший главную роль Михаил Боярский. Атос, Портос и Арамис запели голосами вокалистов ансамбля «Коробейники». Сейчас послушаем песню «Мушкетеров» в исполнении Михаила Боярского, Вячеслава Назарова, Леонида Серебренникова, Марка Айзенковича и группы «Фестиваль».

0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
1: Ирина Роднина – одна из самых титулованных фигуристок мира. Трехкратная олимпийская чемпионка, она 10 раз становилась чемпионкой мира и 11 Европы. Вошла в книгу рекордов Гиннесса как спортсменка, не проигравшая ни одного соревнования. Родилась в Москве в 49-м году в семье военного. Удивительный факт – в детстве Ирина была слабенькой, несколько раз тяжело болела воспалением легких. Родители отдали ее фигурное катание для здоровья. В спорте Роднина быстро выдвинулась и стала ученицей тренера Станислава Жука. Сначала выступала с Алексеем Улановым, но тот ушел к фигуристке Людмиле Смирновой, на которой вскоре женился. Распад сложившегося дуэта едва не разрушил карьеру Родниной. Партнеры в фигурном катании всегда в дефиците. Хуже того, незадолго до расставания Уланов уронил партнершу. У нее случилось сотрясение мозга с кровоизлиянием. На чемпионате мира в Калгари Роднина выступала почти на ощупь. Она плохо видела из-за травмы, но все равно взяла золотую медаль. Потом спортсменка решила начать все заново с малоизвестным фигуристом Александром Зайцевым. И дуэт стал выигрывать турнир за турниром. А давались они трудно. На чемпионате мира в Братиславе им нарочно выключили музыку. Долгое время Ирина вела тренерскую работу, сейчас служит людям в качестве депутата Государственной Думы. Борется за экологию. Интересный факт, фигуристка всегда предпочитала тупые коньки. Затачивала их раз в 4 года.
0: Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Гордость – это страна. Самые красивые города. Необъятные просторы. Любите и цените нашу землю. Радио «Гордость» представляет «Мы дома».
3: А вы знаете, что один из самых больших в России органов находится в Белгородской филармонии? В нем 15 метров, 10 тонн и больше 3000 труб. Создавали его на деньги спонсоров специально для Белгорода, одновременно со строительством современного здания городской филармонии в 2011 году. Каждый орган индивидуален и является неотъемлемой частью органного зала. Так, в Белгороде над инструментом разметили архитектурную конструкцию в виде ракушки, которая отражает звук. Уже готовый орган несколько месяцев настраивали под особенности зала. Кроме того, под конкретный инструмент сразу же ищут органиста. Профессия эта редкая, плюс к каждому органу нужно адаптироваться. В Белгороде органную музыку исполняет Тимур Халиуллин. Выпускник Санкт-Петербургской консерватории.
2: Радио «Гордость» представляет «Мы дома». Радио «Гордость» представляет к 50-летнему юбилею спецподразделения «Альфа». Здесь все свои. В эфире президент Союза офицеров группы «Альфа» Алексей Филатов.
4: Алексей Филатов, у нас в студии «Радио «Гордость». Следующая песня.
5: Следующая песня, вы знаете, она достаточно тоже интересная, в интернете востребованная. Написал ее по случаю. Посвятил моей встрече с моей женой, которую я вот сейчас как раз вспоминал. 39 лет назад она произошла. Причем произошла вот буквально, я думаю, где-то вот в эти дни ровно 39 лет исполнилось. И написал именно, как бы посвятил ей, описал ситуацию, как я с ней знакомился, что мне приглянулось.

0: Что я помню, это отдельная история. Называется песня «Жди меня».
1: «Жди меня», Алексей Филатов на радио «Гордость». Поехали.
0: За плечами радость и печали, все узнали мы на вкус. И меня на службу провожая, ты шептала, я дождусь. Было лето.

Едем по стране с радиостанцией «Гордость». Практически каждый город хранит в своей истории немало тайн, быть разгаданными которым, увы, не суждено. У Нижнего Новгорода тоже есть свои секреты. Одна из самых интересных легенд гласит, что в строительстве Нижегородского Кремля принимал участие ученик Леонардо да Винчи. В летописях действительно упоминается, что для работ над проектом был выписан некий итальянский архитектор. Но имел ли он отношение к великому художнику и изобретателю, доподлинно неизвестно. А еще по одной из городских легенд, где-то в подземельях Нижегородского Кремля спрятана библиотека Ивана Грозного. Однако все попытки отыскать царскую коллекцию вот уже несколько столетий остаются безуспешными. Давайте и мы отправимся на прогулку по историческому центру города. А компанию нам составит один из участников, пожалуй, самой известной нижегородской группы «Ума Турман» — Сергей Крестовский. Песня «Если».

0: своими словами. Поэты Донбасса. Александр Антипов. За столом пацан веселый. За столом пацан веселый, ветерок по шее голый. Ну а с ним его два друга, все втроем, конечно, с юга. Белгородцы, ростовчане, смуглолицые дончане. Сговоримся, что ли, братцы, чтобы раз в году видаться, говорил пацан веселый, ветерок по шее голый. Сговоримся, как иначе? Ну, давайте, за удачу, соглашаются ребята, что вот-вот помчат куда-то. Говорливы, малость пьяны, молодые ветераны. Все втроем однополчане День Победы отмечали в русском городе Одесса. Над живой полоской леса, над баркасом у причала, солнце плыло, как начало незапачканной свободы. У таблички «Соки, воды» за столом сидели трое. У двоих звезда героя, а обслуживал ребят пленный натовский солдат.
1: Патриотические стихотворения Александр Антипов начал писать задолго до начала специальной военной операции. Поэт называет эти стихи своим внутренним заказом. Они написаны с мечтой о мире, который наступит после победы. Каким он будет, этот мир? Может, он будет отличаться от вымечтанного каждым из нас? Но история показывает, что поэт в России может быть провидцем и пророком.
2: Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.
3: Слушайте на радио «Гордость». Каждый день в эфире программа «История одной песни». Песни, которые знает и любит вся страна. Легендарные хиты, ставшие символами эпох. Новые песни о России и ее героях. Истории создания, тайны строк и мелодий. Судьбы авторов и исполнителей. История одной песни. Музыка, которая объединяет поколения. Слушайте каждый день на радио «Гордость». Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Возрастное ограничение 12+. Радиоканал «Радио Гордость». Запись регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-492 выдана Роскомнадзором 27 июня 2023 года. Возрастное ограничение 12+. Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было?
4: Ну что, на этой эмоциональной ноте мы с Алхасом передаем эстафету ведения гала-концерта нашим коллегам. Родиону Газманову!
5: И очаровательной Елене Мараховской!
4: А мы с вами не прощаемся. Мы говорим вам до новых встреч!
6: Друзья, ваши аплодисменты. Виктория Черенцова и Алхас Монаргия!
4: Громче, громче, спасибо. Друзья! Давайте искупаем в овациях наших блистательных ведущих!
6: Они этого заслуживают. Друзья, спасибо большое!
5: Спасибо! От всех!
6: Ну что, привет, Сухум! Добрый вечер, Абхазия!
4: Зерашимас, друзья! Надеюсь, я правильно сказала?
6: Я в этом даже не сомневаюсь. Рядом со мной официальный голос радио «Гордость», обворожительная, прекрасная Елена Мараховская. Давайте громко поздороваемся.
4: Родион Газманов, российский музыкант. Друзья, ваши аплодисменты. Я уверена, что знает вся Абхазия, уж точно весь Сухум, что сегодня здесь проходит гала-концерт 3-го международного музыкального фестиваля конкурса «Музыка гордых».
6: Вы знаете, как-то редко я слышал такой тихий зал. Вы в телефонах, что ли, сидите? Ну-ка, давайте громко-громко, как следует. Вот именно таких аплодисментов достойны артисты, которые сейчас за кулисами томятся в ожидании своего выхода. И прямо сейчас наш гала-концерт продолжит потрясающий музыкант, автор песен, который поддерживается музконтентом Президентского фонда культурных инициатив. Вы готовы его встретить?
4: Песни артиста посвящены важным в жизни людям, осознанности, внутренней свободе, ценности настоящего момента. На сцене Вася Писаренко.
6: Аплодисменты!

0: Огромное спасибо, ребят. На самом деле это огромное счастье наслаждаться вашей природой, вашим городом. Но самое ценное это вашим гостеприимством, вашими улыбками и вашей добротой. Спасибо вам большое, что вы здесь.
1: Международный музыкальный фестиваль «Музыка гордых 2026». Как это было? Радио «Гордость» представляет. Какие люди?
2: Летчик-космонавт Борис Волынов совершил 2 космических полета. В 1969 году, командуя кораблем «Союз-5», он стал участником первой в мире стыковки пилотируемых кораблей. В 1976 в качестве командира корабля «Союз-21» совершил первую экспедицию к орбитальной станции «Салют-5». Этот полет продолжался 49 суток. Планировалось пробыть на орбите дольше, но на 42-е сутки произошла нештатная ситуация. Внезапно отключилось электричество. Не работают приборы, не поступает кислород. Вот что спустя почти полвека вспоминает об этом случае дважды герой Советского Союза Борис Валентинович Волынов.
3: Пах! И наступила полная тишина космоса. Ни один прибор на станции не работал вообще. Все выключилось. Электричества нет никакого, ноль. Темно абсолютно, я свою руку не мог видеть.
2: Волынову удалось устранить неисправность, но с Земли поступила команда прервать миссию. По возвращении Борис Волынов продолжил службу в составе отряда космонавтов. Этой службе он отдал 30 лет, абсолютный мировой рекорд. В отставку космонавт вышел в 1990 году в должности командира отряда.
1: Радио «Гордость» представляет. Какие люди? Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
2: Русский впитал немало географических названий из других языков. Среди них немало сложных. Одно из таких – Кондопога или Кондопога. Давайте разбираться, как правильно. Слово это пришло из карельского языка, где произносилось с двумя ударениями. Более сильное падало на первый слог, а второе послабее – на предпоследний. По-русски название произносили и так, и эдак, но долгое время Кондопога встречалась даже чаще. Однако в конце 20 века пошел откат, и многие попытались вернуться к карельской норме – Кондопога. Пока единства среди специалистов нет. Можно найти авторитетные мнения в пользу как Кондопоги, так и Кондопоги. Первый вариант менее обрусевший, второй более. История одной песни. В 1980 году увидела свет песня Юрия Антонова на слова Михаила Танича «Не забывай», более известная в народе как «Мечты сбываются». По-настоящему знаменитой песня стала после телефильма «Берегите женщин». Режиссер Александр Полынников обратился к композитору за песнями для этой картины. В числе выбранных оказалось и «Не забывай». Фильм появился на экранах в 1981 году, а через 2 года песня вышла в составе студийного альбома Юрия Антонова «Крыша дома твоего». В 2010 году этот альбом был назван в числе лучших российских 50 альбомов всех времен. Через 7 лет яркую жизнеутверждающую песню исполнили герои популярного мультфильма «Три богатыря» и «Морской царь».
4: Мечты сбываются и не сбываются.
2: Лучшее подтверждение тому, что все хорошее не забывается.

0: Истории о главном. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Права и свободы человека. Певица Алена Минулина.
1: Ценность свободы. Нет ничего более прекрасного, чем наблюдать, как человек из всех возможностей и вариантов, предложенных судьбой, выбирает путь добра и созидания. Свобода – это лакмусовая бумага. Она показывает, кто поистине свободен, а кто на самом деле находится в плену страстей. Я помню показательный случай из детства. На одном школьном празднике нам устроили сладкий шведский стол. Конечно, мы все понабрали горы конфет, все, кроме одной девочки. Она выбрала большое красное яблоко и сидела им любовалась. Мы спросили, почему она не выберет что-нибудь еще. И она просто ответила: «Мне достаточно». И в этом «мне достаточно» была огромная свобода. Знать, что тебе на самом деле нужно, и выбирать именно это – прекрасно. Такую свободу государство поддерживает правом. И, защищая эти свободные права, образует гражданское общество. Давайте помнить об этой важной ценности.
0: Истории о главном. Радио «Гордость».

0: Радио «Гордость» представляет. Сделано у нас.
1: Революционную вакцину против гриппа скоро выпустят на рынок наши ученые. Это живой культуральный препарат, созданный путем генной инженерии и без куриных яиц. Дело в том, что вот уже 70 лет куриные яйца используются при производстве вакцин в качестве среды для размножения патогена. Инфекцию внедряют в волантаистный мешок куриного эмбриона, где она размножается. Затем жидкость вместе с патогеном откачивают вакуумом, очищают и используют в производстве вакцин. До недавнего времени такие куры были импортные. Лишь недавно их научились выращивать у нас. Сейчас исследователи из Центра Роспотребнадзора в Оболенске и сотрудники Новосибирского научного центра «Вектор» придумали технологию, позволяющую обойтись без пернатых. Это сделает препарат более экономически выгодным. Еще в вакцинах заменили по два компонента, что повысит их эффективность против штаммов, наступающих на Россию. Специалисты ожидают эпидемию, и Роспотребнадзор планирует привить 60% населения. История одной песни. С чего начинается Вологда? С резного палисада и присказки «В Вологде где-где-где». Ее знают даже те, кто в городе никогда не был. Известная песня давно стала неофициальным гимном старинного русского города. Однако мало кто знает, что судьба ее была непростой. Слова в 1956 году написал Михаил Матусовский, автор песен «Подмосковные вечера», «С чего начинается Родина», «Старый клен» и других советских хитов. Первым исполнителем Вологды был Владимир Нечаев. Но песня тогда не ушла, что называется, в народ и была забыта на 20 лет. В 1976 году у Матусовского был творческий вечер в колонном зале Дома Союзов, на котором выступал белорусский ансамбль «Песниры». Они вспомнили Вологду и стали работать над песней. Именно уроженец Вологды, музыкант ансамбля Владимир Николаев, уговорил ребят исполнить эту песню и создал культовую аранжировку с проигрышами на баяне. Как вспоминал солист Владимир Мулявин, «Мы считали, что это будет одноразовый номер». И невероятный успех песни на концерте был для них большой неожиданностью. Заставили петь на бис. Так песня «Вологда» обрела новую жизнь и до сих пор является одной из визитных карточек песниров и со временем стала неофициальным гимном Вологды.

0: Давайте по-русски. Проект реализуется при поддержке президентского фонда культурных инициатив.
1: А вы знаете, что изначально слово «странный» было синонимом «иностранный» – «путешественник». Происхождение оно очень древнего. Слово «страна» в значении «чужая страна» существовало еще в старославянском. Его родственники есть во многих индоевропейских языках. От страны пошли «странник», то есть «путешественник», «чужак» и «странный», то есть сначала «иностранный», «заграничный», а потом еще «удивительный». В текстах 14 и 15 столетия мы видим, как слово «странный» употребляют в обоих значениях. Во-первых, удивительный, странный и незнаемый. И во-вторых, путешественник. Например, в сказании о Дракуле к главному герою приходят странные и бездомные. Так постепенно слово обретает в русском языке свое нынешнее значение.
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди».
1: В зоне СВО идет борьба за будущее России, за мир, в котором есть и будет наша страна. И ведут эту борьбу настоящие герои, патриоты своей родины. На них нам всем стоит равняться. Радио «Гордость» представляет истории мужества и героизма этих людей. Защитник Отечества – это и призвание, и образ жизни. И сегодня герой выпуска – ветеран СВО Николай Зеркалов из Липецкой области. Он выполнял задачи в зоне СВО и попал под обстрел. Был тяжело ранен, но сумел оказать первую помощь товарищам. За это героя наградили орденом мужества. После лечения Николай вернулся к любимой жене и сыну. Ему сразу начал помогать фонд «Защитники Отечества», в том числе адаптировал квартиру. Теперь у ветерана СВО есть умные помощники, робот-пылесос, система голосового управления, специальные выключатели и розетки, механизм для дистанционного открывания окон и штор, датчики дыма, газа и воды, смартфон с приложением, а также полностью оборудованное рабочее место, компьютер и все комплектующие. Сам герой скромен и немногословен. Он признался, что после ранения ему слегка непривычно, появились некоторые ограничения, но он совсем успешно справляется. Николай поддерживает сослуживцев, собирает гуманитарную помощь и вместе с фондом занимается патриотическим воспитанием молодежи. Именно такие ребята, отважные, искренние, настоящая опора общества и нашего государства. Слава нашим героям!
0: Радио «Гордость» и Государственный фонд «Защитники Отечества» представляют программу «Какие люди?».

0: радиостанция «Гордость». Позывные великой страны.
1: Тысяча поводов для гордости.
2: Метод звукового измерения артериального давления. Другое название – метод короткого. Каждому взрослому человеку хоть раз измеряли давление этим методом. Российский хирург Николай Коротков предложил его в 1905 году. Манжета на руке накачивается воздухом, затем воздух медленно стравливается. Врач следит за показаниями манометра и прослушивает с помощью стетоскопа тонны плечевой артерии. Этот простой, точный и доступный метод открыл новую эпоху в истории медицины. В 1935 году Всемирная организация здравоохранения утвердила метод Короткого как единственный официальный метод неинвазивного измерения артериального давления. Механический тонометр был единственным прибором для определения систолического и диастолического давления на протяжении полувека.
1: Едем по стране с радиостанцией «Гордость».
3: А вы знаете, что Томск – родина первого сибирского университета? Здания Томского госуниверситета и политеха построены в конце позапрошлого века по последнему слову тогдашней техники. Недавно рядом с ТГУ открыли памятник основателям Василию Флоринскому и Дмитрию Менделееву. Это настоящая машина времени. Если поставить на смартфон специальное приложение и навести камеру на памятник, можно с помощью